0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето»,

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: задание сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

0: Спонсор выпуска – ДОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимбаевской 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: новости.
1: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по УГ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющие компании разослали теплоэнергетикам. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, напоминает портал 66.ru. После совещания в правительстве области на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно провести без обязательных опрессовок, и они будут идти в городе в течение нескольких дней. В Свердловской области выросло число безработных. В среднем во втором квартале показатель составил 56,8 на 100 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в Свердловск-Стате. Уровень безработицы в регионе составляет 2,7%, и это выше, чем в среднем по России. В это же время средняя зарплата в Свердловской области приближается к сумме в 94 тысячи. За год показатель вырос почти на 9%. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте.

0: на евро 96.75.
1: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, сегодня в Екатеринбурге 14 августа ожидается облачная погода с прояснениями. К вечеру дождь, температура воздуха плюс 22 градуса.
4: Информация на правах рекламы.
5: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Р-Адент» за мировые стандарты.
6: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
5: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Р-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
8: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. МИД России назвал неприемлемой реакцию Японии на визит Владимира Путина на Итуруп. Заявление накануне вечером опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. В тексте указано, что такими действиями Токио разрушает российско-японские отношения и присоединяется к русофобской политике. Коммерсант напоминает, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи Курильской гряды. Россия считает, что Курилы вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. В Свердловской области похолодает сразу на неделю. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу в сторону Среднего Урала начнет движение циклон с территории Пермского края. Он в выходные принесет в регион холодный воздух. При прохождении циклона через Урал также начнутся дожди различной интенсивности. Уход циклона и непродолжительное улучшение погоды возможны с 19 августа, добавили синоптики. Ощутимо холодными в Екатеринбурге и области будут ночи в субботу и воскресенье, когда температура опустится до плюс 8, плюс 10 градусов. Центр медицины здорового долголетия открыли в Екатеринбурге. Учреждение этого направления стало первым подобным на территории Уральского федерального округа, заявили в Минздраве Свердловской области. Основой работы Центра медицины здорового долголетия стали технологии превентивной медицины. Это скрининги и диагностика, направленные на раннее выявление возраст-ассоциированных заболеваний. Еще один такой центр планируют в будущем открыть в Первоуральске, пишет КП «Екатеринбург». Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет «Коммерсант», темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Дольки огурцов, приложенные утром на глаза, практически не избавляют от отеков и темных кругов. По словам косметологов, вау-эффект, который десятилетиями используют в домашней косметологии, происходит только из-за температуры и воды. Огурцы после холодильника сохраняют низкую температуру какое-то время, а увлажнение происходит из-за того, что овощ сам по себе вода на 95%. Избавляться от отеков под глазами косметологи советуют при помощи гелевых патчей. Помогут также достаточный сон и правильное положение головы на подушке.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое, новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
4: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. ЕКАТ встал в пробки из-за аварии в районе поселка Садовый. Как рассказали очевидцы порталу Е1, фура через встречную выехала с дороги. Кабина длинномера, пробив дорожное ограждение, сорвалась в кювет. По словам автомобилистов, дорожные заторы со стороны Березовского и Верхней Пышмы начали собираться уже после 7 утра. Само же ДТП, по некоторым данным, произошло около 4 часов. Длина пробок к этой минуте составляет более 3 километров с каждой стороны. Обстоятельства этой аварии уточняют сотрудники госавтоинспекции. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию уже к Новому году. По информации правительства Свердловской области, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца этого месяца. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации, которая еще продолжается, пишет портал 66.ru. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил включение функции поиска устройства, которое позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах. А британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и

0: Чернышов. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нам. Ваши вопросы, ваше мнение, свидетельства, что там творится на дорогах, например. Мы слышали в новостях, что где-то аварии, где-то пробки образовались из-за этого. Все пишите. Плюс 7-908-909-104,5. Любым мессенджером сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Хотя контакт несколько сбоит. Не всегда мы видим сообщения прямо тогда, когда вы их пишете. Но пробуйте, может быть, исправится. В конце концов, а мы будем это видеть. Еще раз, все, что касается автомобильного мира. Про камеры начнем. Не про бензин. Обычно про бензин. Ну, то самокаты, то бензин. Давайте про камеры все-таки немножко поговорим.
1: Разнообразим
0: начало нашей программы. В Екатеринбурге водители пожаловались на штрафы за выключенные фары. О новом комплексе фиксации нарушений на улице Серафимы Дерябиной сообщили сразу несколько автомобилистов, пишет портал Е1. Блогер один тоже написал, прям что попал вот на штраф 375 рублей. Со скидкой, получается. Ну, если быстро платить. Вот. Но, правда, ему в комментариях сказали, что подобные камеры давно в Екатеринбурге существуют. И они есть, например, на Самолетной, Халтуре, на Московской, Вайнера, Малышева, Белинского, 8 марта, в Мамино, Сибиряка и так далее. А в автоинспекции подтвердили, что всего в городе такие нарушения выявляют более 300 камер. То есть, когда ты не включаешь никакой свет...
1: То есть, в принципе, это не новость.
0: Не новость. Но, такая, как всегда, новость рождается из-за того, что какой-то блогер вдруг обнаружил у себя штраф.
1: Ну, слушайте, требования в правилах дорожного движения есть... Очень давно такие появились, да, еще, мне кажется, году в 2010-м.
0: Да, давненько было, да.
1: Может быть, даже чуть раньше, да. Вот, ну, да, все к этому уже привыкли, и автопроизводители подстроились, в принципе, да, и сейчас все автомобили выпускаются с дневными ходовыми огнями, это же уже мировое требование такое, да. И все это присутствует и на отечественных моделях достаточно давно, да, это еще на Ладе Гранте первых еще, да, они стали появляться. Сейчас они есть даже там на Ниве Классик.
0: Ну,
1: Нива Классик, там, кому как хочется, да. В общем, они есть везде сейчас, да, с учетом того, что вот, кстати, вчера Автостат очередную статистику опубликовал про средний возраст автомобиля.
0: Это мы считали... Чуть попозже давай об этом поговорим.
1: Хорошо,
0: это
1: отдельная тема. Я к тому, что даже вот этот средний возраст 15,4 года, о котором мы попозже поговорим, да, вот уже с этого времени уже выпускались автомобили, которые автоматически все включают. И тут я не знаю даже, знаешь, это совсем старые какие-то машины.
0: Вот, да нет, главное же выключить потом, или он автоматически выключается после того,
1: там
0: как
1: зажигание. Там все автоматически, не требуется никаких действий. Тебя, ты включаешь зажигание, у тебя включаются дневные ходовые огни. Ну, самое главное, поддерживать их в работоспособном состоянии, да, лампочки менять вовремя, там, тогда вопросов вообще никаких не будет.
0: Но, тем не менее, знайте, что такие камеры есть, и не забывайте включать. Не знаю, почему кто-то... Может, кто-то выключает намеренно. Ну, аккумулятор жалко.
1: Слушай, ну, в некоторых автомобилях его не вообще нельзя выключить. То есть, они у тебя есть, и все. Вот.
0: Хорошо.
1: Так положено, потому что да.
0: Были ли у вас ситуации такие? Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши свидетельства. Почему мы про камеры
1: начали?
0: Знаешь,
1: когда первые диодные оптики всякие пошли, вот, да, дневные ходовые огни тоже стали делать диодами, вот такими полосочками, как правило. Ну, вспомни там.
0: Ну,
1: очень многие, да. И, ты знаешь, они в первое время как-то их, видимо, не умели тогда регулировать пучок света, вот этот светодиодах, да. Но в первое время они так хорошо светили, что некоторые люди даже ночными ездили.
0: Хватало. Да. Кстати, споры кончились довольно быстро. Я помню, когда были споры относительно того, а зачем мы днем будем ездить с включенными фарами? Ну, вы что, совсем уже там озверели, когда только была введена эта норма? Сейчас как-то привыкли, и это нормально воспринимается.
1: Ну, слушай, с точки зрения безопасности, эта норма очень даже нужная.
0: Да. Вот это сиреневое.
1: Ты, по крайней мере,
0: ДТП,
1: видишь.
0: ДТП, возможно, там как раз тоже было связано с тем, что не хватало каких-то...
1: Да нет, там как раз в ламбе нормально все. Ну, еще мягкая, в принципе. То есть там все хорошо.
0: И просто вот
1: внимательность водителя. Да.
0: Поэтому.
1: Может быть, поэтому. А ты знаешь, вот вообще транспортное средство без дневных ходовых огней, вот, ну, настолько уже привыкли к этому явлению, да, что вот если кто-то едет навстречу без ходовых огней, вот знаешь, вот мозг...

0: Да, напрягаешься.
1: И сразу воспринимает это как движущийся объект вообще. Вот воспринимаешь его, как будто это кто-то стоит где-то там.
2: Я даже как пешеход вот это вот замечаю, что когда человек не пользуется любыми средствами того, чтобы себя показать, что он на дороге, то уже как-то начинаешь напрягаться, как минимум. Я не говорю про поворотники, которые некоторые люди не используют, в принципе. Ну ладно, это другая тема. Почему про камеры начали говорить? Потому что недавно было совещание, об этом мы уже говорили не раз, но в разрезе общественного транспорта совещание... чего там, совета, да, госсовета по вопросу госсовета, развития госсовета, общественного транспорта.
1: Большая такая
2: большая история. И тут мы как-то упустили, что Владимир Колокольцев, глава МВД, сказал, что Госдума преждевременно приняла закон, который позволяет использовать дорожные камеры для проверки ОСАГО. Если прямо сейчас начать штрафовать водителей, то существует риск негативного общественного резонанса, он сказал. Базы данных страховщиков не готовы к контролю. В них слишком много несостыковок. Вот прямо на совещании взял и сказал. При президенте.
1: Ну, слушай, МВД в последнее время вообще очень здравую позицию занимает вот, по всем таким историям. И это касается и средней скорости замеров, вот и сейчас вот фиксации по ОСАГО. И изначально, когда эту систему все придумывали, да, почему долго не могут ввести? Потому что действительно были проблемы именно с базами данных страховщиков. И позиция так МВД тогда...
2: Рапортовали была, в начале еще года, что все мы...
1: Да, и позиция МВД и тогда, и сейчас вот она была такая, что, ребят, давайте сначала все отладим, нам не нужны лишние штрафы. Ну, потому что действительно, представь себе, да, ты страхуешь добросовестно ОСАГО, тебе приходит штраф, ты должен что-то делать, чтобы обжаловать. Естественно, что ты будешь недоволен.
2: Недоволен, в принципе, естественно.
1: Да? И прежде всего, твое недовольство будет направлено, скорее всего, на МВД.
2: Кто выписывает штраф?
1: Штраф выписал, да.
2: Да. Ну, нормально.
1: Конечно.
2: То самое окно, нормальный которое тебе...
1: Нормальный человек... Да. Там информационной страховой системе даже и не подозревает, скорее всего, о том, что это отдельный оператор, который отдельно ведет базу данных, там, да, где можно что-то посмотреть.
2: Да мне плевать, мне пришел штраф, я вижу, кто его выписал, там. И на него
1: конечно,
2: я ругаюсь.
1: Конечно, да. А таких штрафов может быть много, даже вот некоторое время назад мы с тобой перед эфиром, я еще удивлялся, мне на госуслуге приходит сообщение о том, что у вас заканчивается полис ОСАГО.
2: А он вполне себе
1: меня,
2: цветет.
1: Который у меня заканчивается в марте 27-го года, если что. Ну, вот такие проблемы, видимо, они все-таки присутствуют.
2: Вот теперь вопрос возникает после такого совещания. Будет ли в ноябре или в октябре, когда нам там обещали 26-го года, этого года, введен контроль за ОСАГО по камерам?
1: Ну, там же было совещание у президента, и срок доклада по этому всему стоял март 26-го года.
2: Вот. Нет, посмотрим вот сейчас. Вот. Совещание было-то вот сейчас, 10 числа. 10-го.
1: Нет, сейчас было. Я имею в виду, что отдельно будет, да, там какие-то подготовительные мероприятия. Стоял дата вот как раз ноябрь 26-го.
2: То есть опять мы будем обсуждать это еще в течение полугода, как минимум.
1: Ну, как, я не знаю, но как мне кажется, да, вот технические вопросы, их можно решить. Вот, сесть за стол переговоров и решить, но, судя по выступлению Колокольцева, да, там как раз вот стола переговоров-то вот этого и нет, так как он даже призывал и говорил, что давайте любые сторонние ведомства привлечем, мы все покажем, вот, что ничего не работает. То есть какого-то диалога, по всей видимости, не складывается.
2: Да, страховщики ЦБ говорили, что у нас все готово, прямо на совещании ЦБ утверждал, что ну все нормально, мы можем запускать систему.
1: И давайте быстрее запускать.
2: Да, МВД говорит, а мы не можем, потому что у вас базы кривые. Вот очень интересная, конечно, ситуация. Ну, думаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме, когда в октябре или в ноябре попробуют запустить. Может, опять в каком-нибудь там тестовом режиме, как это уже запущено кое-где,
1: как-то
2: кстати.
1: Было уже дело, да.
2: Да, да. Ну, посмотрим. Не знаю. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ренат пишет. Здравствуйте. Сегодня через госуслуги мне пришло сообщение, что мой автомобиль мешается.
1: Вот, эта функция есть, кстати, да. Вы проверите, может быть, он действительно мешает, да. Да, это функция, которую мы обсуждали, которая очень так странно работает, да. В госуслуги авто, я не помню, только в приложении это можно было сделать, ввести госномер автомобиля и там каких-то проблем сообщить. Там, знаю, спущено колесо, автомобиль мешает. Там,
2: вот, видимо, еще обычный такое. Человек это, отправил, Ренат.
1: Это такой чатик, да, между обычными людьми. То есть это не госуслуги, там, да, не госорганы направляют, да, сообщения, а именно простой пользователь другому простому пользователю. Да, без каких-либо административных санкций в дальнейшем. Но вот тогда, я помню, мы эту систему тестировали, и как-то, знаешь, там один раз 2 дня сообщение шло.
2: То есть уже не мешает.
1: Явно не актуально,
2: но тем не менее. Не,
1: вот,
2: ну подожди.
1: На всякий случай вот, проверить, посмотреть, вдруг правда мешает кому-то.
2: Да, если мешает, то уберите, почему бы и не. Нет, хороший, кстати, хороший сервис, мне кажется. Если вот так можно, человек человеку сообщить может через госуслуги, видишь, что он
1: там запер проблема его автомобиль. В этом сервисе проблема была в том, что ты пишешь сообщение, и ты не видишь, прочитал его человек, не прочитал его, доставлено, не доставлено. Если бы это был чатик какой-нибудь, где тебе могли бы ответить еще, да, там, сейчас выйду, там, не знаю, там, 10 минут подождите. Это было бы гораздо лучше.
2: Ну, да, крутят.
1: Отправляешь, знаешь, бутылку с записки кидаешь просто и ждешь.
2: Помогите. Не, ну, может, докрутят. Нормально. Видимо, по госномеру нашел. Опять же, Ренат продолжает про вот это сообщение.
1: Да-да-да, там по госномеру именно. По госномеру.
2: То есть ты вводишь...
1: Никаких ваших персональных данных... Отправитель не знает, он знает только госномер, который, собственно, видят все, кто проходит мимо, да.
2: Ренат продолжает, нам ответить можно.
1: А, появилось то
2: Ну, видимо, видишь, такая. Подкручивают потихоньку. Ну, и что вы ответили,
1: давно,
2: Ренат?
1: Давно я в него не заходил, да.
2: Не, ну интересно, интересно. Отличный такой общероссийский чат для автомобилистов, которые мешают другим автомобилистам. Прекрасно. Мне кажется, ну вот когда полезно, тогда полезно. Чего тут, мне даже ругать нечего. Забываю включить ближний свет фар, пишет Оксана. Пришло несколько штрафов как раз с камеры на Дерябиной. То есть она давно уже здесь, с мая, кажется, она там действует. Так что штрафы приходят. Мира пишет, штраф...
1: Надо не забывать, да.
2: Штраф за выключенные фары получила 12 июля 26 года. Штраф оплатила, но фото так и не получила.
1: Вот. Ну, там какие-то технические сбои периодически бывают с фотографиями, да.
2: А еще есть техническая штука. Хочешь обжаловать штраф через госуслуги, такая функция не работает. Все висит, это ладно, оплачиваю. Но если, в принципе, те, кто обжаловал и его штраф отменили, такое ощущение, что все это обжалование так для галочки совсем не работает. Опять же, пишет Оксана.
1: Да нет, есть и такие люди, в принципе. Но все зависит от того, насколько ошиблась камера, да. Камеры и операторы этих камер периодически ошибаются, там, распознал неправильно номер, да, ну, это наиболее часто, наверное, история такая, там, не знаю, тянет машины, на разметку упала, система подумала, что это автомобиль движется, если там сильный контраст между тенью и световым участком, да, такие штрафы их отменяют, в принципе, да, такое есть.
2: Ну, если уж про госуслуги начали, то сейчас российские смотри, водители...
1: Просто если... Вот меня тоже иногда спрашивают, да, вот, а вот много ли таких случаев или мало, да? Ну, с учетом того, что в России выносится там примерно 150, да, по-моему, миллионов.
2: Ну, я уже забыл, да, много.
1: 150 много, миллионов в год.
2: Штраф, на человека, да, вот эти вот, включая младенцев вот 10, и стариков.
1: 10, 20, 30, даже 100 случаев на 150 миллионов, ну, это даже погрешность назвать.
2: Раз про госуслуги, то водители начали получать... через госуслуги уведомления о штрафах с 21 года.
1: Не с 21, а именно 21
2: года. 21-22.
1: Это коснулось в основном жителей Москвы и Подмосковья, говорят. Да, действительно, такие уведомления стали приходить. И самое главное, некоторые люди на всякий случай стали их оплачивать.
2: Угу.
1: Вот зачем-то, да? Вот, хотя ну эти как? Штрафы, там, их уже взыскать
2: нельзя. Законопослушные.
1: Срок... давности 2 года. Вот и сейчас вот в МВД обещали, что скоро все починят, скоро все наладят, эти штрафы исчезнут, и реагировать никак не надо, потому что это чистый технический сбой. Но вот тем, кто оплатил, придется еще сейчас и какие-то документы понаправлять там, в госавтоинспекцию для того, чтобы денежные средства вернули.
2: Ну, то есть обещали, что все исправят. Ладно, хорошо. Ну, лучше не платить. Элементарно.
1: Хотя приходит... сейчас, кстати, сервис возврата там, 2 года денег, же. Опять же, избыточно там дважды уплаченных штрафов или ошибочно уплаченного штрафа прикрутили к госуслугам. Сам еще не пользовался, но говорят, что можно через госуслуги уже подать такое заявление, там, не прикладывая миллион документов.
2: Угу. Ну, ладно, хорошо, если кто-то пользовался, напишите, плюс 7-908-909-104,5, либо во ВКонтакте, получалось или не получалось. Про топливо не можем не поговорить, ну, во-первых, действительно, атака на Орский МПЗ, была, и там ситуация сложная, сказал губернатор Оренбургской области Солнцев, и готовимся к тому, что полгода, возможно, затянется на полгода ремонт, потому что...
1: Да, завод полностью остановлен, сообщалось, вот, и вот это неожиданно. Искренность от губернатора Оренбургской области, да, который вот честно сказал, полгода минимум, потому что комплектующие для ремонта импортные.
2: Цитата, чтобы не было никаких инсинуаций, ситуация там сложная. Оборудование импортное, с учетом санкций, сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо. Точка.
1: Ну, да. Кстати, топливо из Индии завезли все-таки.
2: Еще неделю назад, если не больше.
1: До нас, ну, примерно неделю назад. Там, правда, какой-то небольшой объем такой, которого на полдня всей стране хватит. Ну, опять же, если мы говорим про страну, то да, этого мало, да, но опять же, какая-то точечная помощь регионам, которые вот в такой тяжелой ситуации оказались, как Оренбургская область, вот Забайкальский край, там вот наиболее остро как-то ощущается вся эта бензиновая история. С самого начала причем. Ну, сейчас по всей стране я смотрю так вот. Новости разные, федеральные паблики. Опять что-то нечет где-то начали вводить. В общем, второй круг вот этого самого топливного кризиса пошел. Про Москву я уже рассказывал. 95-й так и не появился.
2: Ну, как да, НПЗ какой-нибудь выходит из строя, то тогда опять волна разгоняется.
1: Ой, слушай, да, вчера, кстати, про 95-й. Вчера еду, смотрю, в неожиданном месте, в непробочное время, огромнейшая пробка просто. Не могу понять, что такое. В общем, два ряда для движения прямо, да. А один из этих рядов занят большой пробкой на заправку. Где есть все виды топлива, огромная очередь. Еду через 30 минут обратно, пробки нет, и бензина тоже нет.
2: Ну, конечно, все выпили, все, хватит. Зачем пробку-то создавать? Ну, действительно так, не знаю, в Свердловской области, по-моему, все-таки ситуация плюс-минус нормальная. Ну, есть какие-то там очереди, но не такие сильные. А вот на югах, как говорят, бывают проблемы. Некоторые начали сообщать, что из Сочи уехать не могут, потому что не могут заправиться на заправках. Ну, как понимаю, это тоже индивидуально.
1: А в Липецкой области большие проблемы достаточно, да. Ну, вот слушай, я не очень понимаю людей, которые говорят, что мы не можем уехать, потому что не можем заправиться. Ну, постой в очереди, конце концов, ты уедешь спокойно.
2: Мне тоже так кажется. Ну, конечно, это все неприятно, потому что, ну, очереди вообще, в принципе, неприятная штука.
1: Это неприятно, но ситуация не настолько уж плоха, что даже уехать нельзя там, и ты никуда не можешь поехать. Хотя, нет, если ты, конечно, дотянул до того, что ты уже даже до заправки не можешь доехать, да, у тебя настолько
2: нет топлива,
1: то тут, да, тут действительно.
2: Ну, выбирайте стратегии отдыха теперь, в том числе с учетом того, можно или не можно запастись бензином. Вот про средний возраст ты хотел поговорить автомобилей. Действительно, посчитали, по состоянию на июль средний возраст автомобиля 15,5 лет примерно. Об этом сообщил Автостат в лице Сергея Целикова.
1: Да, автомобили не молодеют.
2: Не молодеют. Кстати, за год они не сильно и постарели. Если мы оптимизм будем...
1: Ну, слушай, миллион с чем-то автомобилей продают, все-таки обновление автопарка хоть какое-то идет, да, но не такое стремительное, как хотелось бы, да, и как оно должно, может быть, потому что для стремительного омоложения автопарка нужно в два раза больше примерно продавать, тогда этот средний возраст, он будет уменьшаться, а не увеличиваться. Ну, пока то, что есть.
2: Сколько лет вашему автомобилю? Напишите. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Если прорветесь, то пишите туда. При этом в Москве все-таки средний возраст 11,5 лет. А на Дальнем Востоке 21, почти 22 года.
1: Ну, по регионам, на самом деле, очень сильно видно разницу, да, вот... Ну, даже вот взять Свердловскую область и Курганскую область. Да? Я не знаю там точные цифры, но...
2: Скорее всего, вот, что-то говорит.
1: Когда бываешь в Курганской области, ты начинаешь видеть вот то, чего не видишь в Екатеринбурге. Те же самые, про которые мы с тобой уже говорили. ВАЗ-2010, например, там двенашечки вот там присутствуют. Больше классики еще советской автовазы.
2: Семерки.
1: Да, ВАЗ-2006, там семерки. Да, вот в Екатеринбурге, ну, все-таки заметь, да, ты это практически вижу. Технику не встречаешь.
2: Но редко. Ну,
1: ты ее крайне редко видишь. Да,
2: потому что я отмечаю. Просто,
1: а да. в той же там Курганской области, mm-hmm. например, ты увидел бы такие машины гораздо чаще.
2: Ну да, это отличает. Ну, Дальний Восток тоже понятно почему. Потому что они не хотят...
1: разница колоссальная, конечно.
2: Японские старые лет, автомобили да? менять на современные, неважно, китайские или отечественные. У них по-другому
1: устроено. Ты думаешь, не хотят или не могут?
2: Мне кажется...
1: Это все-таки не две разные вещи.
2: Хотят. В том числе. Не то, что сильно не могут.
1: Ты уверен, да, что ты ездишь на 30-летнем автомобиле и прям не хочешь его поменять на такой же праворульный, вот, ну, поновее.
2: Такой же праворульный. Это уже, вот, еще одна проблема. Такой же праворульный. До 160 лошадиных сил, ты хочешь сказать?
1: Ну, почему бы и нет?
2: В общем, очень много факторов, которые, наверное, влияют на выбор на Дальнем Востоке, потому что там рынок немножко по-другому устроен, как мы знаем.
1: Более восточный, да?
2: Более, да, через море вот это вот все. Илья считает, что это отличный отмаз для опоздания из отпуска про бензин.
1: Да, не заправился, поэтому приехал, на месяц опоздал.
2: Да, искал бензин по всей стране. +7 908 909 104.5, минутка у нас осталась. Если у вас есть сведения о вашем автомобиле, если вы хотите им поделиться, сколько лет вашему автомобилю, то пишите. У меня 3 авто, посчитала, у них и у 3 всех средний лет, средний возраст вместе 15 лет. Матиз, Kia Soul, дизель, Honda на газу, Оксана сообщает. Матисс.
1: Прекрасно.
2: Вот он, Матисс. Вот я тоже,
1: когда... тоже такие забытые автомобили уже, да.
2: Я уже говорил, что когда увидел здесь прямо около редакции, вот тут на Ленина стоял Матисс, естественно, я обратил внимание. Тут хочешь, не хочешь, обратишь внимание, что он существует еще в Екатеринбурге. И как раз, если говорить про то, что рынок меняется, новые марки взлетают в топ. Как там, Джеку у нас новая... из Джеланд, Джеку, вот эти
1: они
2: все.
1: Они там все переименовываются, я уже
2: забыл. Да-да-да, и они как-то поднялись в рейтинге, когда вполне себе традиционные марки теряют рынок, например, Черри, серьезно, почти на 100% меньше продавать начали. Там есть СВМ, которые тоже стали меньше серьезно продавать автомобилей. Лифан, New Star, который, я думал, вообще у нас как зашел, потом сразу ушел. Оказалось, нет, что...
1: Нет, он, это Джили Тугела, по сути, переделанная.
2: Ну, не важно.
1: Там, по-моему, да, под другим брендом идет, да. Вот, и когда она шла под брендом Джили, как-то они так были, и даже автомобилем года признавались российскими автожурналистами. Да, вот именно эта модель, да. Потом раз, они резко и куда-то делись.
2: Все, стали
1: так, меньше. Так тоже бывает, да.
2: Да, ну еще X-Site, кстати, тоже, о котором мы давно не слышали. И почему не слышали? Потому что вы стали...
1: Свернули производство, да.
2: Стали меньше покупать, потом свернули производство. Вот рынок меняется в зависимости от того, кстати, ну какие-то марки вытесняют старые. Теннет тот же самый. Почему популярен? Потому что это та же самая, что он там, Черри или кто?
1: Черри.
2: Вот.
1: Да. И X-Site, он же тоже Черри.
2: И это тоже Черри. Джили Черри, то есть новые марки, которые выходят, они вытесняют старые.
1: Черри Тига 7 Pro, по-моему, да, вот можно увидеть как Черри, как X-Site, как Теннет и как АвтоВАЗ у нас еще собирался производить-то, слушай, совсем вылетело из головы, как эта модель называлась. В общем, четыре разных производителя, четыре шильдика разных, да, а машина одна.
2: Прекрасно.
1: Какое разнообразие.
2: Вот, вот за, на том и живем, на разнообразии,
1: да.
2: На таком. Ну что ж, время у нас закончилось, это да, была программа «Максавто», сегодня пятница.
1: Подведем итоги программы. Путешествуйте поездами, включайте фары и покупайте новые автомобили. Ну и не пейте за рулем.
2: Прекрасно. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову до понедельника.
0: Да. Макс Авто. Реклама. Движение.
3: движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
8: Кто твоя бести?
7: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
8: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
2: «Крутить бурмалду»
9: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
2: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
9: Или
2: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
9: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: до слова.
1: Реклама.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
6: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
7: А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
9: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
7: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
9: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
10: Цена за комплектацию комфорт.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
11: Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
12: 10:35 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
13: Доброе утро всем.
12: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Через любой удобный мессенджер присылайте их. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Если получится сообщение, там же оставляйте. Радиофорум 104.5 FM. Почему если получится? Потому что есть некоторые проблемы, но тем не менее старайтесь.
13: Продолжаем держать руку на пульсе, точнее, на кране. Энергетики перенесли срок возвращения горячей воды. Вот когда накануне глава города Алексей Орлов говорил о том, что дадут воду в Екатеринбурге горячую на следующей неделе, многие восприняли, ну, с понедельника, значит, отнюдь. Энергетики говорят только даже... в четверг, в лучшем случае вечером, в четверг 20 августа.
12: В лучшем случае вода горячая появится у тех, у кого нет горячей воды, к 17 часам 20 августа. И то не точно. Понятное дело, что холодное водоснабжение поломалось, оно влияет на горячее водоснабжение. И, соответственно, сейчас вот только появилась информация, что ресурсоснабжающая компания, именно ЕТК, будет к четвергу разворачивать полную подачу воды горячей в дома.
13: Держимся. Между тем, в Екатеринбурге ни дня без визитеров из Москвы. Накануне открывали в городе, например, Центр медицины здорового долголетия, и участие в этом открытии принимали вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Проект этот создан на базе Свердловской областной больницы номер 2. Цель — продлить среднюю продолжительность жизни уральцев с 72 до 77 лет. И Татьяна Голикова, кстати, на этом открытии говорила, что задача, чтобы каждый регион страны имел по одному такому центру. С 27 года мы планируем, сказала Голикова, чтобы эти центры начали функционировать в субъектах. Там 500 квадратных метров, техника, например, для оценки биологического возраста и когнитивного здоровья. И еще, кстати, один такой центр планируется когда-то там в будущем открыть в Первоуральске. А сегодня в Екатеринбурге ждут министра экономического развития России Максима Решетникова. Известно, что он собирается посетить уральские локомотивы в Верхней Пышме, а в Екатеринбурге, например, креативный кластер «Домна». Позавчера мы напомним, что в Екатеринбург приезжал первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Он проверял площадки проведения международного фестиваля молодежи, а до этого был министр спорта Михаил Дегтярев на открытии спартакиады народов России.
12: И, кстати, как раз Дегтярева, по-моему, анонсировали единственного из всех вот перечисленных тобой людей, потому что Кириенко неожиданно приехал.
13: Неожиданно для нас, что называется, для
12: имеется в виду, обычно за несколько дней объявляется, что будет визит высокого человека в город Екатеринбург.
13: А если не читать новости, ты и не поймешь, что эти люди приезжали или приезжают. Кстати. Да, для нас, может быть, это удивительно.
12: Ни
13: как-то
12: кортежи,
13: незаметно.
12: Ничего вот такого перекрытия никаких не было.
13: Ты нарушение говоришь так, работы как будто бы ты недоволен. Светофор.
12: Нет, я доволен, но это прям действительно удивительно. Это такие тайные визиты фактически, несмотря на то, что, например, Голикова и Мурашко все-таки поездили по городу, они не только во второй открывали этот центр, они еще и салютогенную родовую палату, да, открывали в 40-й больнице. Но тем не
13: они
12: менее...
13: Они осматривали. Там несколько этих родовых палат, так называемые салютогенные залы, им просто их показали. В общем, неважно, из этой череды визитов многие сделали вывод, я сейчас процитирую наших коллег с портала 66.ru, Владимира Путина ждут в Екатеринбурге. Как правило, так, ну, как мы сейчас рассказали, происходит, если в город собрался президент. Повод, как считают коллеги, собственно, международный фестиваль молодежи с 11 по 17 сентября. И, как пишут коллеги, мы насчитали как минимум 5 косвенных признаков того, что Владимир Путин может прилететь в Екатеринбург в сентябре. Но справедливости ради, мы сейчас процитируем эти утверждения, но здесь ключевое слово «косвенные».
12: Да,
13: признаки.
12: Ну первое мы уже назвали, постоянные визиты неожиданные высоких лиц, которые подготавливают приезд президента. Во-вторых, Путин уже приезжал на фестиваль. На такой же фестиваль, который проходил в Нижнем Новгороде в 25-м году.
13: Нет. Он приезжал на Всемирный фестиваль Паша молодежи в Сириус в 24-м году.
12: А, в Сириус, да.
13: Наоборот, ты перепутал, в 25-м не приезжал. Вот, то, что, например, Путин напрямую не отказался от приглашения, когда в январе он участвовал в открытии нового кампуса УРФУ по видеосвязи, и тогда ректор УРФУ Илья Абабков приглашал Владимира Путина, собственно, на международный фестиваль молодежи в сентябре в кампус Новокольцовский. Тогда Владимир Путин не отказался напрямую от визита, но и не давал прямого ответа какого-то.
12: Ну и действительно, наверное, самый главный аргумент, то, что Путин отправился в поездку по России. Он много что посетил. Он как раз по
13: регионы
12: Сибири.
13: Регионы Дальнего Востока и Сибири.
12: Да. И это намекает во многом на то, что и может заехать в Екатеринбург. Я бы сказал, что надо назвать статью было не просто «ждут», а «ждут всегда». Приезда президента в Екатеринбург.
13: Последний раз в наш регион он приезжал в 24-м году, но не в Екатеринбург, в Нижний Тагил и Верхнюю Пышму, а в Екатеринбурге в последний раз он был в 2019-м на Иннопроме, в частности. Как говорится, риски есть, гарантий нет. Ну и мы сейчас перейдем к другим темам. Партии «Родина» внезапно для многих отказали в регистрации на выборах в Свердловской области. Избирательная комиссия.
12: Вот она,
13: что ты делаешь?
12: Карма. Свердловская область все-таки отличается от России в целом, от Российской Федерации.
13: Айда избирком.
12: Да.
13: Пояснение в комиссии какое?
12: Да, политическая партия «Родина» не представила полного пакета документов, необходимых для регистрации, в том числе подписные листы. Пояснили в облизбиркоме. Таким образом, исключена партия «Родина» из списка партий, которые будут бороться за места в законодательном собрание Свердловской области остаются.
13: По избирательному кодексу, Родине нужно было собрать 0,5 подписи избирателей региона. В общем, не предоставила. Как вы помните, именно Родина добилась снятия федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Она утверждала, что «Яблоко» нарушает, в частности, авторские права и получает иностранное финансирование. Верховный суд с этим согласился. «Яблоко» по-прежнему участвует в выборах в Госдуму по одномандатным округам и по спискам Свердловское заксобрание, во всяком случае, пока. А теперь про тех в целом, кто пока участвует в выборах в заксобрание Свердловской области.
12: Итак,
13: максимум.
12: 6 партий. «Единая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР.
13: Пока.
12: Пока.
13: А председатель «Родины», в смысле партии «Родина», Алексей Журавлев продолжает радовать общественность, на этот раз лингвистически. Знаешь, что такое, Паша, подачка-неберучка?
12: Ну, да, слегка, это из спорта.
13: Слегка нецензурно звучит, но нет, это цензурно. В общем, после истории с яблоком и Верховным судом, некоторые активисты, которые сейчас живут за рубежом, и часть их вообще в списке иноагентов, они придумали флешмоб. Отправлять Журавлеву за все хорошее, как говорится, в знак благодарности, какие-то незначительные суммы и требовать признать его иноагентом, снять родину с выборов вообще всех, ну, Свердловской области это не актуально, а вот в других регионах да. Вот в числе этих активистов Антон Михальчук, бывший руководитель Тюменского отделения «Открытой России», организация, напомню, признана нежелательной, запрещена, сам Михальчук в реестре иноагентов. Так вот, он написал в соцсетях, что перевел Журавлеву 1100 рублей, и этот денежный транш должен, по его мнению, трактоваться, да, как иностранное финансирование, что может стать поводом для снятия родины с выборов в Госдуму. Алексей Журавлев, собственно, и отреагировал. И вот здесь нужно его просто цитировать.
12: «Иноагенты, видимо, надеются, забрасывая меня против моей воли переводами, что это может повлиять на юридический статус мой и партии «Родина». Спешу разочаровать. Все ваши жалкие гроши будут возвращены обратно в сроки, которые определены российским законодательством». Это вот как раз он назвал подачей, не беручкой.
13: Подачкой. И дальше. Сейчас это взялись делать сразу сотни. Ну, вот, мне кажется, он все-таки преувеличил свою значимость, что прямо сотни ему отправляют людей.
12: Но не только ему, они же начали слать другим партиям в том числе.
13: Ну, он все-таки про себя говорит. Сейчас это взялись сделать сразу сотни разного рода национал-предателей. Ни одной вашей грязной копейки не останется ни у меня в кармане, ни в партийной кассе. Видишь, он все-таки про родину говорит. И еще он, ну, конечно, с иронией, но все-таки пожаловался, что эти горе-дискредитаторы отличаются не только юридическим слабоумием, но еще и патологической жадностью. Ну, то есть маленькие суммы.
12: А, то есть 1100 рублей для него недостаточно, чтобы все-таки принять эту подачку.
13: Нет, он, конечно, бы и не принял. Я не думаю, что господин Журавлев бедный человек.
12: Ну, не бедный, а все в карман, все в партию.
13: Все в партийную кассу. Нет, он отказался. Между тем, кстати, про деньги и разнообразные такие финты. Председатель Центра избиркома Элла Памфила предупредила, что возникли такие мошенники, которые маскируются под ДЭГ, как выразилась, под ДЭГ. Вот что она сказала. Она рассказала, что какие-то неприятные люди пишут избирателям, и не просто избирателям, даже членам избирательной комиссии. Пишут в мессенджерах, представляются сотрудниками некой домовой службы или другой, как будто бы официальной организации. Да, да. И эти люди предлагают принять участие в электронном голосовании через мессенджер. Подчеркну, сказала Элла Памфилова, никакого голосования через мессенджер не существует. В принципе, не существует ни Telegram, ни Макс, ни любой мессенджер. Такие предложения, как стало известно, начали получать жители Санкт-Петербурга в частности. Имейте в виду, Центр избирком, а также ФСБ, вам мессенджеры писать не будет, как бы ФСБ сказали, мы не пишем, мы, если что, стучим в дверь.
12: Да-да-да, это точно, в 6 утра. Еще есть фраза такая, которая может показать, что это мошенники, закрепить бюллетень для голосования, чтобы не посещать избирательный участок. То есть, если вам предлагают что-то закрепить, что-то зарезервировать за вами место какое-то.
13: Господи, простите, у меня сразу же ассоциация, как раз накануне новость пришла, что через госуслуги есть такая инициатива резервировать места на кладбище.
12: Нет. В голосовании. Я процитировал: закрепить бюллетень для голосования, чтобы не посещать избирательный участок.
13: Кстати, про госуслуги и кладбище я не пошутила.
12: Это действительно так. Есть такая программа, которую, правда, некоторые критикуют, но есть такая.
13: Да. Чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным. Но еще из даже не политических, около политических новостей про мошенников, опять же, в телеграм-канале губернатора Тамбовской области Евгения Первышова появился мем с котиком и матом. Помните, есть такой мем, он известен. Котик сидит за компьютерным столом и, в общем, так, нецензурно выражается. Смысл у животного выгорания, даже у него. Публикация провисела в ленте минуты две, после чего была удалена. А сам глава Тамбовской области сообщил, что какие-то злоумышленники взломали его канал, принес извинения своим подписчикам.
12: Да,
13: Тамбовский мой Котин не товарищ.
12: Канал был взломан, в настоящее время все доступы восстановлены. Приношу извинения подписчикам, которые, видимо, оскорбились, а, наверное, мне кажется, порадовались, потому что показал губернатор, и взломщики показали, что губернатор тоже живой человек.
13: Человечный человек, да. Но такое уже было. Например, агентство Политсовет напоминает, что в феврале какие-то неизвестные взламывали аккаунт мэра Улан-Удэ Игоря Шубенкова, и вот от него, от его имени, его коллегам, его знакомым приходили сообщения с просьбой перевести деньги. Это вам уже не невинный котик.
12: Да-да-да, вот это как раз плохо. А котик, который даже матерится, это плохо, конечно, что он матерится, но тем не менее, это шмам.
13: Еще про любопытные инициативы, которые уже даже не инициативы, а действия. В России все же создадут реестр педофилов с 27-го года. И причем есть такое название, вот как хотите, так и относитесь к такому названию. Сервис будет называться «Насильник-педофил». Об этом ресурсу «Осторожно, медиа» сообщила депутат Государственной Думы Анастасия Удальцова. Собственно, она одна из тех, кто как раз просил правительство создать такую базу данных. Она рассказывает о том, что МВД уже формирует единый реестр людей,
12: дело в том, что она
13: осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Итак, что сказала госпожа Удальцова?
12: Удальцова сказала, что в России планируется запустить сервис, как ты его назвала, насильник-педофил.
13: Да я его не называла так.
12: Произнесла, да, это название. В 27-м году МВД ответила на запрос Анастасии Удальцовой, которая спросила, что будут делать, какие подвижки есть в этом направлении. МВД сказали, что все прям запускаем такой сервис. Систему будут использовать для сбора данных о педофилах и для идентификации неустановленных преступников и потерпевших. Также в реестре будут сохранять доказательства по уголовным делам. И что сказала Удальцова? Я считаю создание такой системы необходимым. При этом речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, который позволит предупреждать повторные преступления и защищать детей от педофилов.
13: Может быть, вы помните, мы в июле как раз рассказывали о статье в «Известиях», где как раз говорилось о том, что Минцифра готовится к созданию такого перечня, чтобы включать в него людей, совершавших половые преступления против несовершеннолетних. Причем тогда в Минцифры отказались предоставлять какие-то детали проекта и говорили, что нет, это не готовое решение, мы просто идея, это обсуждаем. И основная эта проблема в чем заключается? В том, что недостаточен обмен информацией между разными государственными органами, между работодателями, между школами, а тут будет единый реестр, чтобы было то самое межведомственное взаимодействие, чтобы не было такого, вот педофил,
12: да,
13: он,
12: да,
13: может быть, отсидел.
12: Какую-нибудь справочку где-нибудь себе взял и пошел в школу работать.
13: В другого региона, да, школу, и там не знают о его прошлом. Так вот, подчеркивается, что это все-таки будет такой закрытый реестр. Шла ведь речь о публичном реестре, как, например, в США. И за публичный ратовала нынешняя уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она даже обращалась к Александру Бастрыкину, главе СК, создать такой федеральный публичный реестр педофилов, чтобы люди знали, чтобы, знаешь, соседи знали, сразу, кто, да, с ними, вот, рядом вот, живет. И здесь, конечно, была огромная статья в «Известиях». Возникло много вопросов. Вот межведомственное взаимодействие – это правильно. Другое дело, что? А где гарантия того, что если это будут знать сотни человек, об этом не узнают миллионы? А если, например, человек... Вот может же быть теоретически такое, что человек отсидел по 132-й или им подобным, ей подобным статьям и исправился. И что будет с такими людьми, когда узнают, даже если это не напрямую узнают обычные люди, а все равно же, кто знает, тот знает.
12: Ну да, да, знает свинья, знает все вокруг, как была поговорка где-то в Европах.
13: О, как, безотносительно, пожалуйста.
12: Да, да, это...
13: Ну вот та же Ева Меркачева, член СПЧ, правозащитник, журналист, она говорила о том, что если, например, человека посадили неправомерно, а он в реестре останется. И она рассказывала про известный случай, когда пьяный мужчина помочился на улице, увидели проходящие мимо школьники, и человек получил 15 лет. Кто-то говорил, и, кстати, Меркачева опять же говорит, но с другой стороны она говорила, сейчас, например, такие люди после отсидки должны отмечаться регулярно в органах внутренних дел. И она рассказывала историю, что все равно контроль формальный.
12: А рецидивист даже говорил.
13: Да. Педофил, например, конкретный, он отсидел, он вышел, он отмечался где-то раз в месяц в полиции, ходил. Ну, это исключительно такой был формальный жест. А потом он после освобождения вместе с другом изнасиловал и убил 5-летнюю девочку. Вот. И Меркачева как раз об этом рассказывает.
12: А
13: о
12: база
13: том, что
12: как-то...
13: формальный подход неприемлем.
12: База как-то предотвратит? База — это тоже формальный
13: это
12: подход?
13: Это очень хорошее замечание. Вот они попадут в реестр, будут знать. Может быть, будет, скажем так, такой страх у уполномоченных лиц. Он состоял в реестре, а что же ты ничего не сделал? То есть отмазка такая, я не знал, а у меня не было информации, а нигде этого цифрового следа не было, может быть, тогда это не будет как раз работать, такой аргумент.
12: Может быть, но я не знаю, насколько это может работать, наверное, в первый месяц, там, год для лиц, которые как уполномочены за этим следить, потом все привыкнут. И все это пойдет под тем же самым рельсом, по-моему, по крайней мере. Тут еще одна проблема, что у нас такие дела в судах, они рассматриваются очень странно. Они, то есть люди, которые обвинены в насилии и в педофилии, они сразу... фактически презумпция виновности. То есть никакие аргументы суд не принимает. Мы знаем несколько таких случаев. С одной стороны, да, действительно подтверждены такие.
13: Есть подтвержденные случаи, и есть действительно необходимость потом этих людей держать на контроле. А есть случаи, когда из серии «слово против слова», когда 5-летняя девочка на кукле что-то показывает, человека сажают. Причем я сначала, скажу честно, еще несколько лет назад просто не верила. Ну как, только слово против слова? Слова вообще никаких, ни видео доказательств, ни свидетелей. Да, такие случаи есть, в том числе и у нас в Свердловской области. Слово против слова, слово ребенка
12: и все, и
13: против
12: слова взрослого. И человек в реестр попадает, и все, и вся жизнь у него...
13: Ну, сначала он в тюрьму попадает,
12: в реестр
13: попадет с 27-го года. Во всяком случае, об этом сейчас объявлено. И к другим темам мы сейчас перейдем. Накануне стало известно о том, что беспилотники долетели до Башкирии и ударили по очередному объекту Wildberries. Причем есть двое пострадавших. Насколько я понимаю, к Wildberries они не имеют отношения, но пока подробностей нет. Люди в больнице, потому что Ради Хабиров, глава республики, рассказывал, что всего был 21 беспилотник. Ну и часть из этих беспилотников ударили по логистическому центру. И потом он просто рассказал, что два человека пострадавших находятся в больнице. И «Ведомости» публикуют большую-большую статью. Оцените заголовок. На складах Wildberries сгорели конституция, буквари и книги Прилепина. Речь идет о том, что больше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников ВСУ по складам Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей. И здесь есть перечень книг. Ну, мы уж все 11 миллионов
12: нет, конечно,
13: не будем, конечно.
12: Но в основном это детская научно-популярная литература.
13: Например,
12: тиражи букваря Надежды Жуковой, новая редакция Конституции Российской Федерации, книги Маргариты Симонян, например, в начале было слово, в конце будет цифра, книги Захара Прилепина.
13: Но много всего. Еще есть бестселлер, например, «К себе нежно» Ольги Примаченко. Сейчас еще есть, например, пособие по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Причем издательские группы вот эти, они в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, потому что, ну, представьте себе. А еще, например, УАСТ, нон-фикшн, по словам представителя издательства, на складах сгорели атласы автомобильных дорог, которые сейчас очень востребованы. Но самое символичное.
12: Да, 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери.
13: Сгорели издания этого романа. Помните, где книги были объявлены вне закона, изжигались. Книги, где пожарные, это не те, кто тушит пожары, а те, кто сжигает книги. И вот эти книги сгорели, ну...
12: Ну, вот символизм, как он как есть он вообще, есть, абсолютно. В принципе.
13: Метафора, конечно, фантастическая.
12: В самом, да, чистом виде. И не зря книгопроизводители, продавцы уже стараются свернуть вот эти программы распространения книг через Wildberries в том числе. Они какие-то другие альтернативные каналы разрабатывают, в том числе продажу онлайн, если говорить, то через свои сайты, но не хотят, чтобы эти книги, ну, действительно, это горючий материал, чтобы они были на складах Wildberries.
13: Но, тем не менее, конечно, они плачут, они говорят о том, что это не только потерянные тиражи, но и падение количества заказов на маркетплейсе конкретном, потому что люди даже начинают бояться заказывать, но они дойдут. А если еще и предоплата, ой, не хотят связываться. А тут еще осенне-зимний сезон, всплеск продаж книг, а тут получается вот такая история. И плюс еще, конечно, прямые продажи – это всегда риск, потому что не все знают, что на конкретном официальном сайте можно такую-то книгу заказать, просто потому что мы привыкли, набираешь в поиске в основных маркетплейсах и, собственно, находишь нужные книжки. А то, какое издательство их выпускает, как правило, люди-то не знают, широкая общественность. Но... это долгий путь, долгий. И, конечно, потери финансовые в том числе.
12: Ну, я думаю, они сервисы будет. Сейчас наладят, издатели и производители, и распространители книг, так, чтобы было удобно не только через маркетплейс конкретный заходить, а в том числе через их сайты. Возможно, это как-то исправит ситуацию, не знаю. Любой производитель, любой магазин имеет свой сайт, и там можно онлайн купить книгу, ну, тут условно, «Читай город», да, вот смотри. Можно зайти на сайт и там купить, без Wildberries.
13: Все на этом?
12: Да, на этом все.
13: Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
12: Маргарита Балакирская.
13: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
12: Не переключайтесь.
1: Реклама.
9: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
6: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». Украина 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
0: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
10: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
14: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
15: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
16: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
17: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
18: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит «Коммерсант». Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными за последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми, по ночам температура воздуха опустится до плюс 8 градусов, а днем будет не выше плюс 16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает «Коммерсант», в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
19: Информация на правах рекламы.
20: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
21: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
22: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
24: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса выше нуля.
19: Информация на правах рекламы.
25: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
26: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
27: Фабрика идей.
28: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
27: Полезно и важно.
28: Международный фестиваль креативных индустрий с 25 по 28 августа пройдет в Екатеринбурге. Сразу на нескольких площадках. В киноконцертном театре «Космос», креативных кластерах «Домна», у Макаровского, «Центр города», в молодежном кластере «Салют» и на площадке «Хлебозавод номер 6». Одним из хедлайнеров фестиваля станет в этом году Юрий Колокольников. Актер, который много снимается не только в России, но и в Голливуде. С одной стороны, у Колокольникова громкие отечественные премьеры «От последнего Ронина» и «Железного дровосека», «Волшебники изумрудного города». С другой – съемки в сериалах «Игра престолов», «Белый лотос», в фильме Кристофера Нолана

0: Голливуде работа требует совершенно другой дисциплины. Скажем, съемки в «Доводе» Кристофера Нолана стали для Юрия отдельным уроком предельной концентрации. На площадке у Нолана принципиально не ставят стулья, чтобы никто не терял фокус и не выпадал из процесса. Еще одно правило Колокольникова – чтобы выдерживать график, когда съемки в Нью-Йорке сменяются историческими проектами в России, нужно относиться к профессии как к экспедиции и уметь отпускать материал. Юрий не зубрит сценарий заранее и полностью забывает сцену сразу после команды «Снято». Подробнее о том, как адаптироваться к правилам рынка, успешно проходить кастинги и сохранять себя в высококонкурентной среде, Юрий Колокольников расскажет в своем выступлении «Опыт работы в киноиндустрии. Путь от российского кино до мирового». Добавлю, что помимо Колокольникова в числе хедлайнеров Международного фестиваля креативных индустрий стилист и телеведущий Александр Рогов, редактор и автор настольных книг для копирайтеров Максим Ильяхов, а также китайский режиссер и продюсер Ду Лян, российские кинопродюсеры Гивон Андреасян, Андрей Волгин, Георгий Шабанов, индийский дистрибьютор Кант Джха, южнокорейский дистрибьютор Брюс Ли и многие другие. Вход на фестивальные мероприятия по бесплатному билету его можно получить на сайте проекта.
1: Прямой эфир.
0: План выживания для малого бизнеса в 2026 году. Такой прямой эфир проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 18 августа. В этом году малый бизнес столкнулся с жесткими финансовыми ограничениями. Высокие ставки по кредитам и депозитам обрушили покупательскую способность. Главная задача собственника сейчас – понять, на сколько месяцев хватит кассы и как гарантированно дожить до улучшения ситуации. Внутри компании это давление превращается в операционный хаос. Выручка становится нестабильной, издержки растут, а собственник сутками занят устранением текучки. Как следствие, сотрудники перегружаются и выгорают. Потеря команды создает дополнительные риски, а неупорядоченные процессы продолжают съедать маржу. Чтобы разорвать этот круг, требуются конкретные управленческие решения. Эксперты, выстроившие процессы в корпорациях уровня Яндекс и X5, адаптировали свои методы под реалии малого бизнеса, где каждый рубль на счету и действовать нужно здесь и сейчас. И именно этому посвящен прямой эфир 18 августа, начало в 11 часов. Все подробности на сайте domna.pro.
1: Фабрика идей.
2: Повтор программы.
1: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Ельцин-центре открылась выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». И стартовал цикл кинопоказов тех самых запрещенных фильмов. А в нашей студии куратор выставки, исследователь советского телевидения Полина Морозова. Добрый день.
3: Добрый день.
0: И историк, исследователь кино, участник проекта «Кинофикация» Арсений Моисеенко. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Какие фильмы вы включили в экспозицию, как вы их отбирали? Полина, наверное, вопрос к вам. Арсений дает понять, что да.
3: Да, мы отобрали 24 фильма. Некоторые из них можно, наверное, отнести к категории классического полочного кино, например, «Комиссара Аскольдова» или «Интервенцию». Полока, но некоторые фильмы отнесли в нашу выборку, попали просто потому, что идея и задумка нашей выставки в том, чтобы познакомить посетителей с большим количеством исторических источников. И здесь мы столкнулись с тем, что просто по некоторым фильмам таких источников было больше. И, собственно, здесь вмешалась такая воля некоторого случая, да, того, чтобы показать те более разные подходы к тому, как вообще функционировала система запретов, система цензуры в советском кино. И поэтому отборка была не такой не вкусовщиной, да, не каким-то субъективным отбором, а, может быть, больше мы стремились к тому, чтобы показать, как по-разному в разных форматах, в разных фильмах действовала система запретов. Поэтому фильмы отбирались как с точки зрения каких-то практических, да, практических условий, которые у нас были, с доступом к архивам, к архивным материалам, так и с точки зрения того, что одной из задумок нашей выставки была в том, чтобы показать, как по-разному работала советская система запретов. И нельзя ее свести к какому-то единому, да, планомерному принятию решений, да, что мы не можем сказать, что в каждом фильме применялись одни и те же механизмы запрета.

0: Нетов. Везде это всегда было по-разному, и для нас было важно показать, что где-то это роль личности в истории, конкретный человек принимает решение о запрете, где-то это институция, да, Госкино, Союз кинематографистов, художественный совет и так далее. И поэтому, собственно, отбор фильмов осуществлялся, вот, наверное, с этих двух главных подходов.
1: Мне кажется, Арсению есть что добавить о советской системе запретов и вот о тех самых причинах, да, наиболее, может быть, частых или каких-то таких совершенно вопиющих.
2: Ну, я просто дополню немножечко то, что сказала Полина. Я в целом концептуально совсем согласен. Мы много спорили, обсуждали и в итоге приходили к разным консенсусам, и это здорово. Я бы хотел сказать, что помимо того, что мы хотели продемонстрировать вот неоднородность этой системы запретов, мы хотели еще показать, подсветить тех акторов, которые были во все это вовлечены на самом деле, то есть субъектов, которые принимали те или иные решения, критиковали те или иные фильмы или защищали их. И, безусловно, вот мне как исследователю больно и обидно от того, что мы очень плохо понимаем, как функционировала позднесоветская система кинематографии. Мы очень мало понимаем о том, как работало Госкино, какую роль Союз кинематографистов играл, в частности, в контексте запретов. И очень важно в этой во всей ситуации то, что мы очень редко отдаем себе отчет о роли влияния региональных, локальных акторов. Вот у нас, например, в выставке есть маленький разделчик, посвященный так называемой атаке на ленинградское кино, которое, по большому счету, с одной стороны, показывает нам акторность, то есть вовлеченность местных органов, отдела культуры, обкома партии, вот весь этот процесс, но с другой стороны демонстрирует, что вот обком и отдел культуры критикует ленинградское кино, студию Ленфильм, ЛСДФ, зато по той причине, что Госкино СССР просто в какой-то момент начинает давить на местные органы и говорить о том, что вот у вас что-то там как-то сильно много плохого, некачественного кино, на которое зритель не ходит, никому этого совершенно не нравится, пожалуйста, разберитесь с этим. Ну, вот они разбираются, как умеют, классическими запретами, которые в какой-то момент срабатывают, как в случае с фильмом Сокурова про Шостаковича, а в каких-то случаях срабатывают не очень хорошо, просто растягивают процесс производства картины, как в случае с Лапшиным Алексея Германа. Вот.
1: Давайте по конкретным каким-то пойдем примерам. Вот, например, да, я называю фильм «Проверка на дорогах» Алексея Германа Старшего, 71-й год. За что запретили? И положили на полку.
2: Ну,
1: так включен ставить, фильм так, же
2: да,
1: в экспозицию?
2: Да, но так ставить вопрос тоже не очень правильно, на самом деле. Ну, то есть, можно вывести...
1: А правильно
2: какой,
1: как?
2: Сейчас, я отвечу. Можно вывести какое-то каноническое определение и сказать о том, что, ну, вот, да, эта картина, по большому счету, про ренегата, который в какой-то момент переосмысляет свой поступок и решает искупить вину перед Родиной. И вот поэтому он, мол, не понравился, собственно, принимающим решение органам. Но, с другой стороны, как бы это чисто такая дискурсивная, идейная, идеологическая оболочка, которая заворачивается, по большому счету, в некоторый институциональный сюжет. О том, как Ленфильм взаимодействовал с Госкино, о том, как он взаимодействовал, в частности, с отделом культуры ЦК. И мне кажется, что я, честно говоря, призабыл, какие у нас там были материалы. Это совершенно нормально, потому что фильма 24.
1: А про материалы вы тоже нам расскажете, да, ведь? Какие представлены на выставке?
2: Маленькая.
1: Которые иллюстрируют, так сказать, маленькая, вот эту всю систему запретов. Да, Арсений.
2: Ну, то есть, вот это как бы один случай, у которого есть дискурсивное измерение, то есть, вот идеологическое, языковое, а есть институциональное измерение. Есть какие-то совершенно другие случаи, если мы говорим про другие картины, например, вот первое, там, что мне пришло в голову, это, мне кажется, такое вот открытие в каком-то смысле нашей выставки, потому что это картина, документальный фильм супругов Алексейчуков под названием «Сердце Польшинеля», про известного в мировом масштабе балетмейстера Леонида Якобсона. И очевидно, что до нашей выставки никто, я вас уверяю, никто даже не подозревал о том, что такой фильм когда-то снимался. То есть это другой случай цензуры, исключительно потому, что здесь не было давления со стороны централизованных органов. Это просто исключительно локальный конфликт Владилена Кузина, директора студии, Ленинградской студии документальных фильмов, с конкретным режиссером. И в конце концов этот фильм был отдан там, Виктору Семенюку после того, как Алексейчук уехал из Советского Союза для того, чтобы вот его доделать в идеологически верных категориях. Вот так вот скажу.
1: А какие самые распространенные были причины для запрета кино того или другого? Полина,
0: мне кажется, что здесь, опять же, как я уже тоже сказала, нельзя сказать, что была какая-то одна определенная причина, и, наверное, даже нельзя выделить одну из самых популярных. В каждом отдельном случае, в каждой отдельной картине решение принималось, что называется, ну, по месту, да, по тому, что получилось. Наверное, может быть, один из таких самых известных фильмов, который на слуху, там, «Застава Ильича Хуциева», и здесь мы видим, как решение конкретно принимает сам Хрущев о том, что фильм не нравится, и так как в картине показан не тот молодой советский человек, который немножко якобы, по мнению, да, генсека, в растерянности, не может найти себя, хотя как будто задумка Хуциева была совсем в другом. Показать, да, какое-то такое оттепельное настроение, да, такое, и тревоги, и радости одновременно. И это вот пример того, что конкретно здесь вмешивается просто субъективный взгляд одного...
1: Вмешивается глава государства, говорит, да, да, все, фильм запрещаем.
0: Да, это тот пример.
2: Но с другой стороны, он не сказал в итоге напрямую, что мы его запрещаем. Он сказал о том, что, да, во-первых, давайте там, как бы в целом-то нормально, но вот какие-то вот бродяги ходят, бродят, непонятно о чем разговаривают, зачем это кино, плюс вот эта сцена разговора главного героя с отцом, который вот погиб на войне, и, в общем, главный герой говорит о том, что он не может найти, не может понять, грубо говоря, как ему жить здесь сейчас, какие ориентиры выбрать и прочее.
1: Гамлет отсылающий, как
2: бы. Да, безусловно. И это, конечно, Никите Сергеевичу не нравится, потому что советский молодой человек, он должен знать, куда он идет, зачем он идет, что он делает, какая у него великая цель. А великая цель – построить коммунизм к 80-му году, как мы помним, потом к 2000-му всем квартиры раздать.
0: Ну, и, в общем, ну вот. И нужно сказать, что конкретно, да, в случае с этим, судьбой этого фильма, он все-таки выходит. Да, выходит под другим названием, да, мне 20 лет, спустя буквально 2 года, но авторская версия, она появляется уже только в год перестройки. Поэтому это тоже показывает, да, такой пример того, что не все полочное кино лежало в прямом смысле на полке. Некоторые фильмы выходили просто не по замыслу режиссера, да, как с какими-то, ну, своего рода купюрами, где-то перестановкой и пересъемками кадров, да, и, конечно же, изменением сюжетов, но все-таки не все полочное кино может быть, наверное, отнесено именно к тому, что оно лежало на полке и ждало своего зрителя.
1: Есть фильмы, которые, ну, так сказать, чемпионы, пролежавшие дольше всего,
0: ну, у нас
1: на полке.
0: Кажется, есть такой классический тоже пример в нашей выставке «Ветерана полки», его часто называют, да, это «Тугой узел» Швейцера, потому что он в итоге пролежал на полке 32 года. И вот он считается, да, таким ветераном действительно полки.
2: Причем я здесь добавлю маленько, что он снят по сценарию Владимира Тендрякова, который опубликован был в «Новом мире» буквально там за год до того, как, собственно, началось производство картины. И почему это важно? Потому что Владимир Тендряков, наверное, один из самых продуктивных писателей в советской истории, который производил произведения в стол, что называется. Вот он, его не стало, кажется, в 84-м году, и вот там как раз вот началась перестройка, гласность и вот все производные, и череда его произведений заполоняла просто журналы. Мы можем вспомнить и «Охоту» о позднем сталинизме, который мы, в общем, тоже цитируем в выставке. Мы можем вспомнить про рассказ совершенно замечательного времени правления Никиты Сергеевича «На блаженном острове коммунизма», о том, как коммунизм на самом деле был построен, но исключительно для, в общем, привилегированных слоев населения, скажем так.
1: И за что запретили, ну вот, допустим, «Тугой узел» Швейцера? С какой, ну, какая причина, какая формулировка?
2: Ну,
1: формулировки были разные, я так понимаю, каждый раз.
2: Совершенно, да. Но в случае с фильмом «Швейцара» запретили просто потому, что это скорее... То есть, почему рассказ в итоге был опубликован в «Новом мире»? Потому что это история Саши, вот, которого играет Олег Табаков. Это его первая главная роль. Ну, не главная, но важная роль. То есть, это была история Саши, которая проходит становление таком, в некотором смысле, соцреалистическое. То есть, он изначально пребывает в положении такого неведения и незнания, просто потому что он юный. А когда он сталкивается с Мансуровым, вот этим председателем колхоза, он, в общем, противопоставляет себя ему и показывает, вот, в общем, как жить правильно. А в случае с фильмом формулировка была очень простая. Вот вы хотели показать историю Саши и его эволюцию, скажем так, социалистическую, но показали нам на самом деле то, как затягиваются тугие узлы, и то, как они в масштабах всей страны не имеют возможности развязаться. То есть такой, как будто слишком откровенный, скажем, разговор.
0: И это, кстати, тут тоже могу добавить про тугой узел, что это тот пример, когда решение принимает уже не конкретный человек, а институт. Да? То есть здесь появляется институциональная история с тем, что фильм был принят и достаточно доброжелательно на художественном совете Мосфильма, но вот Минкульт, да, следующая инстанция, как раз-таки называет его идейно-порочным. И поэтому фильм переснимают и меняют практически тоже весь сюжет. Он такой выходит более идеологически выверенным, скажем так. И спустя там тоже пару лет фильм все-таки доходит до зрителя, но совершенно под другим названием. И сам потом Швейцар признавался, конечно, что это полностью ложная картина. И он изначально ее не видел такой, какой она вышла. И фильм вышел под названием «Саша вступает в жизнь». Ну, понятно, мы понимаем, что это, конечно, две абсолютно разных картины с разными сюжетами и абсолютно разные по каким-то смыслам. А сам «Тугой узел», да, с чего мы и начинали, что он пролежал дольше всех на полке, да, и выходит только уже через 32 года.
1: Какие были вот наиболее частые причины запрета фильма? Ну, есть ли какая-то классификация у вас?
2: Можно я скажу? Ну, я уже говорил, что... Простите, я душный исследователь, поэтому я считаю, что так ставить вопрос неверно, но если мы хотим все же ответить на этот вопрос, то причина, по большому счету, их можно свести там к двум, к трем, самым базовым, банальным. Первое, это самая общая формулировка об идейной порочности, там, не знаю, пропаганде несоциалистического образа жизни, дискредитации всего того, что у нас происходит сегодня. Вот, в частности, мы смотрели историю Осекляченной, которая любила, да не вышла замуж, как гласит еще...
1: Вот за что запретили этот фильм?
2: Ну, просто потому, что эта картина, в которой снималось только четыре профессиональных актера, она снималась в Горьковской и Владимирской областях, в колхозах, ну, в реальных колхозах, где люди рассказывают свои реальные истории. И вот Сергей Столяров, очень известный актер, который там и в «Садко», и в «Иване Грозном» снимался, он говорил о том, что вот вы представляете, что мы покажем на Западе этот фильм, вот этого мужчину, который прошел лагеря, и вот он об этом вот вспоминает в самой картине, и он вопрошает Столяров, говорит о том, что а вот вы можете себе представить, что западный зритель поверит, что этот народ победил в Великой Отечественной войне? Ну, то есть, вот, это идейная порочность. Вторая причина – это личные конфликты, зачастую, вот как в случае с Кузиным и Алексейчуком, о котором я уже говорил.
1: Абсолютно вот на человеческом уровне, просто там личная неприязнь, ну, как говорится.
2: Это, ну, то есть, у нас нет прям вот, что называется, мы не можем залезть в голову к субъектам прошлого, но материалы говорят о том, что да, это, скорее всего, какой-то локальный конфликт. И третья причина, это тоже, по большому счету, конфликт, но там межведомственный, межинституциональный, в общем, не могут договориться, например, студия и Госкино, или там, не знаю, студия и отдел культуры обкома, отдел культуры ЦК и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот, если это все свести, по сути, три путя, что называется.
1: Полина, что-то хотели бы добавить? Ну, то есть, давайте тогда такой вопрос. Вот 24 фильма, да, включили в выставку, в экспозицию. Как вы их отбирали? Я так понимаю, что там непросто шел отбор фильмов. Какие включать, какие не включать? Какие-то наиболее характерные, возможно, причины, почему тот или иной фильм включили все-таки?
0: Ну, я бы ответила так, что все-таки для нас было важно показать, что каждый фильм, что есть какая-то, да, палитра, условно, запретов, да, которые в исследовательском поле существуют, да, что это либо действительно классическая формулировка там идейной порочности, либо это какой-то личный конфликт, то, о чем сейчас Арсений говорил. И для нас было важно на разных примерах в разные периоды времени показать, как это кино запрещали, собственно, да, то есть нам было важно в разных пропорциях показать, что где-то роль последнего слова была у конкретного человека, где-то последнее слово выдавала там, условно, резолюция конкретного ведомства, и поэтому отбор фильмов был вот с целью того, чтобы показать, что советский запрет, он работал очень-очень по-разному.
2: А можно я вот дополню к тому, что говорил?
1: Конечно,
2: я позволю
1: Арсений.
2: Маленькую саморекламу небольшую. Вот вы Давайте. Говорили про проект «Кинофикация», я просто хочу очень коротко сказать, что это такое. Мы с коллегами Андреем Муждобой и Георгием Шерстневым, великими коллегами еще и по Центру Прожито Европейского университета, мы делаем сайт. Это сайт по новой истории кино. Что такое новая история кино? Это совокупность контекстов, в которых пересекаются кинозрительство, история киноинститутов и история инфраструктуры. Ну, грубо говоря, как пленка производилась, как она распространялась, как строили кинообъекты, как эти арифлексы вожделенные закупали за границей и так далее и тому подобное. И мы планируем за грядущий год, то есть у нас на сайте есть набор коллекций разных источников, например, сейчас самое разработанное — это письма зрителей в годы перестройки, но мы планируем большую коллекцию по истории полочного кино. И я уже, ну, довольно много лет занимаюсь, это не основная моя деятельность, но я ищу материалы по полочному кино, и у меня накопилось просто какой-то вагон этих документов, и мы хотим все их перевести в текстовый вид и там опубликовать, может быть, кому-то это будет интересно. Это вот выставка, это 0,01, может быть, 0,001 от того, что там в итоге появится, в этом можно потонуть, но это, мне кажется, что это не худший способ это сделать.
1: Возможно, это не самый важный вопрос, но все-таки, чтобы представить масштабы, так сказать, бедствия, сколько вообще фильмов на полке пролежали какое-то время? Есть какие-то цифры?
2: Я скажу, что точно ответить на этот вопрос невозможно. Почему? И здесь это вопрос репрезентативности материала в первую очередь. Потому что, если мы вспомним, кто занимался реабилитацией полочных фильмов, это Союз кинематографистов, вернее, конфликтная комиссия, которая была создана после 5-го съезда 86-го года. И, к сожалению...
1: Это вот 13 мая 86-го года.
2: Да, 13-го мая, да.
1: Союза кинематографистов.
2: Да, да. И беда в том, что материалы Союза кинематографистов хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Но хранятся они до 70-х годов. Все, что было после, неизвестно где. Mm-hmm. Это потеряно. И у нас нет этих списков конфликтных комиссий.
1: Куда делось, интересно?
2: Я боюсь затронуть интересы других людей, поэтому я не хочу детализировать. И у меня есть лишь гипотезы, скажем так. Но скажу лишь, что отрывки этих материалов опубликованы в книжках. Вот, например, летопись отечественного кино Валерия Фомина, очень известного критика, который в начале нулевых в Научно-исследовательском институте культуры смог эти материалы раздобыть. И после Института культуры, они были должны отправиться в одно известное ведомство, но где-то по пути потерялись, скажем так. И у нас нет этих списков, и поэтому, то есть, есть разные позиции в историографии. Кто-то считает, что этих фильмов вот с помощью этой конфликтной комиссии было реабилитировано более 200, кто-то больше 100, кто-то полагает, что таких фильмов было 400, но вот, возвращаясь к нашей выставке, я хочу сказать очень важный момент.
1: На выставке 24 фильма,
2: да,
1: правильно?
2: Да, да. И что очень важный момент для ее интерпретации, что мы не даем никакого строгого определения того, что такое полка. Просто потому, что это всегда разные практики запретов, разные причины, да. И сюда же можно включать еще и то, что называется воображаемым кино. То есть это сценарии, которые были написаны для производства картин на студиях. Они проходили худсоветы, например. Точнее, они могли не пройти худсовет, или пройти худсовет, но в инстанции выше могли быть не одобрены. Вот так вот. То есть это фильм без фильма, что называется. И вот это можно ли включать в полку или нельзя? И это всегда концептуальный вопрос, очень непростой.
1: Ну, смотрите, все равно все-таки это же, конечно, разные вещи. Ну, как мне, вот как обывателю, да? Или одно дело, ты написал сценарий, но так ни одного кадра не снял? Или ты отснял целое кино, смонтировал, но его не выпустили?
2: А если это режиссерский сценарий с монтажными листами, с раскадровкой? Со всеми?
1: Это да, это, наверное, другое, да. Это тут сложно.
2: Вот
1: у меня нет такой профдеформации.
2: Я уже максимально профдеформирован, поэтому...
1: Полина что-то хотела добавить, мне показалось.
0: Нет.
1: Нет? Хорошо, смотрите. Но ведь запреты, это же не только советская практика. Запрещали фильмы вообще вон Ларса фон Триера «Антихриста». «Чикс» и запретили. Или там, не знаю, «Девушку с татуировкой дракона» Финчера запрещали в Индии, например. И так далее. «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, 88-й год. «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, 71-й год, 1900. Раз, и запретили. Есть какая-то, ну, вот, опять же, какие-то все-таки общие причины запрета кинематографа? Или это каждый раз всегда что-то абсолютно индивидуальное? Как вам кажется, вот, людям, которые занимаются этой темой?
2: Это хороший вопрос, на который у меня нет строгого ответа, на самом деле. То есть,
1: давайте рассуждать.
2: Но рассуждать это слишком сложно. Я не думал, что это придется делать. Не знаю.
1: Ну, исключительно вот субъективно, как вы считаете?
2: Ну, то есть, нет, в любом случае, мы же в контексте кино говорим об искусстве.
1: Конечно, да.
2: И в контексте любого искусства это всегда как бы такой баланс между вкусовщиной, между представлением о том, что эстетично, что нет, и между представлением о том, что полезно и что нет. И я думаю, что вот если я сейчас бы ответил на ваш вопрос, да, тут есть какие-то вот общие механизмы, там, не знаю, причины, какие-то разбалансировки или балансы сил, то скорее бы это говорило не о том, как эти системы работали в прошлом, а о том, как мы сегодня мыслим, собственно, вот это прошлое. И я думаю, что я такой, наверное, очень радикальный исследователь, который считает, что подобного рода обобщения, они скорее вредны для интерпретации материала, нежели они нам чего-то проясняют. Просто потому, что они загоняют нас в какой-то тупик, из которого мы не можем выбраться, когда видим примеры, которые не соответствуют вот этому тупику.
1: Не входят в нашу матрицу.
2: Да, да, да. И вот буквально я, когда летел вот сюда, в Екатеринбург, там, вчера или позавчера, я читал статью, которая там в журнале совершенно великом под названием «Видео Дайджест», который выпускался НИИ культуры при Госкино, и там была статья, которая называется буквально «Архивная полка», про картины Пазолини и про то, как они запрещаются везде в мире. И вот, значит, автор этой статьи, я, к сожалению, не помню кто, он рассказывает о том, что в мире-то вот одумались в какой-то момент и начали его фильмы возвращать и везде показывать. А может, мы и в Советском Союзе что-нибудь такое придумаем, реализуем? И вот он, в общем, с надеждой выражал это мнение. Вот.
1: Полина?
0: Мне кажется, что очень сложно действительно все свести под одну гребенку. Кажется, что в каждом отдельном случае это могут быть какие-то очень и совершенно внезапные внешние факторы, связанные с тем, что, не знаю, базово не довезли просто пленку или еще что-то такое. Поэтому тут, наверное, да, я просто соглашусь с Арсением.
2: Но я еще добавлю маленько, вот вылетело из головы, что хотел сказать. То есть запреты еще ведь они часто циркулируют в поле представления об общественной полезности или неполезности. И для того, чтобы понимать, вот сводить эту систему запретов по всему миру, разбросанную к единому целому, нам важно вот эту полезность, как в каком-то смысле эпистемологическую, антропологическую категорию, понимать для каждого отдельно взятого поля, контекста. Там, почему вот со Скорсезе так случилось, почему там с Пазолини так случилось и так далее и тому подобное.
1: Давайте вернемся, так сказать, на грешную землю. На открытии в конце мая показали фильм Андрона Кончаловского про Асю Клячину, которую я любила, так не вышла замуж, и были лекции Арсения. Вообще выставка проходит до конца августа, правильно? До 27 августа это день вообще российского кино. Что еще, вот какая программа ожидается? И на какие фильмы будут показаны полочные, и какие-то еще, если лекции ожидаются, тоже давайте об этом расскажем.
0: Да, но у нас предполагается достаточно большая программа самого, конечно, полочного кино. У нас будет показан «Скверный анекдот», у нас будет достаточно большое количество лекций, в том числе и еще от Арсения ожидаются лекции в конце июня. Будет такая публичная программа, которую, ну, некоторые просто фильмы еще находятся на стадии согласования, да, но показ всех фильмов будет бесплатным, поэтому кажется, что это тот самый хороший момент, когда можно сначала погрузиться в контекст эпохи, посмотрев выставку, и потом посмотреть картину. Можно наоборот, да, сначала посмотреть картину, составить свое какое-то представление, поразмышлять о том, почему она могла быть запрещена, и найти ответ на вопрос на нашей выставке. Можно действовать в обратной последовательности. Сначала посмотреть выставку, а потом посмотреть само кино.
2: Я добавлю, вот Полина, кажется, не сказала про то, что в начале июня будет еще показан фильм Глеба Панфилова «Тема», который, в общем, входит в пул вот этих 24 фильмов. И коротко скажу про свой следующий вояж в этот замечательный город.
1: Можно не коротко даже.
2: Можно не коротко, но вы сами напросились.
1: Говорите, Арсений.
2: Вот, кажется, 20-го, но, простите, я запамятовал, какого конкретного числа мы планируем провести, вот я хочу поболтать про 80-е годы. Я вообще исследователь перестройки и управления культурой именно в это время. И очень интересный сюжет, который супер популярен обычно, неудивительно почему, один из которых, которым я занимаюсь, это история видеофикации страны, появление видеосалонов и частного вот этого вот видеопросмотра, когда ты можешь, в общем, сам в какой-то момент начать выбирать, что тебе смотреть.
1: Я помню эти времена. Команда с Арнольдом Шварценеггером.
2: Именно.
1: Видеосалон.
2: Кобра со Сталлоне.
1: Да-да-да.
2: Культовый для советских видеосалонов. И, ну, вот я хочу про это рассказать, потому что у меня есть большой набор и материалов, и уже какие-то тексты опубликованы на этот счет. И, ну, то есть здесь как бы будет тоже такой срез и институциональный, с одной стороны, истории, просто потому что видео появилось в Советском Союзе в конце 70-х, примерно в начале 80-х, когда люди приобретали разными легальными и не очень легальными способами видеомагнитофоны и кассеты. А государство в этот процесс включилось вот на таком на централизованном уровне только в середине 80-х. И оно пыталось конкурировать вот с этим черным рынком, так называемым. Спойлер, получилось не очень качественно, но что неудивительно, наверное. Вот. И также планируется еще мастерская, собственно, которая будет основана на коллекции писем зрителей в годы перестройки, вот на сайте «Кинофикация», о которой я вот уже говорил.
1: А где вы брали эти письма?
2: По-разному.
1: В центральном телевидении? В Останкино?
2: Нет, ну, там вот на сайте опубликовано сейчас что-то в районе там 120 писем плюс-минус, но в моем распоряжении в совершенно разном таком состоянии со строительными лесами, ну, я думаю, я не знаю, я перестал считать после 200, но кажется, что там 700-800 у меня точно есть, и в какой-то момент они там все появятся. Большая их часть — это Российский государственный архив литературы и искусства, фонд Государственного комитета по кинематографии, какая-то часть писем в Центральный комитет партии, там есть в Российском государственном архиве новейшей истории есть фонд под отдел писем ЦК, и вот, в общем, там довольно много тоже всего. Потом это письма на Ленфильм, которые хранятся в Петербурге, в ЦГАЛИ, в архиве партийном петербургском тоже, там в местные ячейки комсомола, партии, люди писали и про видеосалоны, и про фильмы, и про все что угодно. Самый популярный фильм в обсуждениях зрителей, естественно, это картина Василия Пичула «Маленькая Вера». Суперскандальный. Ну, и интердевочка, разумеется. Вот. И мы про них немножко поговорим. И мастерская, собственно, будет построена на вот чтении этих материалов, на их обсуждении. И, может быть, мы в какой-то момент подумаем даже о том, как вот построить систему атрибуции, то есть описание вот этих вот писем, как их можно, что, как с ними можно упражняться. Вот.
1: «Маленькая Вера» снималась, по-моему, в Мариуполе.
2: Да, да, все верно.
1: Так, вообще, знаете, ну, обычно все говорят, нет, мы не хотим на этот вопрос отвечать, это вообще дурацкий вопрос. Но есть у вас какие-то любимые фильмы из тех, что включены в экспозицию выставки, и те, которые будут показаны в рамках цикла «Полочное кино»? Полина.
0: Мой любимый фильм мы уже посмотрели.
1: Это, Ася Клячина.
0: Да, это Ася Клячина. Наверное, как раз я ее люблю за какую-то очень натуралистичность, естественность и настоящесть. Она очень передается именно за счет того, что фильм, по сути, просто снят без каких-либо подготовленных заранее сценариев, да, имеется в виду без там прописанных речей, да, для актеров, за какую-то его действительно такую живучесть. Ну, я бы еще, наверное, отметила, просто у меня есть какие-то свои личные предпочтения по актерскому составу, да, поэтому я бы, наверное, конечно, отметила комиссара Аскольдова, потому что мне достаточно, ну, импонирует то, как играет Нонна Мордюкова. И, ну, может быть, если говорить про топ-3, то третьим, ну, наверное, опять же, просто из-за того, что мы в Екатеринбурге, могу сказать, что это, наверное, интервенция с Высоцким. Не очень хочется, правда, уходить в какой-то такой субъективный взгляд, вкусовщину. Все фильмы действительно достойны того, чтобы его посмотреть, их посмотреть. Я могу признаться, что я смотрела далеко не все среди тех, которые мы отбираем и представляем. И в этом есть некоторый такой задел того, что исследование дальше продолжается, и можно по-разному смотреть и изучать эту тему.
1: Спасибо. Арсений, а вы все с фильма смотрели?
2: Ну, в некоторых случаях, к счастью, в некоторых, к сожалению. Но я тоже топ-3 сделаю, но, по сути, это будет топ-5, потому что я вынесу Алексея Германа за скобки.
1: Давайте топ-5.
2: «Проверка на дорогах». И мой друг Иван Лапшин вообще один из моих любимых фильмов, в принципе, на самом деле. Вот. Повторюсь за Полиной. Это история Аси Клячиной. Я обожаю и аутентичность этой картины, и некоторую такую жизнеутверждающую основу. Я бы это так сформулировал, потому что вот как Фрейлих, я за ним сейчас иду, это известный советский киновед, он говорил о том, что...
0: У нас, кстати, есть статья Фрейлиха, представленная на выставке, прости, тебя перебью. Там мало поговорили про механику вообще выставки, и у нас есть стеллаж, который можно раскрывать и смотреть статьи, собственно, тех, кто проживал параллельно полочное кино, возврат его на экраны. Собственно, статья Фрейлиха в том числе представлена у нас на выставке, ее можно посмотреть и почитать.
1: Раз уж мы друг друга перебили, можно я вас еще спрошу, а видели ли вы гораздо более поздний фильм кинорежиссера Кончаловского про почтальона, не помню как, там Ирина Ермолова, наша прима, так сказать, ведущая актриса свердловской драмы, играла главную роль. Арсений.
2: Можно я просто коротко скажу? Да, видел.
1: Ну, можно, да. Ладно, и продолжаем разговор.
0: Про фильмы.
1: Да, про фильмы.
2: А, да. Ну, очень коротко... Ну, я бы выделил, я бы хотел вообще в этот топ внести «Тугой узел», но мы уже о нем что-то сказали. Угу. И фильм, о котором мы не сказали...
1: «Швейцар», «Тугой узел».
2: Да, да. «Швейцар». И фильм, о котором мы не сказали, это картина Сергея Снежкина по повести Юрия Полякова, ЧП районного масштаба. Он, собственно, за эту повесть получил Ленинскую премию в 85-м году.
1: В юности печатался,
2: да,
1: я
2: да,
1: помню.
2: Да, все верно. И такая, в каком-то смысле, скандальная даже повесть. Да. И фильм тем более. Но это фильм 88-го года. И очень странно его видеть, на самом деле, в ряду полочных картин. И он там оказался именно потому, что мы хотели продемонстрировать, что годы перестройки и гласности, они тоже были, в общем, довольно неоднородными. Что система запретов, она вот так вот по велению партии или кого-то там еще, она никуда не исчезла. И эти запреты, они перенеслись вот в формы так называемой практики телефонного права. Локальные запреты, когда местные организации, местный комсомол, например, посмотрел на то, что творят комсомольцы в культурной столице страны и не захотел, в общем, показывать это никому. В смысле, у себя в регионе. И ЧП районного масштаба, я очень надеюсь, что мы тоже посмотрим в рамках программы. И последний фильм, вот я о нем уже коротко сказал, это картина Глеба Панфилова «Тема» про советского интеллигента, известного писателя Тима Есенина, которого играет, между прочим, Михаил Ульянов. И эта картина о том, как этот, собственно, интеллигент, который добился всего в советской литературной иерархии, он сталкивается с некоторым экзистенциальным кризисом, и он отдает себе отчет в том, что он производит бесформенные вещи, исключительно идеологически выверенные, но при этом они, ну, без нерва, что называется. Они не глубоко проработаны, они просто существуют для того, чтобы он воспроизводил свой иерархический статус.
1: Ну, то есть он догадывается, что он бездарность.
2: он как бы бежит от этого вопроса ровно до того момента, пока не приезжает в один провинциальный городок и сталкивается с человеком, который ему на этот момент указывает. И тогда у него, вот, в общем, приходит представление о том, какую тему он должен себе подобрать для следующего произведения.
1: Ну что ж, давайте скажем, что вход на выставку «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы» совершенно свободный, потому что выставка проходит в фойе перед киноконференц-залом. Вход на показы запрещенных полочных фильмов также свободный, но там необходима все-таки регистрация, ну просто потому что количество мест в зале, оно ограничено, скажем так. В студии «Радио Форум» сегодня были в гостях куратор выставки «Полочное кино» Полина Морозова и исследователь кино, историк Арсений Моисеенко. И в завершение скажу, что 20 июня, ну, то есть вот на открытии показывали фильм Андрона Кончаловского, и был, собственно, вернисаж, а 20 июня Арсений вновь приезжает в Екатеринбург, и будет лекция в Ельцин-центре. На нее также можно зарегистрироваться. И входной билет, кажется, 300 рублей. Арсений, Полина, спасибо, что нашли время.
2: Спасибо вам.
3: Интервью на 104.5 FM.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
4: Кто твоя бести?
5: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
7: «Крутить бурмалду»
6: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
7: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
6: Или
7: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
6: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ней.

0: за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Место встречи. Ельцин-центр.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Главное событие этого августа в Ельцин-центре – программа «Август 91-го, 35 лет спустя», посвященная одному из самых драматичных моментов новейшей истории России – 35-летию победы защитников демократии над ГКЧП. В Ельцин-центре предлагают вспомнить эти дни, и главные пункты программы – выставка фотографий «Август 91-го, кто, если не ты» и концерт группы «Мегаполис».
6: Выставки.
7: Итак, 18 августа, это вторник на следующей неделе, программа открывается выставкой «Август 91-го, кто, если не ты». 19 августа 1991 года члены так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП отстранили президента СССР Михаила Горбачева от власти и были готовы арестовать президента России Бориса Ельцина и его команду. В Москву вошли танки, а к Белому дому, где располагались органы российской власти, стали собираться москвичи. К вечеру не только в столице, но и в других крупных городах страны на центральные площади вышли сотни тысяч несогласных с действиями ГКЧП. Сопротивление возглавил Борис Ельцин. 21 августа под давлением протестующих путч потерпел крах. Члены ГКЧП были арестованы. И уже на следующий день над Белым домом впервые подняли триколор – знак победы новой России. Ключом к созданию выставки стал плакат «Кто, если не ты», который защитники Белого дома привязали к стволу танка. Это выставка о людях, для которых эти слова из вопроса превратились в ответ. Фотографии позволяют рассмотреть в многотысячных толпах лица этих людей. На выставке представлены фотографии из архивов президентского центра, информационных агентств ТАСС, РИА Новости, Фотопресс, Магнум Фотос и журнала «Огонек», а также из личных архивов фотографов Владимира Филонова, Юрия Феклистова, Юрия Барыкина, Владимира Машатина, Эдуарда Глезина, Сергея Крылова, Виктора Корецкого и многих других. Открытие выставки в фойе кинозала в 19 часов, где буквально последние пару дней до воскресенья еще работает выставка, посвященная полуночному кино.
6: Дискуссии.
7: Ну, а уже полчаса спустя после открытия выставки «Кто, если не ты» в 19:30 в кинозале Ельцин-центра начнется встреча с лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым. Музыка в эпоху перемен. Как звучит история в переломные моменты? Как меняется, реагирует? Почему в кризисы музыка становится одним из главных языков протеста, солидарности и надежды? А еще, почему на всех телеканалах страны в путч крутили балет «Лебединое озеро» и как стихийно начинались концерты «Рок на баррикадах» у Белого дома? Модератор встречи с Олегом Нестеровым, тоже музыкант и программный директор Ельцин-центра Илья Смирнов. Вход свободный по регистрации.
6: Концерты.
7: Ну а на следующий день, 19 августа, вокалист, гитарист, композитор и продюсер Олег Нестеров и музыканты группы «Мегаполис» выйдут на сцену клуба «Центр». Почти за 40 лет существования группы этот настоящий московский ансамбль во главе с Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь. Помимо «Мегаполиса» у Нестерова есть еще проект «Капелла берлинских почтальонов», а также он возглавляет рекорд-лейбл «Снегири легкие», где записывались Найк Борзов, Ундервуд, «Самое большое простое число», Евгений Гришковец, Алина Орлова и многие другие. Начало концерта в среду на следующей неделе в 20 часов. Сбор гостей с 7 вечера. Билеты сейчас стоят 2500 рублей. В день концерта планируется повышение цены на билеты. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
6: Место встречи. Ельцин-центр.
8: Я Максим Путинцев.
9: Я Павел Рубцов.
10: Я Маргарита Балакирская.
8: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
9: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
10: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
8: Слушайте нас по будням с 10.30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.
11: «Экономика и бизнес».
12: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
13: Бизнес-статистика.
12: В Свердловской области растет уровень безработицы. Во втором квартале 2026-го численность безработных в регионе составила 56,8 человека на 100 тысяч населения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти в два раза. При этом уровень безработицы остается на относительно низкой отметке – 2,7%. Согласно данным Свердловстата, численность работников по сравнению с первым полугодием 2025-го увеличилась на 0,1% и достигла 1 миллиона 490 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата в регионе сложилась на уровне 93 838 рублей.
14: Потребительский рынок.
12: Услуги почтовой связи в России резко подорожали. Цены на телекоммуникационные услуги в июле увеличились на 5,41% относительно июля прошлого года. Об этом говорят данные Росстата. Подорожание по сравнению с июнем на 0,18%. В январе-июле тарифы на услуги связи увеличились почти на 3%, если сравнивать с прошлым годом. Цены на услуги почтовой связи в июле возросли вообще на 20,59%. Только за полгода рост стоимости составил 16,18% по сравнению с тем же периодом 2025 года, говорится в материалах ведомства.
14: Рынок труда.
12: Интерес работодателей к иностранным специалистам в России возрос. На конец прошлого года в стране работало почти 85 тысяч высококвалифицированных специалистов-иностранцев, что стало рекордом за последние десятилетия, сказано в статье РАН, опубликованной в журнале «Проблемы прогнозирования», пишут «Известия». Больше всего высококвалифицированных специалистов прибывают в Россию из Китая. Их доля достигает 39%, отмечается в статье. Далее идут Туркмения, Индия и Турция. Неожиданно заметны в 2025-м оказалась доля таких специалистов из Узбекистана более 3%, при том, что в 2024-м их было меньше 1%. Их количество подскочило в 5 раз. Увеличилось не только число самих высококвалифицированных мигрантов в России, но и заинтересованность работодателей в их официальном оформлении. Так, количество уведомлений о заключении трудового и гражданско-правового договора взлетело за год с 50 тысяч до 71 тысячи. В статье отмечается, что такие специалисты наиболее востребованы в качестве инженеров в сфере IT, а также в области науки и образования. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
14: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
15: ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
14: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
16: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
17: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит «Коммерсант». Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными за последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми, по ночам температура воздуха опустится до плюс 8 градусов, а днем будет не выше плюс 16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает «Коммерсант», в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
18: Повтор программы.
19: Скажем так.
20: Скажем так.
21: Скажем так.
20: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
19: Как скажете.
22: 12+. Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Тема сегодняшней программы – искусственные языки. Что, прежде всего, мы должны понимать под этим термином «искусственный язык»?
23: Ну, мы ведь привыкли думать и знать вообще, что наш с вами язык, вот на котором мы говорим, бытовой, язык художественной литературы, ну, вообще национальный язык. Это язык, в первую очередь, естественный. Естественный, значит, давайте я хотя бы на примере лексики скажу. Вот слово, как оно вводится в оборот, или, как мы, лингвисты, говорим, в узус. Оно вводится естественным путем, то есть путем апробации разных вариантов, да, побеждает то, что воспринято большинством участников коммуникации.
22: Ну, его явно не придумывает конкретный человек.
23: Конечно.
22: И не придумывает один целую систему.
23: Естественно, да. То есть побеждает то, что путем многочисленных актов апробирование с разных сторон, разными людьми, вводится в узус естественным путем.
22: То есть в этом смысле пиджины тоже не, по большому счету, это не искусственные языки, креольские это тоже не искусственные.
23: Ну, в общем, да, по большому, ну, Уж особенно креольские, они вообще естественными становятся, конечно. Вот. А искусственность вообще в языке предполагает, что ты что-либо вводишь в действие, в узус императивным, волевым, одновременным актом, да, который сразу распространяется на, ну, определенную большую сеть пользователей. Ну вот, скажем, правительство решило, что вот такой-то день будет праздником таким-то. Придумало название и вводит. Народ может это название забыть, не помнить, не использовать, но это введено. Все.
1: Искусственно введено.
23: Да.
1: Если кто-то захочет провести эксперимент своеобразный, подойти к знакомому и спросить, ну, какие искусственные языки ты знаешь, все скажут «эсперанто». И, наверное, пожалуй, на этом все. Хотя искусственных языков существует превеликое множество. Никто не знает, сколько конкретно. Но можно говорить хотя бы примерно о количестве в мире на данный момент искусственных языков?
23: Думаю, что нельзя, потому что очень многие такие языки, они ведь не регистрируются. Вот, например, наши дети, студенты, да, филфака, они, начиная изучать славянские языки, ну вот сначала русский идет, да, потом введение в славянскую филологию, и ты получаешь ключ одновременно к разным славянским языкам. Потом ты более подробно учишь какой-то язык или болгарский, там, допустим, или польский, да,

0: первые искусственные языки, которые появились? О каком веке хотя бы примерно может идти речь?
1: Ну, я думаю, что многочисленные попытки – это все-таки что-то вроде 17 век, по крайней мере, уж если мы говорим о Европе, да, потому что это время культа, так сказать, просвещения, разума, рационализма и в известной мере универсализма. Вот замечательный пример, который знают все, кто занимаются общим языкознанием. В 1680 году монахи, профессора-монахи, замечательное словосочетание, Лансло и Арно под Парижем в аббатстве По-Рояль создают грамматику По-Рояль. Ну, чтобы вы представили себе, значит, эпоху, вы представляете, что один из них был врагом Ришелье, соответственно, мушкетеры там скачут за подвесками, они вот сидят в аббатстве и создают грамматику. Цель какая? Научить студентов разом всем языкам. Изучив то, что существует в мире, а они считали, что они знают очень много из того, что существует в мире, да, выработать единую структуру вот этого какого-то общего языка, так сказать. И когда вот эта единая структура будет изучена, студенты могут любой язык мгновенно освоить.
0: Дайте угадаю, идея крах потерпела, это же студенты.
1: Ну, видите, Лансло и Арно создали грамматику По-Рояль. Это одна из величайших книг по общему языкознанию, касающихся теории языка. А методическая идея, конечно,
0: потерпела. Они же хотели на практике, но в теории остались легендой. Дайте угадаю второй раз. Конечно, на основе латыни эти монахи, да, оперировали этими словами.
1: Вот, вы знаете, если оставаться в том же времени, вот в том же времени, надо,
0: веке.
1: Конечно, в 17 веке, вот, надо, конечно, говорить о панславянизме.
0: А это еще один священник, но на этот раз хорватский.
1: Хорват.
0: Это человек, да, который в 17 веке придумал язык, который сейчас кто-то называет русским в кавычках, а на самом деле все славянские языки.
1: Все славянские, да, да.
0: Давайте о нем расскажем.
1: Это замечательный Юрий Крижанич, хорват, священник, вместе с тем боец, и погибший на поле боя, который... У нас очень много был в России.
0: Его ссылку отправили, когда он приехал в,
1: да,
0: Российскую империю,
1: да,
0: за его,
1: да,
0: идеи. Такой был священник,
1: да,
0: вольнодумный.
1: Да, но вместе с тем в истории славистики Крижанич один из первых, кто занимался классификацией славянских языков, вообще осознанием того, что вот эти языки являются славянскими. Да, потому что, значит, видите, получается, он сам представитель южнославянских языков, очень много взаимодействовал с восточнославянскими языками, раз он здесь у нас был, да.
0: А ему хотелось объединить народы, идея-то у него какая,
1: да,
0: была главная?
1: Да, идея у него
0: славянские
1: именно такая.
0: Народы.
1: Славянские народы, так же, как объединить славянские религии. Он был униат, то есть он считал, что католическая религия, православная, вполне объединяются, если представить себе, что это 17 век.
0: Вот за что и претерпевал, собственно.
1: Да, конечно. Вот. И вместе с тем он хотел, чтобы все славяне говорили вот на всеславянском языке.
0: А знаете, это же 17 век, так называемый всеславянский или русский в кавычках язык.
1: Да.
0: И ведь как сейчас он мог бы быть востребован у людей, которые по каким-то немыслимым причинам считают себя патриотами и зачем-то защищают русский язык. Но они же считают, что нужно обязательно придумывать русские аналоги английскому языку, вот этим англицизмом. Так все придумано до вас уже Юрием Крижаничем. Есть у него совершенно
1: все
0: гениальные словечки. Чужебесие есть у него. 17 век. Чужебесие.
1: Да.
0: Преклонение перед иностранным.
1: Да.
0: Кто такой людодер? Тиран.
1: Ой,
0: забыл. Людодер, тиран, а гастагонство – это гонение на купцов.
1: Замечательно. Гостагонство, да.
0: Гостагонство,
1: да. Да, прогоняем.
0: А, вообще, в 17 веке... Нет, подождите, это уже не 17 век. Мы сейчас говорили про 17, нужно перескочить на 19. В 19 веке

0: было сделано много открытий, до аспиранта дойдем, но до аспиранта, буквально за несколько лет до этого, был придуман еще один
1: Воляпюк.
0: Язык. Воляпюк.
1: Да. Воляпюк. Вот я сама, как и, наверное, многие, впервые услышала слово «воляпюк» в применении к такой вот безграмотной, макаронической, на что-то претендующей, но вместе с тем некрасивой очень речи. Да? Это переносное значение слова «воляпюк».
0: Мало кто догадается, кто не в теме вообще, да? Откуда это слово взялось. Не поверите, от английских слов.
1: Это от английских слов, да. Значит, это язык, который создан был на основе английских корней, но эти корни были преобразованы так, что вот в термине «воляпюк» с большим трудом угадывается два английских слова «мир»,
0: «world» и «speak»,
1: да, и speak – «говорить».
0: А придумал все это немецкий католический священник.
1: Да, да.
0: Иоганн Шлейер его звали.
1: У священников мысль вот такого всеобщего братства была очень сильной.
0: Угу. И что случилось с этим языком? Его раскритиковали, к нему достаточно как-то относились иронически.
1: Ну да, в конечном счете так. То есть, видите, когда ты берешь уже готовые слова и их как-то, так сказать, трансформируешь, причем ты работаешь со словами, а не с корнями.
0: Но, тем не менее, учебники на Воляпюке создавались,
1: это делалось.
0: Читала про как минимум одного носителя этого языка, Воляпюка, как родного. Слышали, что была девушка, дочка профессора Генри Кона, для которой этот язык стал родным.
1: Замечательно, но все равно она все свои потребности обслужить этим языком,
0: да, конечно,
1: явно не могла.
0: Ну, просто как факт. Еще тогда же, примерно в эти годы, был придуман искусственный язык под названием «Космос». И тоже немецким исследователем так и назывался «Космос». Но сейчас тоже на основе, конечно, латыни, вашей любимой, Елена Львовна.
1: Конечно.
0: Но сейчас мы перейдем, наверное, к самому известному до сих пор искусственному языку. Тоже 19 век.
1: Да, да. 1887 год, и снова мы можем, значит, подчеркнуть, что это вообще-то появилось в рамках славистики, потому что автор Замингоф – это польский врач, окулист.
0: Это потрясающе, который, конечно. Лазарь, да, Маркович, Замингоф его звали.
1: Да,
0: он и лингвист, и окулист. Да,
1: и
0: как же так?
1: Лингвист и окулист. Ну, замечательное сочетание. И вот он создает после десятилетних, явно там где-то попыток, создает язык на основе латинских корней. Именно, да. И сразу же предполагает, что здесь будет простая, прозрачная фонетика без, значит, каких-то излишних усложнений в смысле артикуляции и так далее. Простое, прозрачное и без исключений словообразование.
0: Тоже, да, на основе латыни?
1: Да, да.
0: Смотрите, латыни. Вы прекрасно знаете латынь. Если вам что-то сказать на эсперанто, вы поймете?
1: Ну, скорее, если я буду читать, то думаю, что довольно быстро пойму, потому что, корни-то международные. Тут дело даже не в том, что вот, скажем, я прекрасно знаю латынь. Уж не так прекрасно, но просто когда ты много пользуешься терминологией наук, а ведь науки очень часто создают терминологию на основе латинских и греческих корней.
0: Элементо.
1: Конечно. То есть у тебя это как-то в крови, и ты это, значит, начинаешь, как-то распознавать. Ну, вот смотрите, даже вот любой нормальный человек, который этим не занимается, но он слышит вокруг слова там «телефон», «телевизор».
0: «Электронико» тоже на эсперанто.
1: Да.
0: «Электроника».
1: Да,
0: а есть похитрее.
1: Да, да, да,
0: «Ми вин амас». Мивин Амос. То, что нужно запомнить всем и каждому. Я люблю тебя, да, на эсперанто. Ну так вот, потрясающий совершенно человек. Кстати, он же все-таки родился в Российской империи. Не случайно первые переводы литературы на эсперанто — это Пушкин, это Лермонтов, это Гоголь.
1: Гоголь, да. И не случайно, кстати, через год после публикации вот такой книги Заменгофа Лев Толстой обрадовался созданию этого языка.
0: Казалось бы, 19 век, но ведь до сих пор эсперанто живет. Конечно, разные оценки. Кто-то даже считает, что 2 миллиона человек на Земле говорит на эсперанто сейчас. Ну, как говорит? Вот, возможно, как мы примерно сейчас какие-то термины уже говорит. Но даже радиостанции вещают на эсперанто до сих пор.
1: Да,
0: в Китае,
1: да,
0: радио, да, Ватикана, да, на эсперанто. Но то, что меня больше всего, Елена Львовна, тронуло, это то, что... Есть такое японское, одно из японских религиозных течений, Оумотакё. Там идея «мир един», «Бог един» и «язык един». И у них Лазарь Маркович почитается за святого. Японское религиозное учение. Это очень трогательно.
1: Спасибо за эту информацию.
0: Вот такое. Почему так любил эсперанто Лев Троцкий?
1: Ну, это же все пролетарские идеи всемирного интернационала, так скажем, да, и нужно учесть, что вот эта любовь Троцкого к эсперанто по времени совершенно совпадает с нашими попытками что делать. Ну, вот, допустим, для тюркских языков создавать общий алфавит на основе латиницы.
0: Это поразительный факт просто. На основе латиницы.
1: Латиницы.
0: Советская власть.
1: Советская власть, конечно. Потому что тем самым мы каких достигали целей? Во-первых, объединение тюрков, так сказать, ну, разных вот народов, да? Во-вторых, их инкорпорация, так скажем, в мировое сообщество. И, соответственно, донесение идей интернационала и прочее. Но мы же понимаем, что это очень быстро, так сказать, рассыпалось, и авторы идеи, которая только что, казалось бы, имела центральное какое-то одобрение, и даже были книги, там что-то вроде, значит, латинизация основа ленинской национальной политики.
0: Это 20-е,
1: да,
0: годы.
1: 20-е годы. Вот эти авторы были репрессированы.
0: А вот такое мировое, фактически, такая мировая тенденция, за что Гитлер так не любил эсперанто и носители эсперанто?
1: Да.
0: Вспомнил, что там был Лазарь Маркович, наверное. Вспомнил.
1: Собственно,
0: сделал выводы.
1: За что и сталинское время были гонения на, значит, эсперантистов.
0: Но там разные причины абсолютно, потому что все-таки, как мне кажется, потому что в нацистской Германии было принято считать, что это такой шифр для еврейских организаций эсперанто, ни много ни мало. И поэтому были гонения.
1: Да, и вот чтобы мы поняли этот механизм, я хочу привести совсем, казалось бы, левый пример, но пример, в общем, показательный. Вот мы знаем, что в ЮАР, в Южноафриканской Республике, была политика апартеида, да, значит, «divide et impera» – «разделяй и властвуй». И эта политика вдруг стала предполагать, казалось бы, демократичнейшую вещь. Значит, представителям, так сказать, различных африканских языков стали разрешать в школе учить свои африканские языки, на них говорить и так далее. А, казалось бы, вот, значит, развитие этих языков. А на самом деле цель-то какая была? Чтобы они увлеклись своими африканскими языками, которые их в данном случае не объединяли, а разделяли. Потому что каждый говорит на каком-то своем, да? Тем самым они не могут объединиться, у них нет общего языка. Сказать. Общий язык – это ведь всегда повод и возможности, инструменты, средства объединения. А если у тебя апартеид, и ты хочешь людей, значит, разделить, то ты их и делишь.
0: А искусственный язык – это в первую очередь общий язык.
1: Конечно.
0: В первую очередь.
1: И цель в том, чтобы обеспечить коммуникацию разных народов, как можно более легкую коммуникацию.
0: Да. Есть один факт, о котором знают немногие, что у нас в Екатеринбурге жил человек, который создал искусственный язык. Нет, журналистам не нужно срочно обзванивать, где он, можно ли взять интервью, он умер. Это было в 1910 году, до революции, его звали Владимир Иванович Венгеров. И после революции, как ни странно, его идея была подхвачена, и даже какие-то организации были, объединение ОМИАТ. ОМИАТ. Там тоже, по-моему, на основе латыни, конечно же, язык был создан. Вот. И даже в вузах факультативно его изучали в советское время. Но потом человек умер в 59-м году, и как-то, в общем, это движение амистов схлынуло и в прежнем объеме не возродилось. Но сам факт, то, что в Екатеринбурге тоже был человек, создатель искусственного языка, конечно, любопытно.
1: Ну что, это хрустальная мечта человечества, слушайте. Так же, как всегда, значит, какие-то чудаки сидели там, создавали радиоприемники, хотели поймать волны, там, я не знаю, из другой стороны, из космоса, откуда угодно, это вот...
0: Вавилон должен быть разрушен языковой, не так ли? Есть целый комплекс искусственных языков, которые были созданы искусство ради, в буквальном смысле этого слова, ради, например, ради литературы придумывали их писатели. Ну вот в первую очередь кого? Да. Кто в первую очередь приходит на ум? Наверное, Толкин сразу же многие вспоминают.
1: Вот, вы знаете, у меня это из детства. Толкин в моей жизни появился позднее, просто хронологически. А если из детства, то любимейший писатель Лев Кассиль, и эти три страны, которых нет на карте.
0: Кандуит и вот Швамбрания.
1: Да, ну, в первую очередь Кандуит и Швамбрания, но у него ведь не только там попытки были вот эти создания карты. И ты сидишь, и ты творишь мир. Я помню, что так же, как Лёлька и Оська в Кандуите и Швамбрании, значит, любили рисовать карты, так и многие дети, я в том числе, или перерисовывали их карту, или по образцу свою
0: но
1: творили.
0: Но Кассиль же свою грамматику не создавал отдельную.
1: Грамматику не создавал.
0: То есть это просто была больше тема искусственного языка, нежели разработка. А Толкин, извините, у него несколько языков.
1: Конечно.
0: Одних эльфийских у него несколько языков. Гноми язык эльфийский, вот Синдарин, который, люди, которые считают себя эльфами, да,
1: да,
0: переписи населения называют
1: Синдом. Это великолепная игра для детей. Великолепно, потому что...
0: Но это серьезное лингвистическое исследование, не только для детей.
1: И лингвистическое исследование. Ты погружаешься в свой мир, ты создаешь свой мир, значит, ты в нем живешь. Многие дети, которые в это играют, они или на основе свое творят, да, или это повторяют. Ну, боже мой, почему такое мощное движение толкинистов? Тоже хрустальная мечта.
0: Ну, хрустальная мечта. А есть другой пример искусственного языка у Бёрджесса в «Механическом апельсине». Язык надсад, кстати, на основе в том числе русских слов. Там тоже есть искусственный язык. Ну и если брать литературу, то, конечно, Оруэлл.
1: Конечно.
0: Здесь много всего можно сказать по поводу его знаменитого «Новояза».
1: Да, и мы теперь, когда мы знаем... благодаря Оруэллу, как это устроено, да, мы видим много новоязов и внутри своей жизни, в своем, так сказать, мире.
0: Вот, Елена Львовна, для тех, кто не знает, давайте расскажем, что такое новояз. Ну, не все читали Оруэлла, а может быть, кому-то любопытно. Что такое новояз у Оруэлла? Как он образован?
1: Это язык, который используется, искусственно создается и используется в специальных министерствах, он придумывается.
0: На основе английского,
1: да?
0: И даже на основе бейсика. Искусственного языка бейсика, который был создан в прошлом веке.
1: Основа не имеет значения. Главное, как выхолащивается в этом языке суть, поскольку это должен быть предельно упрощенный язык для того, чтобы вы не могли выражать на нем сложные мысли, которые содержат, значит, рефлексию, чтобы вы выражали только те мысли, которые нужны для вашего, не знаю, продвижение и самочувствие правильного как гражданина.
0: Или вообще язык, который исключает какие-то понятия, какие-то слова, например, свобода, революция и так далее.
1: Конечно.
0: Или абсолютно искажает смысл. Война – это мир, мир – это война. Самого известного новоязовского. А старояз – это классический английский язык, который, по мысли, должен исчезнуть в какое-то там... через несколько лет, через несколько десятилетий.
1: И то, что тебе, может быть, когда-то даже и нравилось какое-нибудь явление, понятие, оно в этом языке превращается в нечто, что не может тебе нравиться. Вот, кстати, мы сейчас нечто подобное видим со словами, ну, например, «либерализм» и «демократия». Предположим, нам они, там, условно говоря, нравятся.
0: Нет, ну что значит нравится? Слово «либерал» и «либерализм» есть абсолютно четкое
1: Конечно.
0: Значение, которое выхолощено и абсолютно переврано определенными людьми с определенными целями.
1: Ну, конечно, для того, чтобы вы никогда не занимались вот этими вот либеральными ценностями, потому что посмотрите, к чему они привели.
0: Ну, когда снова слово со знаком «плюс» превращается в слово со знаком «минус», сознание, ну, условно, большинства.
1: Да.
0: Во всяком случае, слушайте, ну, это же гимн языку, это означает, что кто-то настолько верит в язык, что считает, что язык может изменить реальность.
1: Да. Безусловно.
0: А язык может изменить реальность, по-вашему, на самом деле? Не по мысли Оруэлла, а на практике?
1: Ну, язык может вмешиваться в реальность, конечно. Безусловно. Язык может творить мифы, которые становятся для человека, ну, какими-то важными девизами, так сказать, человеческими. Поэтому, ну, да, да, да.
0: Если говорить о придуманных языках и искусстве, здесь нельзя, мне кажется, не упомянуть Люка Бессона. Мы уже в кино уходим, его «Пятый элемент». Люк Бессон придумал язык. Говорят, всего два человека в мире говорят на этом языке. Это сам Бессон и Мила Йовович. И называется это язык божественный. «Бадабум», например, специально посмотрела этот словарик. «Бадабум» – конец света. А «Эскобар» – нет, не то, что все подумали, это священник.
1: Ну, слушайте, каждая влюбленная пара творит что-то вроде своего, так сказать, языка.
0: А потом появляются все эти кукусики. В лучшем случае.
1: Ну, кукусики, они закрепляются из этого. Ну, тут, знаете, это все зависит от вашего уровня, значит, образования, творческого начала и так далее. Но это, конечно, это очень активно. И, кстати, вот смотрите, это во многом показывает нам причину, собственно, внутреннюю причину, почему эсперанто не может, возвращаясь к нему, выжить настолько, чтобы стать действительно мировым глобальным языком.
0: И не только эсперанто, вообще любой язык искусственный не способен. Почему?
1: Да, потому что он все-таки склонен закукливаться в себе в небольшом количестве пользователей, потому что, понимаете, как только ты начинаешь что-то одно использовать широко, с большим количеством пользователей, да, миллионы, там, миллиарды условно, происходит то, что мы в мире видим на основе, например, английского языка. Что происходит-то? Английский у нас в Великобритании, английский в США, английский в Австралии. Это все разные варианты английского языка, потому что в языке всегда есть диалектность.
0: Но все равно можно понять. Американец поймет англичанина.
1: Ну, теоретически, ну, конечно, но я имею в виду вот этот пример, я для чего привожу, чтобы мы увидели, что язык имеет свои внутренние законы, которые всегда ведут к его усложнению, а не к упрощению. Упрощение это только бывает у Оруэлла в языке политики и так далее, и так далее. Бюрократизация, упрощение. Ну, собственно, поэтому многие и не могут пользоваться, что внутри язык все равно усложняется. Мы с вами вот сейчас, значит, начнем говорить. Мы же отразим что в языке? Наш опыт. Другие отразят свой опыт, а это будут разные опыты.
0: И усреднить невозможно, так, чтобы нет. это использовали все.
1: Так, чтобы это абсолютно все использовали, нет.
0: А еще к тому же это может иметь какой-то комический, нелепый и настолько искусственный извод, что люди не принимают, и мы сразу же вспоминаем, может быть, пример немножко из другой области, но название аэропортов. Ну, это же не по-русски, да, правильно? Кольцо Конечно. Имени Демидова и так далее. И народ не принял, спроси обычного не человека, принял. Имени кого аэропорт? Ну, он скажет Кольцово. Ну, ладно, еще с имени Демидова, может быть, кто-то из местных скажет.
1: Не принял, потому что тут изначально использовалась искусственная модель, совершенно не свойственная, так сказать, русскому языку.
0: Пулково поэтому... имени Достоевского. Ну что это? Это по-русски?
1: Пулково имени Достоевского – это кощунство и культурологическое, и это выпад против русского языка, такой же, как вот Шереметьево или там Домодедово имени Пушкина или Ломоносова. Мы все время это, значит, забываем, потому что никогда в русском языке слово среднего рода не употреблялось с имени. Да? Язык ведь сильнее нас всех. Это коллективное творчество масс, поэтому он сильнее нас всех. И что ему не нравится, он это все равно выкинет.
0: Да, особенно если это не понравилось бы человеку, в честь которого зачем-то назвали аэропорт. Какая была дивная история с Лермонтовым, помните?
1: Ой, с Лермонтовым дивная, конечно, да. Когда действительно Минводы, где Лермонтов погиб, победили в борьбе с Пензой, где он родился.
0: И аэропорт имени Лермонтова в Минводах, где его убили. Вот по какому поводу расследование надо проводить, наверное. А если брать 21 век, можно ли говорить о каких-то совершенно новых, недавно, относительно недавно, в 21 веке, созданных искусственных языках?
1: Вот у нас лет 10 назад одна студентка взяла тему о современных искусственных языках, и я с огромным удивлением узнала, что постоянно появляются вот эти вот проекты. И эти проекты на уровне, например, славян все время появляются, существуют. Вот она изучала славянский, по-моему, у нее что-то такое, вот это год был где-то 2010, когда она писала 12-й, это было около 40.
0: А есть любопытный проект, который разработала группа ученых из Санкт-Петербурга, и причем возглавлял их психолог Дмитрий Иванов. Язык называется «Lingua de Planeta». Там идея в чем? Они взяли, например, не латынь, там, не английский отдельно, они собрали какие-то самые известные языки всей планеты. Английский, арабский, китайский, вообще все. Смешали все это, такой плавильный котел. Идея была в том, чтобы ну, чуть ли не каждый язык, ну, значительная часть населения могла находить какие-то знакомые элементы в этом языке.
1: Знакомые элементы. Вот то, что я говорила про телефон и телевизор, ты можешь не знать греческий, но когда ты берешь вот эти два слова, ты понимаешь, что теле – это далеко, когда ты это сравниваешь. Потому что все равно ты же ведь... Нащупываешь, да, вот визор. Что такое визор? Визуализация, визуальный, видеть. Вот что-то такое у тебя шевелится, да, значит, осталось теле. Ты понимаешь, что это видеть далеко, да? Так и тут, пожалуйста, берем самые популярные слова. Вот, значит, арабский. Какой великий вклад внес в мировую культуру. Ну, например, там слово «алгебра». Да? Значит, вот эти корни берешь. Ну, соответствующий корень. Латинский берешь, значит, английский. И получается, что каждый... Вот вы правы, что это плавильный котел. Каждый народ может почувствовать гордость за то, что он внес...
0: Только все равно не взлетело. Все равно не взлетело. Это такая красивая мечта, которая так и осталась мечтой на бумаге. Нельзя забывать, есть же еще потрясающий искусственный, очень простой язык. Мне кажется, на нем может говорить каждый. Точнее, не говорить, а писать. Язык эмодзи. В соцсетях, правда, есть такое. Можно его назвать искусственным языком. В картинках.
1: Можно, конечно, но, видите, это для того, чтобы какие-то простейшие вещи. Точно так же, как любые вот элементы искусственного, так сказать, языка, который приобрел бы всеобщее распространение, если себе это представить, они использовались бы исключительно в простейших бытовых ситуациях. «Принесите мне такое-то блюдо». Там, «Мне больно», «Здравствуйте», «До свидания». Вот минимум.
0: Вы можете себе представить все-таки ситуацию, при которой большая часть народов мира наконец-то будет говорить на одном языке? Что должно случиться?
1: Нет, я не думаю, что это когда-либо произойдет. Большая часть народов мира может использовать какой-то язык как глобальный, вот в случае с английским, да? Пожалуйста, это глобальный язык, и действительно он будет использоваться для того, чтобы я в любой стране сказала там...
0: Но это не то, я же про другое. Мне кажется, должно произойти что-то очень страшное. Вот если вдруг... Ну, при каких условиях
1: может все остаться?
0: Именно, может все исчезнуть, все языки остальные исчезнут, и люди будут вынуждены как-то договариваться, но их должно остаться очень мало для этого. Очень а этого мало. Бы не хотелось.
1: Да, нет, не хотелось бы. Потому что говорить на языке ядерного взрыва как-то никому не хочется.
0: Поэтому пусть искусственные языки так и останутся красивой игрушкой для лингвистов, так?
1: Ну, и игрушкой где-то, и инструментом взаимодействия, конечно, для людей. Какое-то количество ведь этих замечательных, значит, эсперантистов ведь существует в мире.
0: Ну, да, и не только эсперантистов, например, ваших студентов, которые до сих пор что-то для себя изобретают. В качестве,
1: конечно,
0: может быть, даже
1: конечно.
0: Такого высокомерного шифра. Дети молодцы, да?
1: Да, да.
0: Все на этом. Да, это была программа, скажем так, про искусственные языки с Еленой Березович. Видеозаписи этой программы вы сможете найти на странице ВКонтакте нашей радиостанции «Радиофорум». Спасибо за внимание и до свидания.
1: Всего доброго.
2: Скажем так. Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
11: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Про камеры начнем. Не про бензин, обычно про бензин. Ну, то самокат, то бензин. Давайте про камеры все-таки немножко поговорим.
10: Разнообразим
11: начало нашей программы. В Екатеринбурге водители пожаловались на штрафы за выключенные фары. О новом комплексе фиксации нарушений на улице Серафимы Дерябиной сообщили сразу несколько автомобилистов, пишет портал Е1. Блогер один тоже написал, прям что попал вот на штраф 375 рублей. Со скидкой, получается. Ну, если быстро платить. Вот. Но, правда, ему в комментариях сказали, что подобные камеры давно в Екатеринбурге существуют. И они есть, например, на Самолетной, Халтуре, на Московской, Вайнера, Малышева, Белинского, 8 марта, в Мамино, Сибиряка и так далее. А в автоинспекции подтвердили, что всего в городе такие нарушения выявляют более 300 камер. То есть, когда ты не включаешь никакой свет...
10: То есть, в принципе, это не новость.
11: Не новость. Но, такая, как всегда, новость рождается из-за того, что какой-то блогер вдруг обнаружил у себя штраф.
10: Ну, слушай, требования в правилах дорожного движения есть очень давно, такие появились, да, еще, мне кажется, году в 2010-м.
11: Да, давненько было, да.
10: Может быть, даже чуть раньше, да, вот, ну... Да, все к этому уже привыкли, и автопроизводители подстроились, в принципе, да, и сейчас все автомобили выпускаются с дневными ходовыми огнями, это же уже мировое требование такое, да. И все это присутствует и на отечественных моделях достаточно давно, да, это еще на Ладе Гранте первых еще, да, они стали появляться, сейчас они есть даже там на Ниве Классик,
11: ну,
10: или Классик, там, кому как хочется, да. В общем, они есть везде сейчас, да, с учетом того, что вот, кстати, вчера Автостат очередную статистику опубликовал про средний возраст автомобиля. Вот
11: это мы считали... Чуть попозже давай об этом поговорим.
10: Хорошо,
11: это
10: ну, отдельная тема. Я к тому, что даже вот этот средний возраст 15,4 года, о котором мы попозже поговорим, да, вот уже с этого времени уже выпускались автомобили, которые автоматически все включают. И тут я не знаю даже, знаешь, главное... совсем старые какие-то машины.
11: Вот, да нет, тут... такое? Главное же выключить потом, или он автоматически выключается после того,
10: там как зажигание. Там все автоматически, не требуется никаких действий. У тебя, ты включаешь зажигание, у тебя включаются дневные ходовые огни. Ну, самое главное, поддерживать их в работоспособном состоянии, да, лампочки менять вовремя, там, тогда вопросов вообще никаких не будет.
11: Но, тем не менее, знайте, что такие камеры есть, и не забывайте включать. Не знаю, почему кто-то... Может, кто-то выключает намеренно. Аккумулятор жалко.
10: Не Слушай, знаю. Ну, в некоторых автомобилях его не вообще нельзя выключить. То есть, ну, они, у тебя есть, и все. Вот.
11: Хорошо.
10: Так плюс, положено, потому что да.
11: Были ли у вас ситуации такие? Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Не почему мы про камеры
10: знаешь,
11: начали?
10: Когда первые диодные оптики всякие пошли, вот, да, дневные ходовые огни тоже стали делать диодами, вот такими полосочками, как правило. Ну, вспомни.
11: Ну,
10: очень многие, да. И, ты знаешь, они в первое время как-то их, видимо, не умели тогда регулировать пучок света, вот этот светодиодах, да, но в первое время они так хорошо светили, что некоторые люди даже ночными ездили.
11: Хватало. Да. Кстати, споры кончились довольно быстро. Я помню, когда были споры относительно того, а зачем мы днем будем ездить с включенными фарами? Ну, вы что, совсем уже там озверели, когда только была введена эта норма? Сейчас как-то привыкли, и это нормально воспринимается.
10: Ну, слушай, с точки зрения безопасности, эта норма очень даже нужная.
11: Да. Вот это сиреневое.
10: По крайней мере,
11: ДТП,
10: видишь,
11: возможно, там как раз тоже было связано с тем, что не хватало каких-то...
10: Да нет, там как раз в Ламбе нормально все. Ну, еще в принципе, то есть там все хорошо.
11: Просто
10: внимательность водителя, да. Может быть, поэтому. А ты знаешь, вот вообще транспортное средство без дневных ходовых огней, вот настолько уже привыкли к этому явлению, да, что вот если кто-то едет навстречу без дневных ходовых огней, вот знаешь, вот мозг
11: не
10: сразу воспринимает это как движущийся объект вообще. Вот воспринимаешь его, как будто это кто-то стоит где-то там.
11: Я даже как пешеход вот это вот замечаю, что когда человек не пользуется любыми средствами того, чтобы себя показать, что он на дороге, то уже как-то начинаешь напрягаться, как минимум. Я не говорю про поворотники, которые некоторые люди не используют в принципе. Ну ладно, это другая тема. Почему про камеры начали говорить? Потому что недавно было совещание, об этом мы уже говорили не раз, но в разрезе общественного транспорта совещание... чего там, совета, да, Госсовета по вопросу Госсовет, развития Госсовет, общественного, да, транспорта.
10: Большая такая
11: большая история. И тут мы как-то упустили, что Владимир Колокольцев, глава МВД, сказал, что Госдума преждевременно приняла закон, который позволяет использовать дорожные камеры для проверки ОСАГО. Если прямо сейчас начать штрафовать водителей, то существует риск негативного общественного резонанса, он сказал. Базы данных страховщиков не готовы к контролю, в них слишком много несостыковок. Вот прямо на совещании взял и сказал. При президенте.
10: Ну, слушай, МВД в последнее время вообще очень здравую позицию занимает вот, по всем таким историям. И это касается и средней скорости замеров, вот и сейчас вот фиксации по ОСАГО. И изначально, когда эту систему всю придумывали, да, почему долго не могут ввести? Потому что действительно были проблемы именно с базами данных страховщиков. И позиция МВД тогда
11: рапортовали в начале еще года, что все мы.
10: Да, и позиция МВД и тогда, и сейчас вот она была такая, что, ребят, давайте сначала все отладим. Нам не нужны лишние штрафы. Ну, потому что действительно, представь себе, да, ты страхуешь добросовестно ОСАГО, тебе приходит штраф, ты должен что-то делать, чтобы обжаловать. Естественно, что ты будешь недоволен.
11: Недоволен, принципе, естественно.
10: Да? И прежде всего, твое недовольство будет направлено, скорее всего, на МВД.
11: Кто выписывает
10: тех,
11: штраф?
10: Штраф выписал, да.
11: Нормально.
10: Конечно.
11: То самое окно,
10: нормальный
11: которое тебе...
10: Нормальный человек... Да. Там информационной страховой системе даже и не подозревает, скорее всего, о том, что это отдельный оператор, который отдельно ведет базу данных, там, да, где можно что-то посмотреть.
11: Да мне плевать, мне пришел штраф, я вижу, кто его выписал, и на него
10: конечно,
11: я ругаюсь.
10: Конечно, да. А таких штрафов может быть много, даже вот некоторое время назад мы с тобой перед эфиром, я еще удивлялся, мне на госуслуге приходит сообщение о том, что у вас заканчивается полис ОСАГО.
11: А он вполне себе цветет.
10: Который у меня заканчивается в марте 27-го года, если что.
11: Вот
10: такие проблемы, видимо, они все-таки присутствуют.
11: Вот теперь вопрос возникает после такого совещания. Будет ли в ноябре или в октябре, когда нам там обещали 26-го года, этого года, введен контроль за ОСАГО по камерам?
10: Ну, там же было совещание у президента, и срок доклада по этому всему стоял март 26-го года.
11: Вот. Нет, посмотрим вот сейчас. Вот. Совещание было-то вот сейчас, 10 числа. 10-го.
10: Нет, сейчас было. Я имею в виду, что отдельно будет, да, там какие-то подготовительные мероприятия. Стоял дата вот как раз ноябрь 26-го.
11: То есть опять мы будем обсуждать в принципе, в течение полугода, как минимум.
10: Ну, как, я не знаю, но как мне кажется, да, вот технические вопросы, их можно решить. Вот, сесть за стол переговоров и решить, но судя по выступлению Колокольцева, да, там как раз вот стола переговоров вот этого и нет, так как он даже призывал и говорил, что давайте любые сторонние ведомства привлечем, мы все покажем, вот, что ничего не работает. То есть какого-то диалога, по всей видимости, не складывается.
11: Да, страховщики ЦБ говорили, что у нас все готово, прямо на совещании ЦБ утверждал, что ну все нормально, мы можем запускать систему.
10: И давайте быстрее запускать.
11: Да, МВД говорит, а мы не можем, потому что у вас базы кривые. Вот очень интересная, конечно, ситуация. Ну, думаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме, когда в октябре или в ноябре попробуют запустить. Может, опять в каком-нибудь там тестовом режиме, как это уже запущено кое-где,
10: как-то
11: кстати.
10: Было уже дело, да.
11: Да, да. Ну, посмотрим. Не знаю. Ренат пишет. Здравствуйте. Сегодня через госуслуги мне пришло сообщение, что мой автомобиль мешается.
10: Вот, эта функция есть, кстати, да. Вы проверите, может быть, он действительно мешает, да. Да, это функция, которую мы обсуждали, которая очень так странно работает, да. В госуслуги авто, я не помню, только в приложении это можно было сделать, ввести госномер автомобиля и там какие-то проблемы сообщить. Там, знаете, спущено колесо, автомобиль мешает. Там,
11: вот, видимо, еще обычный такое. Человек отправил, Ренат.
10: Это такой чатик, да, между обычными людьми. То есть это не госуслуги, да, не госорганы направляют, да, сообщения, а именно простой пользователь другому простому пользователю. Да, без каких-либо административных санкций в дальнейшем. Но вот тогда, я помню, мы эту систему тестировали, и как-то, знаешь, там один раз два дня сообщение шло.
11: То есть уже не мешает.
10: Явно
11: не актуально, но тем не менее. Ну, подожди.
10: На всякий случай, вот проверьте, посмотрите, вдруг правда мешает кому-то.
11: Да, если мешает, то уберите, почему бы и не. Нет, хорошая, кстати, хороший сервис, мне кажется. Если вот так можно, человек человеку сообщить может через госуслуги, видишь, что он
10: там проблема в этом, сервисе проблема была в том, что ты пишешь сообщение, и ты не видишь, прочитал его человек, не прочитал его, доставлено, не доставлено. Если бы это был чатик какой-то, какой-нибудь, где тебе могли бы ответить еще, да, там, сейчас выйду, там, не знаю, там, 10 минут подождите. Это было бы гораздо лучше.
11: Ну, докрутят.
10: Ты отправляешь, знаешь, бутылку с записки кидаешь просто и ждешь, ты
11: помогите. Не, ну, может, докрутят, нормально. Видимо, по госномеру нашел, опять же, Ренат продолжает про вот это сообщение.
10: Да-да-да, там по госномеру именно, по госномеру. То есть вводишь... Никаких ваших персональных данных... Отправитель не знает, он знает только госномер, который, собственно, видят все, кто проходит мимо, да.
11: Ренат продолжает, там ответить можно.
10: А, появилось только...
11: Ну, видимо, видишь, такая. Подкручивают потихоньку. Ну, что вы ответили, Ренат?
10: Давно я в него не заходил, да.
11: Не, ну, интересно, интересно. Отличный такой общероссийский чат для автомобилистов, которые мешают другим автомобилистам. Прекрасно. Мне кажется, ну, вот когда полезно, тогда полезно. Чего тут, мне даже ругать нечего. Забываю включить ближний свет фар, пишет Оксана. Пришло несколько штрафов как раз с камеры на Дерябиной. То есть она давно уже здесь, с мая, кажется, она там действует, так что штрафы приходят. Мира пишет, штраф
10: надо за... не забывать, да.
11: Штраф за выключенные фары получила 12 июля 26 года. Штраф оплатила, но фото так и не получила.
10: Вот. Ну, там какие-то технические сбои периодически бывают с фотографиями, да.
11: Еще есть техническая штука. Хочешь обжаловать штраф через госуслуги, такая функция не работает. Все висит, это ладно, оплачиваю. Но если, в принципе, те, кто обжаловал и его штраф отменили, такое ощущение, что все это обжалование так для галочки совсем не работает. Опять же, пишет Оксана.
10: Да нет, есть и такие люди, в принципе. Но все зависит от того, насколько ошиблась камера, да. Камеры и операторы этих камер периодически ошибаются, там, распознал неправильно номер, да, ну, это наиболее часто, наверное, история такая, там, не знаю, тянет машины, на разметку упала, система подумала, что это автомобиль движется, если там сильный контраст между тенью и световым участком, да, такие штрафы их отменяют, в принципе, да, такое есть.
11: Ну, если уж про госуслуги начали, то сейчас российские смотри, водители...
10: Просто если... Вот меня тоже иногда спрашивают, да, вот, а вот много ли таких случаев или мало, да? Ну, с учетом того, что в России выносится там примерно 150, да, по-моему, миллионов.
11: Ну, я уже забыл, да, много.
10: 150 много, миллионов в год.
11: Штраф, на человека, да, вот эти вот, включая младенцев вот 10, и стариков.
10: 10, 20, 30, даже 100 случаев на 150 миллионов, ну, это даже погрешность не назвать.
11: Раз про госуслуги, то водители начали получать через госуслуги уведомления о штрафах с 21 года.
10: Не с 21, а именно 21 года. Это коснулось в основном жителей Москвы и Подмосковья, говорят. Да, действительно, такие уведомления стали приходить. И самое главное, некоторые люди на всякий случай стали их оплачивать. Вот зачем-то, да? Вот, хотя ну эти как? Штрафы там их уже взыскать
11: нельзя. Законопослушные.
10: Срок давности 2 года. Вот и сейчас вот в МВД обещали, что скоро все починят, скоро все наладят, эти штрафы исчезнут, и реагировать никак не надо, потому что это чистый технический сбой. Но вот тем, кто оплатил, придется еще сейчас и какие-то документы понаправлять там, в госавтоинспекцию для того, чтобы денежные средства вернули.
11: Ну, то есть обещали, что все исправят. Ладно, хорошо. Ну, лучше не платить. Элементарно.
10: Хотя сейчас, кстати, сервис возврата денег, же. Опять же, избыточно там дважды уплаченных штрафов или ошибочно уплаченного штрафа прикрутили к госуслугам. Сам еще не пользовался, но говорят, что можно через госуслуги уже подать такое заявление, там, не прикладывая миллион документов.
11: Ну, ладно, хорошо. Если кто-то пользовался, напишите. Плюс 7-908-909-104-5. Либо во ВКонтакте. Получалось или не получалось. Про топливо не можем не поговорить. Ну, во-первых, действительно, атака на Орский МПЗ. НПЗ был, была. И там ситуация сложная, сказал губернатор Оренбургской области Солнцев. И готовимся к тому, что полгода, возможно, затянется на полгода ремонт. Потому что
10: завод полностью остановлен, сообщалось. Вот, и вот это неожиданно. Искренность от губернатора Оренбургской области, да, который вот честно сказал, полгода минимум, потому что комплектующие для ремонта импортные.
11: Цитата, чтобы не было никаких инсинуаций, ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию, рассчитывать придется на завозное топливо. Точка.
10: Ну, да, да. Кстати, топливо из Индии завезли все-таки.
11: Еще неделю назад, если не больше.
10: До нас, ну, примерно неделю назад. Там, правда, какой-то небольшой объем такой, которого на полдня всей стране хватит. Ну, Опять же, если мы говорим про страну, то да, этого мало, да, но опять же, какая-то точечная помощь регионам, точно, которые вот в такой тяжелой ситуации оказались, как Оренбургская область, вот Забайкальский край, там вот наиболее остро как-то ощущается вся эта бензиновая история с самого начала причем. Ну, сейчас по всей стране я смотрю так вот, новости разные, федеральные паблики, опять чет-нечет где-то начали вводить, в общем, второй круг вот этого самого топливного кризиса пошел. Про МПЗ я уже рассказывал, 95-й так и не появился.
11: Ну, как да, МПЗ какой-нибудь выходит из строя, то тогда опять волна разгоняется.
10: Ой, слушай, да, вчера, кстати, про 95-й, вчера еду, смотрю, в неожиданном месте, в непробочное время, огромнейшая пробка просто. Не могу понять, что такое. В общем, два ряда для движения прямо, да, а один из этих рядов занят большой пробкой на заправку, где есть все виды топлива, огромная очередь. Еду через 30 минут обратно, пробки нет, и бензина тоже нет.
11: Ну, конечно, все выпили, все, хватит. Зачем пробку-то создавать? Ну, действительно так, не знаю, в Свердловской области, по-моему, все-таки ситуация плюс-минус нормальная. Ну, есть какие-то там очереди, но не такие сильные. А вот на югах, как говорят, бывают проблемы. Некоторые начали сообщать, что из Сочи уехать не могут, потому что не могут заправиться на заправках. Ну, как понимаю, это тоже индивидуально.
10: В Липецкой области большие проблемы достаточно, да. Ну, вот, слушай, я не очень понимаю людей, которые говорят, что мы не можем уехать, потому что не можем заправиться. Ну, постой в очереди, в конце концов, ты уедешь спокойно.
11: Мне тоже так кажется. Ну, конечно, это все неприятно, потому что, ну, очереди вообще, в принципе, нет, неприятная штука.
10: Это неприятно, но ситуация не настолько уж плоха, что даже уехать нельзя там, и ты никуда не можешь поехать. Хотя, нет, если ты, конечно, дотянул до того, что ты уже даже до заправки не можешь доехать, да, у тебя настолько нет топлива, то тут, да, тут действительно.
11: Ну, выбирайте стратегии отдыха теперь, в том числе с учетом того, можно или не можно запастись бензином. Ну что ж, время у нас закончилось. Это была программа «Максавто». Сегодня пятница.
10: Подведем итоги программы. Путешествуйте поездами, включайте фары и покупайте новые автомобили. Ну и не пейте за рулем.
11: Прекрасно. Максиму Идрышеву до понедельника.
3: Да. Макс Авто. Место встречи. Ельцин-центр.
12: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Главное событие этого августа в Ельцин-центре – программа «Август 91-го, 35 лет спустя», посвященная одному из самых драматичных моментов новейшей истории России – 35-летию победы защитников демократии над ГКЧП. В Ельцин-центре предлагаю вспомнить эти дни и главные пункты программы – выставка фотографий «Август 91-го, кто, если не ты» и концерт группы «Мегаполис».
3: Выставки.
12: Итак, 18 августа, это вторник на следующей неделе, программа открывается выставкой «Август 91-го, кто, если не ты». 19 августа 1991 года члены так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП отстранили президента СССР Михаила Горбачева от власти и были готовы арестовать президента России Бориса Ельцина и его команду. В Москву вошли танки, а к Белому дому, где располагались органы российской власти, стали собираться москвичи. К вечеру не только в столице, но и в других крупных городах страны на центральные площади вышли сотни тысяч несогласных с действиями ГКЧП. Сопротивление возглавил Борис Ельцин. 21 августа под давлением протестующих путч потерпел крах. Члены ГКЧП были арестованы. И уже на следующий день над Белым домом впервые подняли триколор – знак победы новой России. Ключом к созданию выставки стал плакат «Кто, если не ты», который защитники Белого дома привязали к стволу танка. Это выставка о людях, для которых эти слова из вопроса превратились в ответ. Фотографии позволяют рассмотреть в многотысячных толпах лица этих людей. На выставке представлены фотографии из архивов президентского центра, информационных агентств ТАСС, РИА Новости, Фотопресс, Магнум Фотос и журнала «Огонек», а также из личных архивов фотографов Владимира Филонова, Юрия Феклистова, Юрия Барыкина, Владимира Машатина, Эдуарда Глезина, Сергея Крылова, Виктора Корецкого и многих других. открытие выставки в фойе кинозала в 19 часов, где буквально последние пару дней до воскресенья еще работает выставка, посвященная полочному кино.
13: Дискуссии.
12: Ну, а уже полчаса спустя после открытия выставки «Кто, если не ты?» в 19:30 в кинозале Ельцин-центра начнется встреча с лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым. Музыка в эпоху перемен. Как звучит история в переломные моменты? Как меняется, реагирует? Почему в кризисы музыка становится одним из главных языков протеста, солидарности и надежды? А еще, почему на всех телеканалах страны в путч крутили балет «Лебединое озеро» и как стихийно начинались концерты «Рок на баррикадах» у Белого дома? Модератор встречи с Олегом Нестеровым, тоже музыкант и программный директор Ельцин-центра Илья Смирнов. Вход свободный по регистрации.
13: Концерты.
12: Ну а на следующий день, 19 августа, вокалист, гитарист, композитор и продюсер Олег Нестеров и музыканты группы «Мегаполис» выйдут на сцену клуба «Центр». Почти за 40 лет существования группы этот настоящий московский ансамбль во главе с Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь. Помимо «Мегаполиса» у Нестерова есть еще проект «Капелла берлинских почтальонов», а также он возглавляет рекорд-лейбл «Снегири легкие», где записывались Найк Борзов, Ундервуд, «Самое большое простое число», Евгений Гришковец, Алина Орлова и многие другие. Начало концерта в среду на следующей неделе в 20 часов, сбор гостей с 7 вечера, билеты сейчас стоят 2500 рублей, в день концерта планируется повышение цены на билеты. И на этом попрощаюсь, до встречи в Ельцин-центре.
13: Место встречи Ельцин-центр.
14: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
15: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
16: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. На ЕКАТ до сих пор сохраняется пробка после ДТП, в которое попал длинномер. Фура сегодня рано утром съехала с дороги в районе поворота на поселок Садовый и пробила ограждение. Кабина автомобиля при этом опрокинулась в кювет. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, не уточняется. Подробности этой аварии в госавтоинспекции не комментируют. По данным онлайн-карт, пробка начинается от Рижевского тракта в сторону Верхней Пышмы. Длина затора на ЕКАДе около 5.5 километров. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию. Это произойдет с 1 сентября, пишет агентство ИАН со ссылкой на информацию с совещания, на котором присутствует губернатор Денис Паслер. Сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуацией. В Министерстве АПК региона информацию пока не прокомментировали. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах. А британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
17: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
18: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
19: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
21: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса выше нуля.
22: Информация на правах рекламы.
23: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
24: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
23: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
25: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
26: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер.

0: младший, старший. Но, тем не менее, вот в чем особенность музея, краеведческого музея Полевского?
1: Ну, начнем с того, что наш исторический музей расположен в историческом же здании. В этом году нашему зданию 110 лет. Оно было построено в 1916 году, разгар Первой мировой войны. Возводится кирпичное здание Третьего земского училища в Полевском заводе.
0: Купец построил.
1: Купец взял подряд. Алексей Степанович.
0: А Вяткин по распоряжению?
1: Взял подряд, потому что строилось на деньги земства.
0: А, это земское прям училище, да, вот в прямом смысле этого слова. Ладно, это одна особенность. Еще какие особенности есть? Почему нужно ехать в Полевской посмотреть на... Или зайти в музей посмотреть на экспонаты музея?
1: Да, не только в Северскую Домну, знаменитую, это бренд Полевского. Дело в том, что наш исторический музей расположен в исторической части города Полевского. Долгое время, и сейчас это прослеживается в нашем менталитете, город был разделен на северную часть и южную часть. И вот, собственно, непосредственно в южной части города, на историческом месте, на месте бывшей главной или большой улицы, и стоит наш музей. То есть мы возглавляем, можно сказать, старую часть нашего города. Именно поэтому.
0: Коллекция музея формировалась долго. Да, это же в 80-м году стали филиалом краеведческого музея, да? А до этого все-таки музей существовал.
1: А музей существовал как Народный Полевской музей краеведческий с 1967 года. Официально. Когда наконец-то в бывшем доме приезжих деревянное двухэтажное здание занял Полевской музей. Коллекция, конечно, формировалась задолго до этого. И один один из экспонатов нашего музея передал сам Павел Петрович Бажов. Книгу «Малахитовая шкатулка» с дарственной надписью.
0: Ну, чтобы было. Бажов много сделал для того, чтобы пополнялись фонды. В том числе в 1939 году, когда вышла «Малахитовая шкатулка», дети, как я понимаю, начали искать... сокровища, да, клады, и нашли, но ну, не в том...
1: Нашли, правда, не в том понимании, в каком хотели, но нашли.
0: Это вот как раз эти идолы горы Азов.
1: Это как раз клад с горы Азов, который включал и, по одной версии, бляху дракон, свернутый в кольцо, по другой версии, это волк, кусающий свой хвост, медное зеркало и, конечно же, знаменитые птицы-идолы, которые найдены были на горе Азов.
0: Это марийские?
1: Нет.
0: Вот иткульская культура, это что вообще такое?
1: Иткульская культура, это открыта была иткульская культура уже в середине 50-х, 60-х
0: археологи
1: годов,
0: так наименовали,
1: потому что Елизавета Михайловна Берсона с 49-го года у нас проводила раскопки. Она отнесла нашу археологическую культуру к исетской, а потом уже выделена была спустя десятилетия иткульская культура. Мы считаем, что у нас на нашей Полевской земле жили и работали предки ханты и манси, то есть такие ваголы. Не совсем марийцы. Марийцы это все-таки, ну, вот...
0: Ну, понятно, ну, все-таки ханты-мансийская культура, да, получается, да, да, которая как раз вот изображениями животных и славится. Да. Все это можно посмотреть в музее?
1: Да. Честно скажу, у нас всего 3 птицы-идола осталось, все остальное хранится, собственно, в музее истории и археологии Урала.
0: Здесь, в Екатеринбурге.
1: Но этими 3 птицы-идолами мы все-таки дорожим, потому что это, наверное, экспонаты номер 1.
0: Вот я хотел как раз, у нас программа называется «Главный экспонат». Какой для вас главный экспонат в вашем музее?
1: Ну, 3 птицы-идола, это да, но, как у любого руководителя, у меня, наверное, нет номера 1. Я выделила бы для себя топ-3. Это птицы-идолы. Это, конечно же, гумешевский малахит. Мы, наверное, об этом чуть поговорим поподробнее. Да. Гумешевский малахит и самородная медь. Это все связано тоже с гумешками. И, конечно же, наши знаменитые витражи, музейные витражи.
0: Откуда?
1: Они были созданы в 1986 году 3 художниками, которые работали в художественном фонде. И это в концентрированном и очень ярком виде история Полевского. История легенд. Это наши достопримечательности. Это, конечно же, история.
0: Это такая иллюстрация,
1: плюс еще и
0: получается.
1: Плюс тема. Да.
0: Всей истории, потому что 86-й не так давно был.
1: Да. То есть это... 40 лет мы нынче, 40 лет отметили нашим витражам.

0: Причем не просто так отметили. В этом году мы организовали и провели первый фестиваль витражного искусства «Витражная сказка». Ну, дай бог, не последний.
1: Надеюсь, да. Все-таки, ну, аж про гумешевский малахит начали говорить. Че тянуть-то, давайте поговорим поподробнее. Что
0: это такое? Без ложной скромности я скажу, что все-таки именно Полевской — родина русского малахита. Со мной могут поспорить тагильчане, конечно же, но если мы вспомним историю, давайте все-таки придерживаться исторических фактов. 1702 год, открытие гумешек, да? Братьями Бабинными. А в Нижнем Тагиле в 1722 году, на 20 лет позже, было открыто месторождение. Это во-первых. Во-вторых, в 1783 году, если мне память не изменяет, была найдена и добыта, поднята из недр гумешек знаменитая глыба полуторатонная. Она сейчас хранится в геологическом музее в Санкт-Петербурге. А ведь Нижнетагильский малахит, он стал знаменит спустя почти полвека, 48 лет, то есть в 1835 году. То есть пусть не так долго, почти полвека, но мы держали пальму первенства. И надо сказать, что именно благодаря Алексею Федоровичу Турчининову, первому владельцу сначала Полевских заводов, а потом СССРских, и СССРский горный округ, потому что Ильинские и Верхсессерские заводы построены были чуть позже. Так вот, благодаря Алексею Федоровичу Турчининову стал известен наш малахит.
1: Ну, Турчининов вообще основатель фактически вот всего производства, которое, в том числе в Полевском.
0: Он подхватил производство, которое было поставлено казной.
1: То есть он, ну, там сложная у него была история лично. Вот как это отражается в экспозиции музея? И, собственно, гумешка, то есть малахит, да, который там найден.
0: Вот я упомянула самородную медь и малахит. У нас очень хорошая минералогическая коллекция в музее. И ею мы гордимся. Очень много там как раз-таки из гумешек. Если говорить еще непосредственно про гумешки, вообще этот год он настолько богат на юбилеи. В этом году мы отметили 300 лет со дня рождения Козьмы Дмитриевича Фролова. Казалось бы, человек, который опередил свое время, он прославил Урал и Алтай, а на Урале, к сожалению, мало о нем кто знает. Но Козьма Дмитриевич родился именно в Полевском заводе в 1726 году.
1: Чем важен,
0: об этом
1: расскажите.
0: Человеке я могу говорить много. Чем он важен был? На Змеиногорском руднике он построил завод-автомат, который работал круглогодично. Очень много инженерных решений он там воплотил. Ну, он отметился и на гумешках. Два года, с 1746 по 1748 год, Козьма Дмитриевич со своим старшим братом Ананией работал непосредственно в гумешках, рудокопом. И всю подноготную, скажем так, человека, который робил в горе, Козьма Фролов знал. И всю свою жизнь он стремился к тому, чтобы облегчить труд тех самых...
1: Вот эти все нововведения, они были связаны с тем, чтобы механизировать добычу камня.
0: Верно.
1: Ну, любого. А причем, ну да, кстати, вот опять же, параллели со Змеиногорском, они важны, потому что это такая одна империя, тоже многие забывают, что вот вся эта горно-заводская цивилизация, не только уральская, она и алтайская в том числе. Да. Я сам с Алтая, поэтому
0: чуть-чуть знаю. Я хочу отметить, браво Алтаю. Ведь после того, как Андрей Иванович Порошин приехал сюда на Урал, он знал о том, чем занимался Козьма Фролов в Березовском, да, на Березовском руднике. Он попросту забрал нашего Козьму Дмитриевича к себе на Алтай. И больше года длилась борьба за нашего Козьму Дмитриевича. И только по указу Екатерины II она поставила точку в этом споре. Козьма Дмитриевич остался на Алтае.
1: А, кстати, почему так мало знают на Урале о нем? Почему не популяризируют? Потому что у нас много что... Ползунов, Урал, Алтай.
0: Кстати, про Ивана Ивановича Ползунова. Они же учились вместе с Козьмой Дмитриевичем в горной школе, в горном училище. Правда, Иван Иванович на два года раньше закончил школу, но был на два года младше. И они пересекались в Барнауле. И о том, что Иван Иванович работает над моделью паровой машины, Козьма Дмитриевич, наш Козьма Дмитриевич, прекрасно знал.
1: Ну, в общем, да, вот эти вот пересечения,
0: почему?
1: Они подчеркнуты. Ну, про Ползунова говорят все, тоже борются, да, Алтай и Урал за звание, кто же родина Ползунова, да, настоящая. А почему про Козьму?
0: Ну, наверное, к нашему стыду, но мы исправляемся. В этом году мы провели большой круглый стол, причем он у нас был межрегиональным, потому что коллеги из Змеиногорского музея подключились к нам. Странно, но они засомневались в дате рождения Козьмы Дмитриевича, и в этом году они не стали так широко отмечать 300 лет. А на нашем круглом столе я продемонстрировала и показала документ, который подтверждает, что именно в 1726 году Козьма Фролов родился, и именно на Полевском заводе. Ну, я думаю, что мы исправимся. Мы исправим эту историческую несправедливость.
1: Ждем. Хорошо. Про гумешки. Все-таки что, что в музее?
0: Возвращаясь к гумешкам, я же не просто так сказала про юбилей Козьмы Дмитриевича. В этом году, благодаря реализованному проекту, у нас появился макет гумешевского рудника. Не 20 века. У нас тоже такой есть. А именно того времени, конца 18-го, середины 19 века, где показана технология добычи руды. Поэтому приглашаем.
1: Хорошо.
0: У нас появился новый экспонат.
1: Тогда вопрос, как устроен музей? Вот человек приходит в музей, да, покупает билет, и куда ему идти, что смотреть? На что он должен рассчитывать? Неважно, специально он приехал в Полевской, может быть, после нашей передачи специально люди поедут для того, чтобы и музей посетить, и окрестности.
0: Ну, ну что, конечно, ждать? Он начнет, пройдет через центральный зал. В первую очередь ему бросятся в глаза, конечно же, наши витражи. И мы всегда начинаем с Бажовского зала. С того места, где мы рассказываем не только о Павле Петровиче Бажове, как он вообще оказался в Полевском. Мы же знаем, что Павел Петрович родился ведь не в СССР.
1: Ну, да, да.
0: Но Полевской – это родина сказов Павла Петровича Бажова. Поэтому мы проводим его в Бажовский зал. Можно сразу взглянуть в глаза Павлу Петровичу, потому что у нас есть бюст. Мы проводили консультации с искусствоведами, и нам сказали о том, что это копия с бюста знаменитого нашего скульптора Михаила Сажина. Смотрели
1: а где вы взяли бюст?
0: Городу.
1: А где вы этот бюст взяли?
0: Он был еще в Полевском народном музее.
1: То есть это вот из старой коллекции?
0: Я думаю, что это... Раньше же очень много делали бюстов и для школ в том числе, да? И это, скорее всего, отливка с тех же фондов художественных, которые в Свердловске, потом в Екатеринбурге.
1: То есть точная копия получается?
0: Ну, надеюсь, что точно.
1: Ну, если искусствоведы говорят, будем верить, в конце концов. Так, да. Бажовский зал.
0: И, конечно же, караулка дедушки Слышка, макет караулки дедушка Слышка. Мы не можем обойти эту тему, да, тему думной, тему тех трех лет, когда Паша Бажев провел в Полевском заводе. Благодаря тому, что его отец Петр Васильевич Сверло Бажев был сослан. Он не любил, отец Павла Петровича не любил Полевской завод. Мы сами знаем, почему.
1: Будь сослан.
0: За свой, скажем так, за свой прямой характер, за свое крепкое слово. А вот Паша любил. Но он не сразу, конечно же, он же уже тогда учился здесь, в Екатеринбурге.
1: Но это 90-е годы 19 века.
0: Да, да, да. И он приезжал на каникулы в Полевской. Не сразу нашел знакомцев, потому что полевчане и даже сейчас по менталитету такие, прежде чем человека принять себя в свой круг,
1: изначально
0: нужно же его пощупать, каков он, да, каково его нутро. Ну и потом, найдя таких знакомцев, Паша стал бегать на Думную гору послушать сказы. Были «Былички» в исполнении Василия Хмеленина, конечно же, не сказки, а в...
1: Как бы сейчас сказали, рудника, мифы и легенды горно-заводской цивилизации.
0: У старого рудника Павел Петрович вспоминает о том, что ему попенял сам Хмеленин о том, что сказки тебе попадья расскажет, либо бабка твоя. А я рассказываю то, что мне старые люди говорили.
1: Почти были. Ну, то есть, что да. в менталитете да. существовало, потому что любой миф или легенда – это отражение ментальности конкретного да. сообщества. И тут вот Бажов это уловил. Именно там он начал интересоваться этими всеми вещами, которые вылились потом в стройную, нестройную, но систему.
0: И, скажем так, клише, но, тем не менее, оно верно. Все мы родом из детства. И Паша, видимо, настолько эти истории запали, что спустя больше, чем 40 лет,
1: да, 40 лет.
0: Больше, чем 40 лет на свет появилась вот эта вот книга, сборник «Малахитовая шкатулка». Ведь создавал свои сказы Павел Петрович в очень сложное для себя личное время. И получился шедевр.
1: Ну да, которые знают теперь уже не только
0: во всем мире.
1: В Полевском, но и во всем мире. Это точно. Ну вот Бажовская экспозиция, да, она да. вот центральная получается.
0: Да. Ну а потом мы через нашу минералогическую коллекцию приходим, собственно, в исторический зал и знакомимся с историей Полевского. Как и многие другие уральские заводы, наш завод был завод-крепость. Крепость у нас тоже была. И по, опять же, на отличку крепость наша была, потому что по исследованию архитектурному оказалось, что Полевская крепость была двойной. То есть сначала она была окружена одной
1: наружная стеной. Наружная стена и внутренняя стена.
0: Нет. Наружная это была земляная крепость. Причем обвалованная, причем, как оказалось, в 18 веке не было ни одной такой крепости, чья линия проходила по берегу пруда, а у нас проходила. И еще одна особенность, берега речки Полевой, они были обвалованы, то есть высокие валы были. Архитекторы, историки архитектуры нигде такого не находили. А вот внутренняя деревянная крепость, она была очень живописной. В каком плане? У нас не было ни одного одинакового бастиона. Разные по высоте, разные по ширине. Да,
1: развлекались-то?
0: Так, видимо, да. Учитывали, как сейчас говорят, ландшафт. Но, тем не менее, она действительно была живописной.
1: Что-нибудь осталось?
0: Мы знаем очертания нашей крепости по рисункам уроженца Полевского Николая Федоровича Зюзева. Он работал в архивах и по чертежам 18 века, потому что чертежи были крепостей не только нашей, но и Северской крепости, и там Полдневской, Кособродской, Горнощицкой. Мы знаем, как выглядела наша крепость, вот опять же, по рисункам Николая Федоровича, повторюсь, а он их срисовывал, сидя в архиве, с оригинальных
1: рисунки-то
0: чертежей.
1: Рисунки-то вы выставляете?
0: Да, да.
1: То есть можно посмотреть, как эта крепость
0: выглядела.
1: Более
0: того, есть макет одного из бастионов, чтобы могли потрогать дети. Самая большая беда.
1: Вот мы про музейную еще деятельность отдельно поговорим. Да,
0: да,
1: конечно.
0: Хорошо,
1: какие
0: хорошо.
1: Технологии применяете?
0: Хорошо.
1: Их сейчас очень много. Пока про содержание.
0: Да. Что еще можно увидеть? Это первая продукция нашего Полевского завода. Повторюсь, раз мы разделены на две части, да, никогда не было одного завода, у нас было два завода. Первый – Полевской медиплавильный завод, а потом уже Северский железоделательный завод. Итак, Северская домная – это северная часть, Полевской медиплавильный – южная часть. Так вот, первая продукция именно Полевского медиплавильного завода, она у нас экспонируется. Но справедливости ради надо сказать, что все-таки мы город один с 1946 года. И снова юбилей в этом году.
1: Да, кстати.
0: Да, у нас есть железный рекламный узел среди экспонатов, который говорит о качестве нашего железа. В 1787 году здесь, в Екатеринбурге, на Плотинке, проходила первая сибирско-уральская промышленная выставка.
1: Да.
0: И именно на этой выставке наше северское железо получило золотую медаль.
1: И это тоже можно посмотреть.
0: И это тоже можно посмотреть у нас.
1: Так, идем дальше. Получается, вот Бажовский зал, зал исторической промышленности.
0: Да, да. Ну, не только промышленность, там представлены все...
1: Минералогический зал, мы уже тоже сказали, кстати.
0: Все виды деятельности. Ведь у нас же еще... Полевской славится чем? Еще мрамором. Угу. И у нас представлены в минералогической коллекции белый мрамор, серый мрамор, голубой мрамор, да. Мраморская – это знаменитая камнерезная школа, да. Угу. Мраморский завод. Что еще? Знаменитый самородок.
1: А, вот тот, ну, не сам. Да. Все-таки не сам, макет.
0: Ну, не сам, макет, конечно.
1: Самородка,
0: конечно, но
1: более
0: тем не
1: 3
0: менее,
1: килограммов.
0: Макет этого самородка...
1: Ой, сколько килограммов? 13, больше 13 килограмм,
0: его макет тоже там. Это прямое доказательство того, что и у нас тоже была золотая лихорадка.
1: Тоже.
0: Более того, во второй половине 19 века, когда ни шатка, ни валка шли дела на Полевском заводе, полевчане просто-напросто выходили в свои огороды и били дудки, что-то такое. Ну, или золотишко прямо у себя. Правда, где сбывать его? В конторе, при заводе, конечно же. История того самого дедушки Слышка, да, стаканчика, наглядно говорит о том, что никто не разбогател.
1: Ну да, государство быстро пресекало это, но мы как-то все-таки золотопромышленность, золотодобычу с Березовским ассоциируем, есть тоже музей, об этом мы говорили в эфире,
0: с представителем. Я думаю, что моя коллега рассказала.
1: Да, коллега рассказала про это, а вот Полевской, да, действительно удивительно, что тоже золото, золотопромышленность, золотодобыча там тоже была.
0: Ну и, конечно же, в историческом зале представлена история повседневности, это быт, чем занимались полевчане. Судя по, скажем так, тем костюмам, которые есть у нас в фондах, в Полевском не бедно жили. Все работали, конечно.
1: Ну, понятно. Ну, в общем, там, где были заводы и можно было заработать, там люди всегда отличались. Бытом.
0: Да,
1: скажем так, современность как-то представлена, ну, 20 век.
0: В прошлом году мы сделали реэкспозицию к юбилею Победы и сделали целый зал, посвященный Полевскому району в годы Великой Отечественной войны. Это очень эмоционально насыщенный, я бы сказала, зал, потому что впервые мы сделали стену памяти. Изначально это часть фотофонда нашего музея. Изначально мы отсканировали, оцифровали все фотографии, подписали их, разложили на стене, прикинули и поняли, что вот эта информация, фамилия, имя, отчество, да, где служил, где погиб, она немножко отвлекает. Мы убрали всю текстовую информацию и обработали фотографии таким образом, чтобы эти фотографии притягивали взгляд. И это действительно так. Это потрясающее эмоциональное впечатление, когда в ходе экскурсии, в конце экскурсии мы говорим и детям, и тем, кто приходит на экскурсию, чтобы мы посмотрели в глаза. Вот это как раз-таки то ощущение памяти, да, связующего звена между современностью и прошлым. На мой взгляд, это дорогого стоит.
1: Согласен. И еще один вопрос про содержание. Планетарий. Я думал, что только при музее радио есть планетарий. В составе Свердловского областного краеведческого музея. А нет, в Полевском.
0: Я хочу сказать, что мы в этом тоже, наверное, отличились. Дело в том, что в музее радио сейчас какой планетарий?
1: Какой? Цифровой.
0: Цифровой.
1: У нас настоящий.
0: А у нас настоящий механический 1962 года планетарий.
1: Как вообще получилось, что вдруг?
0: Так получилось, что перестал работать в том же музее радио этот планетарий. Но нашлась команда. Это команда Ольги Сергеевны Лобановой, генерального директора Уральского регионального института музейных проектов. Они восстановили этот планетарий. Долго думали, куда его пристроить. На Полевской.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Добро пожаловать к нам. И вот теперь у нас есть планетарий 1962 года.
1: То есть,
0: ровесник.
1: Если вы хотите почувствовать себя в советском детстве?
0: Да. Да,
1: если вы помните, какие были тогда планетарии, то надо в Полевской ехать и смотреть.
0: Ехать именно к нам.
1: И там вот этот механизм.
0: Ощущения другие, нежели в цифровом планетарии.
1: Я помню, где-то советский планетарий еще тоже, да. Наверное, по волне памяти это еще один плюс для того, чтобы посетить Полевской и музей непосредственно. Как музей вписан вообще в Полевской? Потому что там же много вот всяких таких мест, вот вы только что говорили, что много легендарных мест. Это и горы, ну, та же самая, да, Думная гора, да, Азов-гора, которая чуть дальше, но тем не менее, доехать легко, дойти. Как музей вот вписан в это все? Вы только вот занимаетесь музейными проектами или вы шире смотрите для того, чтобы...
0: Конечно, мы шире смотрим.
1: Ну, давайте, рассказывайте.
0: Например, у нас разработано несколько экскурсионных маршрутов вне стен музея. Один из них «От улки до караулки» или «Как Паша Бажев на Думную бегал», рассчитанный как раз на детскую аудиторию. И буквально сейчас я заканчиваю обучение на гида-экскурсовода, потому что реалии таковы, что музейные работники, да, в том числе должны пройти обучение и аттестацию.
1: Получить кортики.
0: Да, да, для того, чтобы мы официально на законных основаниях в отделе экскурсии, мы этим тоже сейчас занимаемся.
1: То есть можно, да, приехать в музей и там же получить экскурсию по Полевскому и окрестностям, как раз вот посмотреть разные маршруты с Бажовым, которые связаны с чем еще?
0: Ну, не только, как раз вот идолы. Старый город. Старый город – это все-таки купечество, это торговое дело. Ну, как вот, если у нас продавали железо, продавали медь, скупали золото невозможно без торговых лавок.
1: Конечно.
0: Поэтому о наших купеческих фамилиях мы тоже рассказываем.
1: Да, купец и построил здание вашего музея, как мы выяснили.
0: Ну, надо сказать, что Алексей Степанович, ну, на то он и предприимчивый человек. Расскажу, наверное, эту легенду о том, что изначально школа строилась как деревянная. Но она благополучно
1: сгорела.
0: И странным образом сгорела очень быстро. Алексей Степанович застраховал аж в двух страховых обществах.
1: Молодец.
0: Это здание.
1: Чувствую руку.
0: Пришел
1: купца
0: в Полевскую волость и говорит, ну что, вам хуже будет, давайте подряд. Ведь раньше нужно же было получить разрешение или подряд на
1: кирпичи. А вот откуда земство-то возникло.
0: Вот, да. И он получил подряд на возведение уже кирпичного здания.
1: Но это же была гимназия, как я понимаю. Ну, то есть...
0: Нет.
1: Это
0: не совсем
1: была,
0: гимназия.
1: Институт обучения. Это разный.
0: Ну, образовательное
1: учреждение. Да,
0: да. Я повторю, что оно было третьим. То есть до этого уже существовала мужская школа в деревянном здании, женская школа. Кстати, именно во флигеле женской школы и жили родители Павла Петровича Бажова. Эта фотография тоже сохранилась. К сожалению, ни самой школы, она была деревянная, ни флигеля не сохранилась. Увы и ах, мы теряем свое историческое наследие. Но место мы показываем. То есть, вот фотография, вот здесь вот стояла школа, и именно от этого места Паша забегал на Думную, где стояла сторожка, которой тоже, увы и ах, нет, но она была.
1: Образовательное учреждение, вот это как-то обыграно в музее ваш?
0: Да.
1: То есть можно будет посмотреть,
0: как учились.
1: У нас тоже есть
0: экспонаты, да, где можно увидеть, как писали, на чем писали, доска, грифель, что служило стикером. Это тоже можно посмотреть у нас. Более того, я хочу сказать, что в этом году осенью мы будем проводить конференцию, как раз-таки посвященную 110-летию строительства нашего здания. И мы расскажем там очень много о династиях учительских, в том числе.
1: Сейчас тема, да, такая актуальная достаточно. Как пополняются фонды музея в современности? Мы понимаем, да, что раньше там были сообщества, ну вот, собственно, сам краеведческий музей.
0: Сейчас все-таки мы вынуждены сознания. Действовать, конечно же, в рамках закона. Если вы меня спросите о том, какие вот из последних находок были, не далее, как полтора года назад к нам в музей пришла полевчанка, и она принесла потрясающие, на мой взгляд, документы. Это купчи на дом. Две купчи.
1: Какого имени?
0: Одна 1876, а вторая 1893.
1: Как раз Бажов там...
0: Такой великолепный, да, вот второй документ. Это
1: период.
0: Документ ровесь к тому времени, когда Паша Бажев гостил в Полевском. Ну, отдыхал на каникулах в Полевском. Все четко читается. Мы, естественно, там находим фамилии, коренные фамилии, например, ну, тот же Поткин, например, да? Фамилию Поткиных мы встречаем в документах 18 века. По переписи 1917 года рабочих Полевского завода, тогда уже железоделательного снова встречаем Поткиных, да, подтверждение того, что да, Поткины жили. Хотя более того, у нас вот на углу, на соседней улице, на углу живут предки тех самых Поткиных.
1: То есть с Татьяна начала...
0: Татьяна Николаевна, друг нашего музея.
1: Основание да. фактически Полевского.
0: Музей стоит на том месте, где действительно история жива. Mm. История жива.
1: А вот вы сказали, сейчас мы читаем и так далее. Научная же работа. Музей же это не просто показать, это же еще и поизучать. Как у вас с этим, с научной составляющей истории Полевского и окрестностей?
0: Поскольку все фонды городского архива были сданы вот за 30-е годы, мы работаем в Государственном архиве Свердловской области, конечно же.
1: Ну, то есть, ну, все равно
0: да,
1: работа
0: ну, вот
1: идет.
0: Не случайно же я упомянула, когда мы готовились к юбилею Козьмы Дмитриевича, у меня стояла задача доказать действительно, что именно 26 июля по новому стилю 1726 года Козьма, сын Дмитрия Фролова, родился у нас в Полевском.
1: Ну, доказали. Молодцы. А теперь про, собственно, музейные практики. Какие практики у вас? Ну, вот мастер-классы, вы сказали, надо потрогать. Действительно, сейчас современное. Но не только сейчас. Всегда дети хотят трогать.
0: Да.
1: Они не хотят просто смотреть. Они
0: это
1: хотят...
0: Вообще,
1: и не только дети.
0: Наверное,
1: скажу.
0: Бич государственных музеев, когда вот ты смотришь только глазами. Смотреть можно, трогать нельзя. Я сама не люблю этого, хотя по первому образованию я искусствовед. У меня была такая анекдотичная история. Можно отвлекаться?
1: Можно,
0: да?
1: Конечно.
0: В Казани приехала посмотреть выставку потрясающую. Но там же все загорожено. Вот. А мне важно было посмотреть, а как наложены вот эти мазки, а как живописный слой выстроен. И вот я, значит, наклоняюсь за вот это
1: ограждение.
0: И ко мне подходит смотритель, не наклоняйтесь, линию не переступайте. Вот на протяжении всего того времени, что я ходила и смотрела, она буквально по пятам за мной ходила.
1: Правильно сказали, это бич наших государственных музеев.
0: Но я понимаю, они... За сохранность, они беспокоятся,
1: да.
0: В конце концов, это их работа. Но дети познают мир иначе, мы же это знаем.
1: Да? Не только дети, вот мы только что выяснили, что и взрослые иногда тоже хотят
0: потрогать.
1: Потрогать.
0: Поэтому сейчас очень много таких альфакторных практик. Я думаю, что Дмитрий Виноградов, мой коллега, который был, он сказал о том, что у нашего шигирского идола появился запах. А я хочу добавить, что сейчас у нашего шигирского идола появится и свой голос, звук. Потому что полевчанин, наш земляк Дмитрий Политов разработал сувенирную продукцию в виде шигирского идола колокольчик, который имеет
1: звук.
0: Голос. Звук определенный. То есть теперь шигирский идол еще и зазвучит разными голосами.
1: А в вашем музее какие практики?
0: А в нашем музее, конечно же, если мы говорим о детях, ну вот они рассказали мы им о камнях, да? Ну как рассказать о камнях, а ты камушки в руках
1: вот
0: не подержал?
1: Вот как раз про шелковый вот этот вот...
0: Да, игра с литотекой, это обязательно составляющая тематических экскурсий не только для детей, но и для тех, кто приходит. Вот. Я мечтаю о том, чтобы мы реализовали проект в музее, который называется «Трогательный Полевской», потому что мы ведь обделяем значительную аудиторию слабовидящих, например, людей, которым хочется потрогать. Да и нам самим тоже оказаться в альтернативной реальности, когда попробовать закрыть или завязать глаза, попробовать... ощупать это. Ну, того же, например, птицевидного идола. Я надеюсь, благодаря Дмитрию Политову мы это тоже в скором времени реализуем.
1: А цифровизация какая-нибудь присутствует у вас? Вот еще одно направление, которое музеи, мы тут в этой студии обсуждаем каждый раз цифру, как она помогает музейщикам донести что-нибудь и сохранить, кстати, экспонат.
0: Но... Нет достаточно денег у нас для этого. Смотрите, когда мы работали над экспозицией, опять же, посвященной Великой Отечественной войне, я же не случайно сказала, что мы оцифровали, где можно было посмотреть всю информацию о наших полевчанах, участниках Великой Отечественной войны. Это сейчас приходит к нам в музей, да, родственники, и говорят, вот это вот мой прадед, он жил вот через дом, у нас есть такая фотография, да, Леонида Глинских, который жил через дом. А ведь приходит поколение тех, кто не знает, и поэтому все-таки хочется это показать в концентрированном виде. Это те же самые киоски, например, музейные, да? Но, надеюсь, рано или поздно все-таки мы будем говорить на настоящем музейном языке. Это я сейчас говорю о следующем проекте, который я тоже мечтаю реализовать.
1: Какой?
0: Поговорим на музейном.
1: В чем суть?
0: В чем суть этого проекта? Мы же должны говорить на одном языке с современным поколением, да? Это дети, опять же, цифрового поколения, это раз. Это дети, которые хотят попробовать, потрогать, повзаимодействовать и поизучать сами. То есть дать возможность изучить исторический архивный документ самостоятельно, сделать какие-то выводы. Угу. То есть когда экскурсовод не в роли ментора, да, выступает, а
1: проводник
0: в роли...
1: такой,
0: да,
1: получается.
0: Проводника. Когда есть диалог на равных. Я очень люблю работать с подростковой аудиторией. Скажу почему. Их по-хорошему всегда провоцирую. Именно после провокации они начинают раскрываться сами. И у нас вот в этом году я начала пилотный проект, который называется «Полевской до пяти». То есть как бы мы ни говорили о том, что каждый должен знать историю своего края, возникает вопрос, а как он должен знать?
1: Какую историю,
0: да, и какую
1: что
0: историю
1: именно,
0: своего
1: да.
0: края? И подростков действительно в нашей музее очень сложно заманить.
1: Ну, во-первых, только провокатор был Бажов как раз. Вот, и получили вы изрядное пополнение коллекции. Как раз от подростков.
0: Да, да, да, да. Его ведь действительно как подростка увлекли все эти истории, рассказаны особым образом, ведь Василий Алексеевич, кто-то говорит Василий Васильевич, но все-таки мы говорим Василий Алексеевич, Хмелинин рассказывал не просто так же, монотонно, не так, как в школе преподавали, не так, как в школе учили, да? А именно, да еще и подкрепившись горячительным, ведь его действительно дети слушали в запое. И этот прием не горячительного, да, вовлечение вот через эмоциональные рассказы, сравнения, переходы, подколочки, это на подростков действует. И возвращаясь к проекту «Полевской до пяти», почему меня спрашивают, да, почему «Полевской до пяти»? До пяти чего? Часов, что ли? Нет. До – это аббревиатура, это начало, точнее, не аббревиатура, а начало слов. Дома Полевского. Первое. Достопримечательности Полевского – это второе. Дороги или улицы – это третье. Достояние – это четвертое. Люди – достояние Полевского. И доски памятные.
1: Много
0: вот
1: досок
0: вам 5
1: памятных,
0: до
1: кстати,
0: 5. В Полевском. Ну да, конечно, есть.
1: То есть эта практика...
0: Да, она гораздо, скажем так, более широко развита. Ну, в силу, опять же, финансовой составляющей, нежели, создание
1: какой-то... Какие-нибудь таблички там информационные и так далее, QR-коды там, чтобы выйти.
0: Либо установка памятника, например. Кстати, стыду нашему. У нас до сих пор нет памятника Казьме Дмитриевичу Фролову. И мы в этом году на круглом столе подняли этот вопрос. Игорь Лобанов, тоже полевчанин, он разработал два варианта. Памятник в полный рост и бюст. И я очень надеюсь, что этот год и этот круглый стол, он сдвинет с мертвой точки вопрос установки бюста и памятника. Возможно, мы будем услышаны.
1: Так, это один план. Второй план – это вот развитие этих программ. Еще какие-нибудь планы есть на развитие музея?
0: Да. Поскольку музеи маленьких городов, они же компактные, да? И экспозицию можно пройти. Это не федеральные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, да? И пройти можно достаточно быстро, и не всегда ты возвращаешься. Поэтому чем мы живы? Событийными мероприятиями. Это не только традиционная ночь музеев и ночь искусств, а их еще нужно наполнить таким образом, чтобы люди пришли.
1: Обычно все-таки это местное население. Мало кто, наверное, специально в ночь музеев поедет.
0: Да. И чем мы можем выживать? Мы можем выживать за счет выставочной деятельности. Я вам хочу сказать, что даже в своем небольшом городке можно найти людей увлеченных. Поскольку я сама работаю, возглавила музей недавно, 2 года, но вот вся выставочная деятельность до сегодняшнего практически дня, это она связана с полевчанами, насколько они увлечены.
1: То есть они приносят,
0: конечно,
1: формируют
0: же, например, коллекции чайная коллекция, угу. кофейная коллекция у нас прошла. У нас очень много людей, увлеченных куклами, причем разных техник, начиная от кукол советского детства, конечно же, до авторских кукол. И мы на базе нашего музея создали даже музей любителей кукол. Угу. Да, да. И составили план. Периодически мы эти выставки создаем. И люди идут на эти выставки.
1: А про выставки нельзя ли фонды вообще областного краеведческого музея привлекать? Потому что вы же ходите в структуру, и мы знаем, да, что периодически обмен идет между филиалами.
0: Да, да. Но, как правило, это плоскостной материал. Угу. Опять же, мы понимаем, в силу чего. Потому что привести выставку, это стоит действительно денег, это страховка, но это определенные правила, да, да, да, и так далее. Поэтому, да, мы принимаем с радостью, все филиалы принимают выставки, которые нам предлагают наши коллеги.
1: Угу. А что-нибудь сами-то можете предложить? Или все уже в архивы, в коллекции забрано необходимое для того, чтобы представлять историю Полевского?
0: Мы, опять же, можем плоскостные выставки. Ну, вот ту же выставку, например, к юбилею Казимира Дмитриевича я могу предложить. Но макет, он очень объемный, он очень, ну, для меня дорог. Я, например, ну, в тот же Туринск или в тот же Березовский, при всем уважении к коллегам, понятно, и да, местным жителям, ну, я не отправлю.
1: Ну, особые условия, да, действительно, вот, это да, есть определенные проблемы. Но, тем не менее, я думаю, что после нашей программы люди заинтересовались Полевским, не только с точки зрения того, что это тракт.
0: Да, и раз уж я сказала о том, что мы живы выставочной деятельностью, еще одна моя мечта создать современное выставочное пространство.
1: А в чем оно современное? Это вот как раз цифру привлечь?
0: Ну, в первую очередь, это возможности освещения.
1: Так.
0: Да? Это возможности современного размещения плоскостных материалов, тех же картин, например, тех же фотографий.
1: Это стройка должна быть отдельный павильон? Или
0: нет,
1: есть помещение?
0: Нет, это зонирование, куда? Ведь центральный зал можно зонировать. Сейчас мы действуем, наверное, не очень грамотно с дизайнерской точки зрения, да, то есть все по стеночкам, все по стеночкам. И не работает центральное пространство. А благодаря средствам дизайна, приемам, это пространство может заиграть совершенно иначе. Вау. Поэтому я очень надеюсь, что и государственные музеи получат в штат больше дизайнеров, которые работают над выставочными пространствами.
1: Ну, это правильно, потому что если ограниченное пространство в целом, то его надо использовать по максимуму.
0: Да.
1: В принципе, я тоже согласен полностью. Что толпится народ в середине зала и смотрит по стенкам? Это же не совсем тот подход, который мы называем современным.
0: У нас есть прекрасный музейный двор. Я думаю, что... Не люблю я это тоже слово коллаборация, союз все-таки, да? Практики музейные, театральные, кинопрактики, они у нас тоже могут быть реализованы.
1: Еще нет. Но в планах...
0: Конечно же, мы же говорим о мечте.
1: Есть двор, его нужно использовать. Есть прекрасные примеры, в том числе в Екатеринбурге, как дворы использовали разные музеи для того, чтобы...
0: У наших коллег с Эсерти лето на заводе. Вот вам.
1: Там целый завод в канал выделили.
0: Ну, смотрите, там целый завод. Завод — это что такое? Это тот самый завод, который входил в состав Сосердского горного округа. Он не столь реставрирован, да, он находится в руинированном состоянии.
1: Там подделывают,
0: но там, да, но там есть огромное желание и команды, которая над этим работает.
1: Ну, это пространство, да, хорошо использовано как раз для того, чтобы понять суть цивилизации горнозаводской, как ее любят называть некоторые писатели. В том числе. Спасибо большое. Я думаю, что действительно интерес к Полевскому и к музею краеведческому, да? Исторический, краеведческий?
0: Исторический музей. Мы не обижаемся, когда нас называют краеведческим или историко-краеведческим, потому что Свердловский областной, он краеведческий, а мы исторический.
1: А мы исторический. Хорошо. Спасибо большое. Думаю, в Полевской потянется. Теперь аудитория, которая заинтересуется и музеем в том числе.
0: Да, я всех приглашаю к нам в гости.
1: Напоминаю, в гостях у нас была заведующая историческим музеем города Полевского и планетарием, филиалом Свердловского областного краеведческого музея, Ирина Сутягина. До свидания.
0: Спасибо всем за внимание.
1: Не переключайтесь.
2: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
3: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
7: Кто твоя бести?
6: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
7: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
8: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
1: «Крутить бурмалду»
8: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
1: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
8: Или
1: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
8: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: Сенофутбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
7: Бизнес-статистика.
6: В Свердловской области растет уровень безработицы. Во втором квартале 2026-го численность безработных в регионе составила 56,8 человека на 100 тысяч населения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти в два раза. При этом уровень безработицы остается на относительно низкой отметке – 2,7%. Согласно данным Свердловстата, численность работников по сравнению с первым полугодием 2025-го увеличилась на 0,1%. И достигла 1 490 000 человек. Среднемесячная заработная плата в регионе сложилась на уровне 93 838 рублей.
8: Потребительский рынок.
6: Услуги почтовой связи в России резко подорожали. Цены на телекоммуникационные услуги в июле увеличились на 5,41% относительно июля прошлого года. Об этом говорят данные Росстата. Подорожание по сравнению с июнем на 0,18%. В январе-июле тарифы на услуги связи увеличились почти на 3%, если сравнивать с прошлым годом. Цены на услуги почтовой связи в июле возросли вообще на 20,59%. Только за полгода рост стоимости составил 16,18% по сравнению с тем же периодом 2025 года, говорится в материалах ведомства.
7: Рынок труда.
6: Интерес работодателей к иностранным специалистам в России возрос. На конец прошлого года в стране работало почти 85 тысяч высококвалифицированных специалистов-иностранцев, что стало рекордом за последние десятилетия, сказано в статье РАН, опубликованной в журнале «Проблемы прогнозирования», пишут «Известия». Больше всего высококвалифицированных специалистов прибывают в Россию из Китая. Их доля достигает 39%, отмечается в статье. Далее идут Туркмения, Индия и Турция. Неожиданно заметны в 2025-м оказалась доля таких специалистов из Узбекистана, более 3%, при том, что в 2024-м их было меньше 1%, их количество подскочило в 5 раз. Увеличилось не только число самих высококвалифицированных мигрантов в России, но и заинтересованность работодателей в их официальном оформлении. Так, количество уведомлений о заключении трудового и гражданско-правового договора взлетело за год с 50 тысяч до 71 тысячи. В статье отмечается, что такие специалисты наиболее востребованы в качестве инженеров в сфере IT, а также в области науки и образования. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Водители грузовиков устроили танцы в центре Екатеринбурга. Несколько тягачей припарковали вечером во вторник в районе 9-й гимназии, после чего компания молодых людей устроила танцы, снимая происходящее на видео. Как пишет портал Е1, водителей грузовиков разыскали сотрудники полиции. Одному из них 18 лет, другому автолюбителю 24. Автомобилистов оштрафовали за парковку на тротуаре, нарушение требований запрещающих знаков, а также за управление автомобилем с тонировкой и отсутствие тахографов. Других участников вечеринки грузовиков в центре города разыскивают. Тем временем в Верхней Пышме в павильоне космического корабля «Буран» устроят легальную вечеринку. Музейный комплекс 15 августа отметит 2 года с момента прибытия уникального шаттла в Свердловскую область. В честь этого прямо в павильоне состоится 4-часовой рейв. Это новый для нас формат, который стирает границы между музеем и уличной культурой, цитирует Урару представителей Пышминского музея. Рейв стартует в 8 вечера. На площадку пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет Коммерсант, темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Криштиану Роналду после свадьбы перекрасился. У нападающего сборной Португалии и футболиста Аль-Насра теперь волосы медно-рыжего цвета. Накануне Роналду опубликовал фото в новом образе в своих соцсетях. Свадьба, напомню, состоялась во вторник. Об официальном обручении Роналду также сообщил своим фанатам через соцсети. Португальскому футболисту 41 год, а его избраннице Джорджине 32. Пара находится в отношениях около 10 лет. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.

погоня за радостями успеет их догнать как минимум в предстоящие выходные. Scorpions, Catch Your Train. Всем горячий пламенный, это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего с пятницы, 14 августа на календаре. Ну и, конечно, классно провести свои заслуженные выходные. Что касается рок-календарных событий, 50 лет тому назад группа Стива Миллера выпускает синглом хит Rockin' Me с альбома великолепнейшего Fly Like an Eagle. А еще 45 лет тому назад The Rolling Stones выпускают песню под названием Start Me Up. Мы вращаем с легендарной пластинки 81-го Tattoo You. Ну а что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечает Анна Матронич, бывший вокалистка культовой группы Scissor Sisters. В этот день родился Марк Коллинз, гитарист коллектива The Charlatans. А еще день рождения отмечает Бен Сидрен, американский джазовый рок-музыкант, клавишник и продюсер. Начинал, кстати, в группе Steve Miller Band. Кроме того, в этот день родился один из основателей легендарнейшей группы The Birds, Дэвид Кросби, автор и ритм-гитарист коллектива. Предлагаю вам композицию с его участием из коллекции программ «Полезные ископаемые». Песня, повышающая настроение. I feel a whole lot better. The Birds.

0: Легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. Украин 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Часа и без рекламы.

эти главные хуковые строчки в финале. Это будет воспоминание, которое вы попытаетесь вспомнить, чтобы забыть. А пандемия об этом времени, когда блокировка наших возможностей не давала вырваться наружу. Мик Джаггер и Дэйв Гролл виртуально, кстати, записали этот суперхит 2021-го из Слизи. Ну и вам, если что, раздвигать границы радости своих предстоящих выходных. Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть итоги голосования этой недели. Медленные песни с 90-х поджидали вашего участия в их судьбе. Еще позавчера печалька была, во всяком случае, в группе ВКонтакте. Маловато голосов поддерживали многие песни, но ведь постарались. И все композиции остаются в эфире рок-арсенала. Спасибо. Лучшие отметки получили Collective Soul с песней The World I Know, Джей Хокс, их великолепнейшие Waiting for the Sun, а также Scorpions и Does Anyone Know. Спасибо за поддержку. Ну, а новое голосование будет сегодня уже ближе к вечеру. Это будут 10 песен известных артистов, которые редко звучат в эфире. Так что успевайте, ждем ваше мнение. Новинка очень скоро. Джей Тротал не за горами, ну, а уже и сейчас The Killers, их визиточка «Кто мы, люди или марионетки?» Human.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

конечно, вспоминая прошлое, улыбнись. Those Days, Nickelback, Абелом. Нынче, уже 30 октября этого года, они обещают новые впечатления в своей 11-й студийной пластинке под названием Everything Under the Sun. Привет фанатам. А у нас то ли еще будет впереди R.E.M., песня, которая принимала участие в голосовании этой недели, Drive. Затем летнее настроение от коллектива Orleans, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино» и «Мама анархия» в версии 2021. Здесь Виолетта. Приглашаю сегодня в 9 часов вечера послушать наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». Прозвучат рок-песни, которые, во-первых, не звучали на рок-арсенале, а во-вторых, с кочевым гитарным рифом мы старались. Так что ждем всех желающих в 9 вечера программа «Полезные ископаемые», где услышите только на рок-арсенале. Ну а в продолжение уже сейчас для тонко организованных представительницы фолк-сцены дуэт First Aid Kid и «Серебряный луч» Майя.

0: «Асмотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимбаевской, 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. «Джили Сити Рэй».
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. В «Асмото» от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это «Джили» в «Асмото». Крутое что-то.
3: Белимбаевская, 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию «Комфорт».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. Футбольный «Урал» сегодня сыграет на выезде с «Ротором». Матч состоится в Волгограде и начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. Матч «Урал-Ротор» в прямом эфире покажут «Кинопоиск», «ВК-видео» и «Матч премьер». Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «РУ», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение двух недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте жилой квартал «Первый Южный».
5: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Итак, в предстоящие выходные синоптики обещают в Екатеринбурге умеренно теплую погоду, переменную облачность. Завтра плюс 17, в воскресенье плюс 16 и временами дождь.
3: Информация на правах рекламы.
9: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
10: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
9: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Конечно, от токсичных нужно избавляться, делать это нужно красиво. Может быть, под эту песню «Без тебя гораздо лучше». «Better off without you», парни из коллектива «Кларкс». Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студиях. Начало четвертого, а у нас впереди Гэри Мур, «Ты Минчен». И уже сейчас одна из самых крылатых песен с легендарного альбома одноименного, который выпускал коллектив «Стив Миллер Бэнд». Сегодня 83-й день рождения отмечает Бен Сидрон, американский клавишник, который начинал в коллективе Steve Miller Band. Предлагаю эту крылатую песню для пятничного настроения, самую подходящую. Fly like an eagle.

Заболтался, засиделся Тим Минчин, австралийский актер и музыкант. Talk too much, stay too long. Ну, чем вам не картинка выходного настроения? Особенно, если вы любите тусоваться, классно провести. Green Day с новинкой очень скоро. Впереди Крис Ри. Уже сейчас перчики, Red Hot Chili Peppers и знаменитая песня с отметиной «Ska Tushu».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

Большие любители индийских инструментов, индийской философии, британская группа Kula Shaker вновь заволновали с песней Waves с их пластинки «Очаровательное издание» 2024-го «Естественное волшебство» Natural Magic. Парни не успокоились. В этом году выдали продолжение, релиз под названием Wormslayer. Полюбопытствуйте, 2026 год. Здесь Виолетта, за окном у нас продолжение лета, ну и классно провести свои выходные. Лучшая музыка для вас гарантирована на все 104.5. А очень скоро Creedence Clearwater Revival, будут Oasis, а в рубрике «Национальный продукт» Браво и Жанна Гузарова. Ну а уже сейчас новинка этого года, коллектив ГОСТ с мечтами о мирном поле. Peace.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море. Но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. Дожди возвращаются на Средний Урал. В ближайшие дни под влиянием холодного циклона будет прохладно. Днем по области от 16 до 21 градуса. Сегодня ночью, завтра утром по центру и востоку региона, с севера на юг вдоль атмосферного фронта пройдут сильные дожди, местами грозы. В воскресенье, в понедельник также на территории региона периодически дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в Уралгидромете, пишет АИФ Урал. Росгидромет обещает самыми холодными в ближайшее время. В воскресенье и понедельник днем всего плюс 15-17 градусов, но в середине следующей недели вновь потеплеет, в четверг в прогнозах солнце и до плюс 27. В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На фоне топливного кризиса в Екатеринбурге начали распродавать частные автозаправки. Объявления появились на сайте Авито, пишет издание «Новый день». Цены варьируются от 2 до 27 миллионов рублей. На выбор предлагаются как контейнерные, так и стационарные заправки, которые могут продаваться вместе с торговыми павильонами или помещениями под автомойку. На данный момент в Екатеринбурге выставлено 5 актуальных объявлений о продаже АЗС. Также можно найти предложение о продаже автозаправок на Пермском тракте. Некоторые продавцы готовы торговаться. Напомню, бензиновый кризис начался в регионе в июне. Цены на топливо взлетели. На некоторых АЗС, в основном на частных, стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. И последняя жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание New York Post. Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность, отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.

Однозначно, эта песня для способных увидеть себя, так сказать, во всей красе. Посмотри на себя, look at yourself, you're a hip. Как говорят умные люди, лучший друг – это твое лучшее зеркало. Что касается you're a hip, нынче они продолжают свои большущие гастроли, которые собираются на несколько лет провести под названием «Прощание волшебника». Отдельный привет тем, кто, может быть, осенью этого года заценит и зацепит их выступления. Будут и в Чехии, кстати, выступать в октябре. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. То ли еще будет с концертной площадки Dire Straits, легенда блюза Джей Джей Кейл вслед. А уже сейчас одна из самых эксцентричных групп планеты. Жаль, что у нас не телевизор. Caesar Sisters. Сегодня свой дуэт отмечает вокалистка коллектива Анна Матронич. И с ее участием разбег в выходные не отставая, так сказать, от мамочки.

самых скромных блюзменов планеты, Джей Джей Кейл. Carry on, продолжай. Тот самый девиз, который продолжает нашу жизнь. Заглядывайте почаще в нашей группе ВКонтакте. Есть на что посмотреть, а точнее на кого. Ричи Блэкмор впервые за 33 года снова вышел на сцену вместе с Deep Purple с концертной площадки. Вот можете лицезреть в видеоверсии в нашей группе ВКонтакте. У нас там, кстати, новое голосование песни известных артистов, которые редко звучат в эфире рок-арсенала. Действуйте. Ну и спасибо за ваше мнение. В продолжении новинка Билли Айдол, а уже сейчас больше, чем огонь, прям пожар. Легендарная композиция, ставшая заглавной к их альбому, который настоящие любители их музыки знают наизусть. Да ведь? Deep Purple. Blonde.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

всем в этой жизни хочется чего-то особенного. Pearl Jam, Something Special с альбома Dark Matter. Ну и вот еженедельно особенную музыку, ту, которая не звучит на рок-арсенале, добываем мы. Я и слушатели рок-арсенала, они же археологи, самые продвинутые меломаны. В наши ряды вступают новички. Это здорово, что у нас появляется новая креативная сила. Вот сегодня в 9 вечера послушайте наши раскопки. Я уверена, понравится тем, кто любит настоящий рок, гитарные рифы, пассажи, потому что все будет кочево, интересно, разнообразно, многожанрово. Вступайте в наши археологические ряды. Мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Держите в подкорке, пишите мне, я всем отвечаю. Ну и жду раритеты. Тема следующего выпуска заранее уже объявляю. Свободная. Так что можете на эти выходные задаться вопросом, а что интересненького можно предложить для программы «Полезные ископаемые». В продолжении парни с коллектива группы Гэри Мур в рубрике «Национальный продукт сделан на Урале», группа «Смысловые галлюцинации», «Здесь Виолетта», «Продолжение лета», ну и фанковая походочка прямо в выходные уже сейчас «Red Hot Chili Peppers».

0: профессионалы.
1: Спонсор выпуска ОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
2: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
3: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
2: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
4: Асмото!
2: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
5: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые за 5 месяцев с 20 марта. В пиковый момент рост составил 2,86%. Таковы данные «Инвестинг». В моменте американская валюта торговалась на уровне 85 рублей 40 копеек. С начала августа доллар подорожал на 5,5%. По словам аналитиков, локально рубль остается под давлением нескольких факторов, в том числе сокращение продажи валюты экспортерами и покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также на курс доллара влияет летний фактор – массовый сезон отпусков. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западные фильтровальные станции, поясняли на предприятии. Сильные ливни и грозы ожидаются в Свердловской области сегодня вечером, а также в ночь на субботу и в субботу утром на севере и востоке региона. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. С 15 по 18 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Свердловчан призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. При необходимости обращаться по телефону 112. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Участник и победитель Дакара назвал справедливым решением отмену ограничений Международной автомобильной федерации. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует агентство ТАСС Сергея Корякина. Напомню, с 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Проблемы зафиксированы сразу в 4 районах на линиях национального оператора электросетей Казахстана. Специалисты восстанавливают сети. Концерт должен начаться в 9 вечера по местному времени. Если подачу света не восстановят, выступление Канье Уэста могут отменить. Ранее горожане, живущие рядом с центральным стадионом в Алма-Ате, продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на стадион, отмечает Газета.ру. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
1: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, в предстоящие выходные синоптики обещают в Екатеринбурге умеренно теплую погоду, переменную облачность. Завтра плюс 17, в воскресенье плюс 16 и временами дождь.
1: Информация на правах рекламы.
8: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
9: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
8: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Да.

Ты прозеваешь свое счастье, потеряешь ее. You're going to lose that girl, Beatles. Знаменитая песня, которая, кстати, имеет очень много кавер-версий. Абсолютно наглое прочтение от панкеров Рамонс звучит совершенно иначе, под названием You are gonna kill that girl. Так, возьмите на заметочку. Что касается самой композиции, она не только вошла в альбом Help 65 года, но еще отмечена музыкальными критиками как какофоническое произведение. А дело в том, что многие критики услышали, что на протяжении всей песни фортепиано звучит не в строй с гитарами. Вот, можете, кстати, еще раз покрутить. Я лично это тоже услышала. Но это, мне кажется, авангардная идея. В музыке без нее никуда. Да, ведь это рок-арсенал, здесь Виолетта. Ерунду не крутим. На наших студийных начало 6 вечера. Впереди Мегадес. Кстати, сегодня в программе «Полезные ископаемые» по вашим просьбам. Композиция от Мегадес, которую я однажды крутила в начале одной из программ, прозвучит в финале сегодня. Это будет жесткий гитарный шред. Будут The Who след, ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 61-й день рождения, отмечает английский музыкант, лидер, гитарист группы Charlatans. Это Марк Коллинз, Эрик Билби. Является еще соавтором этой композиции душещипательного содержания Charlatans. Black and Blue Eyes.

0: when you grow what I grow.
1: Да, всю неделю ты был инженером, а выходные на огороде пойдешь копать картошку. Теперь я фермер. Now I'm a farmer, легендарная британская группа The Who. Ну, в любом случае, было бы интересное дело, которое не надоело. Классных вам выходных. Впереди Брайан Эдамс с новинкой. Будут Foreigner. Ну, а уже сейчас респектабельное прочтение его же произведения, вошедшее в его пластинку репризы Моби, Грегори Портер и Аметист Кая о настоящем.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

Еще один сценарий на выходные. Dreadlock Holiday, легендарнейшая группа Tenses из коллекции летних песен. Лето продолжается, несмотря на то, что завтра синоптики обещают похолодание, дождик, но все равно плюсовые отметки. У нас впереди Kiss зажгут, Уолтер Морфи с посягательством на пятую симфонию Бетховена, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво» и Жанна Гузарова. Здесь Виолетта. Отличного вечера. Ну, а для тех, кому некуда одеваться, мы у вас есть на 104.5 FM, где лучшая музыка звучит. И по вашему мнению, сейчас трек, за который отдавали голоса. Семейный подряд Kings of Leon с песней «Nowhere to Run».

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
3: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море, но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров, Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. Дожди возвращаются на Средний Урал. В ближайшие дни под влиянием холодного циклона будет прохладно. Днем по области от 16 до 21 градуса. Сегодня ночью, завтра утром по центру и востоку региона, с севера на юг вдоль атмосферного фронта пройдут сильные дожди, местами грозы. В воскресенье, в понедельник также на территории региона периодически дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в Уралгидромете, пишет АИФ Урал. Росгидромет обещает самыми холодными в ближайшее время. В воскресенье и понедельник днем всего плюс 15-17 градусов, но в середине следующей недели вновь потеплеет. В четверг в прогнозах солнце и до плюс 27. В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На фоне топливного кризиса в Екатеринбурге начали распродавать частные автозаправки. Объявления появились на сайте Авито, пишет издание «Новый день». Цены варьируются от 2 до 27 миллионов рублей. На выбор предлагаются как контейнерные, так и стационарные заправки, которые могут продаваться вместе с торговыми павильонами или помещениями под автомойку. На данный момент в Екатеринбурге выставлено 5 актуальных объявлений о продаже АЗС. Также можно найти предложение о продаже автозаправок на Пермском тракте. Напомню, бензиновый кризис начался в регионе в июне. Цены на топливо взлетели. На некоторых АЗС, в основном на частных, стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. И последняя жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность, отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.

Одна из самых фантастических групп хард-сцены Blue Oyster Cult The Machine. Отдельный привет тем, кто не только по тексту, но и между строк прочитал это произведение. Вообще вся дискография этого коллектива не только заслушаешься, но и зачитаешься. Будем считать, что это была прелюдия, так сказать, не быть винтиком в чьей-то машине, как минимум предстоящие выходные. Рок-арсенал у нас все по-настоящему здесь. Виолетта, замиксую классную музыку. Впереди Genesis, будут Scorpions, ну а уже сейчас лебединая их песня, зазывающая фанатов вновь посетить их концертные выступления. Они, кстати, их планируют, возможно, уже в следующем году. Оазис.

0: Реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем.

0: доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рок-арсенал.
4: Екатеринбург.

Да, вот она, любовь и красота, все в этой песне. Ты, я, да, и Скорпионс. Сколько критики получили от критиков, как не тавтологично звучит. Но слушатели выбирают то, что любят. И одна из тех песен, которую всегда просят на бис. 60 лет в прошлом году коллективу исполнилось. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы. Новая композиция от Deep Purple, будут Rockets, Muse. Заглядывайте в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. В доступе 10 композиций артистов известных, которые редко звучат на рок-арсенале. И, кстати, узнаете, мне кажется, с первой ноты голоса и, может быть, даже и песни. Вот ваша задача — поддержать, если, конечно, любите. И спасибо тем, кто уже голосует. Ну, а я сейчас врубаю песню, которую обожаю, которая дарит лучшее настроение при любых обстоятельствах и при любой погоде. R.E.M. и Нетленочка. It's the end of the world as we...

0: легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь.

Да, это хроническое, мне кажется, состояние под названием uprising, когда восстают над собственными возможностями. Все улучшают свой саунд. Британская симфогруппа Muse в этом году очень порадовали пластинкой Wow Signal. Оттачивают свое мастерство делать монументальную музыку, абсолютно неподражаемую. Ну, в общем, конкурентам до них еще как до луны. А у нас впереди Гэри Мур с концертной площадки, Роберт Смит The Cure, Элтон Джон впереди, а в рубрике «Национальный продукт» Константин Никольский. Давненько не слышали эту песню «Зеркало мира». Здесь Виолетта, отличной пятницы желаю. Ну, а сейчас новинка этого года. Ребята, которые обожают творчество Beatles, вы сейчас в этом и убедитесь. Lemon Twigs, песня «I've got a broken heart». Держитесь за сердце.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Концертный зал «Рок-арсенала».

0: «Автомотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это «Джили Восмота». Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию «Комфорт».
5: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западные фильтровальные станции, поясняли на предприятии. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию с 1 сентября. О таких планах они предупредили губернатора Дениса Паслера на совещании в Сесерте, пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Представители отрасли пояснили, что сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуации. В Минопока региона эту информацию пока не комментировали. Ситуация, когда автомобилист, повредив чужую машину, оставляет свой номер телефона на ее лобовом стекле, это серьезное нарушение закона. Такой жест квалифицируется как скрытие с места ДТП, пояснил автоюрист Лев Воропаев. Наказание за оставление места аварии – это лишение прав от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Единственный законный способ действия в такой ситуации – вызов ГАИ и оформление ДТП по всем правилам. Если владелец поврежденного автомобиля отсутствует на месте, водитель все равно – обязан обратиться в полицию, а не оставлять свои контакты на стекле автомобиля, пишет Лента.ру. Российские девушки-блогеры стали массово мазать на обувь мед, пишет издание People Talk. Причина в народных традициях – праздник Медовый Спас. Таким образом, незамужние россиянки хотят привлечь настоящую любовь. При этом блогеры признаются, что спустя короткое время после ритуала они действительно встречают возлюбленных. Лента.ру приводит такие посты. На Медовый Спас мама сделала старый обряд, и кажется, он сработал. Мальчики, берегитесь. Моя 50-летняя тетя намазала подошву медом. Или 4 года одна. По приколу на Медовый Спас ем яблоки с медом. Через 2 недели случайно знакомимся. Конец цитаты. И о спорте. Футбольный Урал в эту субботу, 15 августа, сыграет на выезде с волгоградским Ротором. Матч состоится на выезде, начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре 6-го тура первой лиги команды подошли на 4-м и 5-м местах соответственно. У Урала 10 очков, у Ротора 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в российскую премьер-лигу. Официальный доллар 83.81, евро 96.75.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, в предстоящие выходные синоптики обещают в Екатеринбурге умеренно теплую погоду, переменную облачность. Завтра плюс 17, в воскресенье плюс 16 и временами дождь.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

me wrong. Поймите меня правильно. Конечно, тот, кто понимает лишь то, что может объяснить, понимает совсем немного, да, ведь Pretenders, ярчайшие представители не только 20-го столетия, в 21 веке пополняют дискографию, а вокалистка коллектива Крисси Хайнд нынче отметилась в пластинке Rolling Stones «Иностранные языки». Кстати, роллинги у нас с новинкой очень скоро в продолжении. Здесь «Виолетта», «Классного вечера», «Тим Минчин», «Бон Джови», а затем «Rolling Stones» с новинкой 2026-го. Ну, а уже сейчас «White Snake» про то, что в этой жизни все происходит не просто так. Особенно, если это касается любви, «Love Ain't No».

всегда обожала и обожаю эту песню. Одна из самых кочевых на планете. Не только в их дискографии. Бон Джови, живя молитвами, Living on a Prayer. Ударно, конечно, звучит здесь не только вся песня, но и украшательство от гитариста Ричи Самбура. Ну и сегодня в 9 часов вечера не пропускайте в программе «Полезные ископаемые» рок-песни, в которых звучат кочевые гитарные рифы. Будут известные вам гитаристы со своими украшательствами песен знаменитых и не очень знаменитых, ну и те композиции, которые станут для вас открытием, может быть, очень даже приятным. Ждем всех желающих в 9 часов вечера послушать свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». Люблю вас, дорогие археологи. Вступайте в наши археологические ряды, как это сделать, в группе ВКонтакте, адреса, пароли и явки всегда найдете. Rolling Stones новинкой очень скоро, Брайан Эдамс, ZZ Top, Red Hot Chili Peppers в продолжении, ну а уже сейчас одна из узнаваемых кочевых гитар на территории вселенной межгалактического пространства, Джо Сатриани, фазы, которую я прохожу, A Phase I'm Going Through, так называется его философская инструмент.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
4: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-2091. Город Екатеринбург. 16.

Какие только вопросы не задавали по поводу содержания этой песни «Мою любовь не купишь», «Can't buy me love». Однажды Маккартни дополнил: «Денег не хватит». «Битлз», в общем, для тех, кто ценит в себе самое драгоценное. Но что касается наших планов, у нас лучшая музыка очень скоро в рубрике «Сделано на Урале». Группа «Настя», а уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Ритм-гитарист, один из основателей группы «The Birds», и вокалист, это Дэвид Кросби. Я предлагаю вам композицию из коллекции программы «Полезные ископаемые» «The Birds» и композиция «Turn, Turn, Turn». Ну, вот на этих нотах, обещающих кому-то вновь приятные события и хорошую музыку, машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта. Пока.

0: новости.
1: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала МТ+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит. И отлично.

0: прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
0: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето»,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: правило, когда тебя качают от такой игры на гитаре, тебе хочется продолжения. Один из моих любимейших музыкантов — Томми Булин, в составе коллектива Zephyr. И это композиция 69-го года под названием «Шоу-бизы». Ну, так сказать, креативно-культурный удар по шоу-бизнесу, где не всегда попадаются таланты. Но мы их ищем, да, ведь? А значит, сегодня в программе «Полезные ископаемые» у нас будет много талантливой музыки, рок-песни с кочевым гитарным рифом. Вот такая тема. Здесь появилась Виолетта. Обнимаю вас, дорогие археологи, за ваши раскопки. То, что еще не звучало на рок-арсенале. И сегодня к нам возвращаются наши замечательные археологи. Юлия из Москвы представит вам новинку тоже из Москвы. Владимир к нам вернулся. А еще у нас будет новичок Андрей Смирнов. В общем, пишите в чате на сайте rockarsenal.ru. Свои впечатления, похвалы нам тоже нужны. А сейчас я слово передаю нашему крутейшему металлисту и археологу Валерии. Привет.
1: Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели «Полезных ископаемых». Все самые крутые гитарные рифмы мы уже слышали на рок-арсенале. Но я нашел пару композиций, которые точно ни разу не звучали на рок-арсенале. Итак, Инги Мальсин, песня «Hold On», на вокале Джо Винтернер.

Крутые ребята раскачали летаргический век. Швейцарский коллектив Коронер. Второй раз, кстати, появляются в эфире программа «Полезные ископаемые». Андрею большое спасибо. Андрей Смирнов. Вот ничего себе, там в решетах-то вы слушаете. Андрей, надеюсь, теперь будет нашим постоянным археологом. А группу Коронер нам предлагал Денис Рязанов. Теперь, парни, вы друзья. Кстати, Денис очень скоро появится в радиоэфире с очень классной композицией. Дальше Владимир, ждите Юлию из Москвы. Ну, а уже сейчас легендарнейший канадский мультиинструменталист и гитарист Джефф Хилли, его коллектив. Ну и главное пожелание всем нам. Держись.

Доброго времени суток всем слушателям радио «Рок Арсенал», ископателям, ископательницам и Виолетте во главе отдельный привет. Что ж, тема программы – кочевые гитарные рифы. В этот раз хотелось показать вам, что кочевые гитарные рифы берут свое начало в блюзе. Композиция «I'm the One» в исполнении Дензига. Надеюсь, вам понравится. Всем приятного прослушивания. С уважением, Денис. I was born in the dirt.

Салют слушателям Арсенала и Виолетте. Давно меня не было. Искал для вас скрытые бриллианты, которые миновала слава на радио и которые может найти только адепт альбомного прослушивания. Вот все наверняка слышали трек Backstreet Love от Curved Air. Группа стала буквально заложником этой песни, из-за которой почти никто не знает или не помнит их остального творчества. Но помимо того, что тот второй их альбом закрывает невероятное 13-минутное Peace of Mind, четвертый трек группа тоже написала с перчинкой в виде жесткого мажорного кочевого рифа. В общем, получился неплохой конкурент для Backstreet Love. Песня про нездоровые отношения, все как мы любим. С вами был Владимир Потапов, Curved Air, You Know.

как ни крутите, все-таки достоинство человека – это умение подчеркнуть достоинство другого человека. Вот яркий пример того. Брайан Мэй, композиция «Движимый тобой», «Driven by you». Конечно, эту песню он посвятил Фредди Меркьюри, который в свое время благословил Мэя на сольное творчество. И эта песня вошла в дебютный альбом Брайана Мэя «Back to the Light». Причем релиз состоялся через день после смерти Фредди Меркьюри. Кстати, это был ремастеринг-вариант. Здесь на ударных сыграл Кози Пауэлл, Рик Уэйкман на клавишных и даже Стив Вай виртуоз отметился, сыграл скромненько на ритм-гитаре. Полезные ископаемые сегодня у нас рок-песни с кочевым гитарным рифом. Но каждый по-своему услышал. Вот пока разминается Глеб наш Меньшиков, что это тебя тянет-то на такой деструктаж? Там будет японская группа. Название песни даже произносить не буду. Ну, а сейчас привет от Дамира. Он не успел себя записать с представлением композиции, поэтому у меня образовалась загадка. Группа, которой в прошлом году исполнилось 60 лет, это композиция из 70-х, с налетом философии, мифологии, даже страха. Мне кажется, вы узнаете этот коллектив. Ну, во всяком случае, вокалиста точно вас не подведет. Песня называется, это уже подсказка, «The Sails of Kerun». Кто это? Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru ваши вариации.

Приветствую слушателей рок-арсенала «Верит». В этом выпуске поездка с копаемых, посвященным тяжелым рифам, я хотел бы представить коллектив X-Japan с композицией «Садист».

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. На сегодняшнюю тему я хочу повторить недавнюю раскопку, величайшую неизвестную группу в мире. Это трио Kings X, проповедники тяжелого мелодичного блюза из Спрингфилда, Миссури. А поскольку гитарный кач у них основа творчества, это все-таки тяжелый блюз, то можно просто взять любую их песню. Ну, например, вот Kings X, The Box.

Да, но с этими парнями можно и прямо на выходные раскачаться. Действительно, Денис прав. В 2000-м телеканал VH1 включил коллектив King's X в список величайших хард-исполнителей. А кто бы сомневался, и блюз у них есть, и прога. Так что любая песня, та самая, которая уведет вас, может быть, за линию горизонта. Не все же поварешкой по голове, да? Гитарный кач – это то, что тебя стимулирует, прежде всего, эмоционально. Led Zeppelin впереди, Billy Talent, Джо Перри, CDC в финале будет особый шик. Ну, а сейчас один из выдающихся гитаристов, виртуозов, его все знают по участию в группе Extreme. Нуно Бетанкурт. Люблю я его. Ну и песня для исполнения желаний «What You Want».

Всем привет, привет всем, привет, я Лето. Led Zeppelin, альбом Presence, 7-й по счету, 1976 года выпуска. Песня Роберта Планта «Последняя битва Ахиллеса». Незадолго до этого Плант попал в автоаварию и не мог какое-то время ходить. Это песня с отсылками к мифологии и стремлением выбраться из инвалидного кресла «Ахиллес Ласт Стэндинг».

сайт «Самый раскудрявый гитарист планеты», который из скачевого рифа сделает вот такой ажур. Слэш, Great Pretender, великий притворщик, и Майлз Кеннеди туда же. Композиция в оригинале звучит около 5 минут. Я рекомендую вам послушать, чтобы продлить это эмоциональное счастье. Ну а сейчас ловите привет от нашего музыкального редактора Николая Гошина. Канадская группа Billy Talent. Намек на то, что и осень не за горами. Песня «Падает».

эта песня укрепляет личные возможности однозначно. Rising Power. Да, никогда не замыкающий переменный ток. AC/DC. Кстати, в финале сегодняшнего выпуска прозвучит композиция, в которой есть отсылка к одной из песен AC/DC. Но перед этим скажу, что тема следующего выпуска свободная, так что дерзайте, присылайте свои раскопки. И спасибо всем за сегодняшний выпуск. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления, вступайте в наши радиоряды археологические. Ну а в финале песня, которую я уже крутила в программе «Полезные ископаемые», ко мне просто обратились, крутоните еще, а почему бы нет, тем более, что здесь звучит совершенно потрясающая кочевая гитара, исполняет финн Тиму Мянтусари, группа Megadeth, Let Be Shred. Помните? Еще раз зажжем. Вот на этих позитивных нотах надолго не прощаюсь. До следующей пятницы. В эфире меня слышно здесь.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Не радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодой.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа